по факту в рамках игры много денег, если вспоминать о ней. Ничего еще не окончено. Мы только набираем обороты. Второй миллион из пяти разыгрывается. Второй суперфинал из пяти также не за горами. Да, в конце года будет шестой дополнительный от нашего партнера. Но давайте обо всем по порядку. Четвертый день июня. Заветный день для наших слушателей, когда благодаря авторадио ваша мечта может действительно реализоваться. Роль в кино, пожалуйста. А может быть, вы хотите отправиться в космос. Может быть, вы хотите дорогу до дачного участка. Может быть, вы хотите закрыть ипотеку. Вариантов масса. В этом году вы получаете то, о чем именно и мечтали. Сайт «Авторадио» вас ждет. Простые действия по замене гудка в мобильном на гимн «Авторадио» вас осчастливят. Тем более, там удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Сделайте это и, пожалуйста, верьте 4 июня в собственную победу. Ну и предстоящие выходные. Не забывайте, мы играем в турбо-режиме, а значит, удачи всем еще разочек пожелаем. Она очень пригодится и в субботу, и в воскресенье. Рулетка будет останавливаться каждый час, а значит, давайте отрепетируем большой эфирный праздник.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Интересно, возможно ли это делать в режиме 24 на 7? Но есть ощущение, что вряд ли. И для этого есть музыка в эфире Авторадио. В данный момент она предлагает нам с вами чуть-чуть отдохнуть. И значит, давайте этим и займемся. Меня зовут Иван Прудников. Страна, спасибо каждому, что вы здесь. И давайте по возможности продолжим наше движение исключительно вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
2: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
1: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
2: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

И пусть как цунами наших слушателей накрывают положительные эмоции, пусть как цунами тысячи городов накрывает музыка благодаря нашему прямому эфиру, а поэтому FM-вещание, онлайн-вещание, умные колонки. Настраивайтесь на авторадио так, как комфортно именно вам. Главное, чтобы наша дружба, проверенная десятилетиями, продолжалась в том же духе. Меня зовут Иван Прудников. Привет, дорогие. По возможности звук погромче. И доброе, доброе раннее утро всем, кто уже проснулся.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Мне кажется, грустить, когда рядом есть прямой эфир Авторадио, не представляется возможным. Доброе утро всем, кто уже в движении. Доброе утро всем, кто уже куда-то отправляется под наши фирменные ритмы. Я пожелаю вам успехов. Пусть вам покорится очередной день. Пока еще майский денечек. Ну и предвкушайте предстоящее лето, которое совсем не за горами. Иван Прудников, еще раз здравствуйте, дорогие.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
3: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
2: А Юлия Пилова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
3: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
5: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: чемпионов. Финал только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
1: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Авторадио и Федеральная пассажирская компания представляют. Хочешь отправиться в путешествие на одном из легендарных туристских поездов? Тогда не пропусти игру «Утренний экспресс» на Авторадио. С 25 мая по 5 июня в утреннем шоу «Поехали!». Дозвонись в эфир, угадай, какой маршрут загадали ведущие и получи шанс выиграть свою незабываемую поездку.
3: Категория 18+.
4: Партнер проекта АО ФПК. Открывайте Россию на туристских поездах Федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», в Карелию, Байкальский экспресс, по Золотому кольцу. Всего более 40 маршрутов. Путешествовать по России лучше поездом.
5: Подробности на rshd.ru.
6: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
7: Переводы Corona Pay доступны в офисах Билайна по Уимбелком. Адреса пунктов обслуживания на сайте coronapay.com. Оператор по переводу денежных средств РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банк России номер 3166К от 14 апреля 2014 года.
6: Отправляйте переводы Corona Pay тем, кто дорог, в офисах Билайна.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Давай сбежим отсюда.
11: Прямо сейчас.
12: Это же наш медовый месяц. Первый, я надеюсь, последний в жизни.
13: Надо прыгать.
14: Мы разобьемся.
13: Разобьетесь, если не прыгнете.
15: «Пропасть» уже в кино. 16+.
16: Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
17: Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио.
16: 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется.
17: Ровно в 17 часов.
16: Премия Муз-ТВ 2026.
17: Движение.
16: Смотри на Муз-ТВ.
17: Слушай на Авторадио.
16: 16+.
18: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Власти оценят ситуацию на внутреннем топливном рынке. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: В правительстве обсуждается возможность введения ограничений на экспорт не только бензина, но также дизельного и авиационного топлива. Этот вопрос рассматривался на совещании у вице-премьера Александра Новака. Однако окончательное решение пока не принято, пишет «Известия». Продолжать постоянный мониторинг ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов поручено Минэнергии, Федеральной антимонопольной службе и Минфину. Это поможет координировать действия между федеральными ведомствами и отраслевыми компаниями, а также при необходимости своевременно вырабатывать дополнительные меры реагирования, отметил Новак. Между тем, на отдельных АЗС в центральных регионах страны возникли сложности с отпуском топлива автомобилистам.
3: Про запреты.
2: Минздрав разрабатывает законопроект, который сделает невозможной покупку рецептурных лекарств без электронного рецепта. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, передает РИА Новости. По ее словам, пока еще бывают продажи таких препаратов без рецепта. Если законопроект примут, то контролировать торговлю рецептурными препаратами в аптеках будут через систему мониторинга. Сейчас отрабатывается механизм. После доработки текста законопроекта пройдет его обсуждение с Советом Федерации.
3: Про регионы.
2: Во Владивостоке на дорогу сошел грязевой сель. Дорогу на Киевской улице залило массой с Косорога, а соседняя улица Калинина ушла под воду, из-за чего водителям пришлось искать объезд, передает газета РУ. МЧС региона объявила штормовое предупреждение 28 и 29 мая. Мощный циклон будет сопровождаться ливнями, грозами, порывами ветра до 22 метров в секунду.
3: Про инициативы.
2: Водителям троллейбусов, трамваев, автобусов, городских, межмуниципальных и пригородных маршрутов нужно установить единые правила досрочного назначения страховой пенсии по старости. С такой инициативой выступили в Госдуме, сообщает РИА Новости. Такая мера должна устранить искусственные ограничения для предоставления пенсионных льгот, а также сделает работу водителям пригородных маршрутов более привлекательной. Парламентарии отметили, что вместе с этим предлагается снизить минимальную продолжительность спецстажа работы водителям общественного транспорта на 3 года при сохранении возрастных условий назначения пенсии.
3: Про недвижимость.
2: В России растет спрос на строительство частных домов, пишет газета РУ со ссылкой на экспертов. Специалисты связывают эту тенденцию сразу с несколькими факторами. Развитием ипотечных инструментов, стремлением семей к владению более просторным жильем и растущим интересом к индивидуальным формам проживания. Только за первые 3 месяца этого года на возведение частных объектов выдано в 3 раза больше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года.
3: Про Авторадио.
2: Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио» все ближе. 4 июля на стадионе ВТБ-арена главные звезды исполнят свои главные хиты для 30 тысяч зрителей. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Картукова, Хабиб, Денис Клявер и многие другие подарят слушателям Авторадио любимые песни, драйв и незабываемые эмоции. Успейте занять свое место на главном танцполе этого лета. Билеты в продаже на сайте Авторадио и в кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара 70 рублей 90 копеек. Курс евро 82 рубля 72 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Доброе утро, страна! Это Авторадио, радиостанция номер один, и мы начинаем в студии. Ну, разумеется, в это время появляемся только мы, те люди, у которых, во-первых, мы любим утро. Иван Броневой.
1: Искренне. Здравствуйте, Денис Курочкин.
0: Драйв-шоу, поехали. Здесь, ну что, а вы-то проснулись? Ну, не уверен, конечно. Но в любом случае, для этого мы сюда и приехали, для этого мы и начинаем наш проект «Поехали», для того, чтобы вас всех разбудить, взбодрить, ну и непосредственно подарить подарки. Сегодня, кстати, день оптимиста, поэтому я уверен, что кто-то из вас точно сегодня будет еще счастливее, чем планировалось.
1: Я думал, будет праздновать.
0: Ну и праздновать в том числе, почему бы и нет, нас достаточно большое количество. Так, впереди у нас 3 часа чистейшего драйва, хороших шуток, лучшей музыки, поэтому включайте свой авторадиоприемник как можно громче, не жадничать, дайте и соседям насладиться, может быть, даже и проснуться, благодаря не только нам, но и вам. Ну и, конечно, готовимся к драйв-чату. Тема сегодня у нас будет классная. Я не просто так сказал, что сегодня у нас четверг, 28 мая. Пожалуйста, вспоминайте, тут до лета осталось чуть-чуть, до выходных тоже, вон, уже шапку можно кинуть и попал в субботу. Поэтому будьте любезны, ребята, готовьте не только себя и завтрак, но и мобильные телефоны. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс, группа ВК. Все вам пригодится. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Драйв-шоу, поехали, здесь студия Авторадио, Елена Караулова позади, отзвучала, спасибо ей большое, и тем временем влетаем в драйв-чат, ребят, традиционная рубрика, где мы становимся с вами чуть ближе, общаемся, практически тет-а-тет, вы нам, мы вам, в общем, сегодня мы будем общаться по теме несбывшихся надежд. Возможно.
1: Звучит трагично достаточно. Ну,
0: я, как знаешь, пусть говорят, пытаюсь придумать заголовки такие, чтобы они...
1: Кликабельные.
0: Нашумевшие заголовки. Так вот, друзья, бывало такое, что вечером вы составляете грандиозные, детальные планы, список дел, возможно, на субботу и воскресенье. Ну, бывало такое, да? Там, не знаю, посетить музей, выучить язык, сходить на выставку, наконец-то встретиться с друзьями или сделать генеральную уборку. Там.
1: Все это до обеда субботы.
0: Да, это просто начало дня во время завтрака.
1: Да.
0: А потом наступает утро понедельника, и вы вот просыпаетесь с пониманием, что эти два дня вы ничегошеньки-то и не сделали. Вот просто ничего, и даже не успели отдохнуть. Просто лежали бревнышком и смотрели наши подкасты, переслушивая, возможно. Так вот, сегодня мы хотим как раз, чтобы этот список вашей жизни, ну, начал как-то уже галочки рядом с ним проявляться зеленые, что это я выполнил, это я выполнил. Поэтому сегодня... Вот что мы подумали сделать с вами. Давайте откроем драйв-чат.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Давайте составим наконец-то уже эти планы на выходные. Вот грандиозные планы на субботу и воскресенье, которые... вот чтобы они просто так не остались на бумаге. Вот чтобы реально вы сейчас нам их озвучивали.
1: Так.
0: Что вы хотите сделать субботу и воскресенье.
1: А потом мы на следующей неделе придем, проверим?
0: Естественно.
1: Так.
0: Придется брать отпуск на лет 10. Но все
1: чтобы всех объехать регионы,
0: ну, да. Сегодня такой день, почему бы и не начать уже строить эти планы? Тем более выходные вот уже не за горами, да? Что у вас там, не знаю, может с вами случиться? Что вы хотели сделать, чтобы потом это не откладывать, да? Потом, наоборот, нам скажете, спасибо, ребят, вот если бы не вы, я бы опять забыл бы это сделать.
1: И вспомним в понедельник, во вторник, да. А то и в среду.
0: Вот именно. Может быть, на маркетплейсе давно платье лежит. Говорит, ну... Танька, заберешь тоже. Я обратно скоро поеду. Вот. Поэтому 915-459-2020.
1: Ты сейчас хорошо попал, мне кажется. Прямо потому что лето же приближается. Да вот уже все со следующей недели. И я уверен, что процентов 80 девчонок, которые нас слушают, наверняка что-то летнее лежит. Вот прям
0: лежит.
1: Очень точно.
0: Может быть, и косилку надо, газонную косилку как-то уже в ремонт отвезти-то, поменять диски, да, наточить, чтобы она...
1: Девчонки, слышите, да?
0: Это все вам.
1: Да, это вам накидываем.
0: Давайте, 915-459-2020. Пишите, ребят, чтобы потом эти планы, да, были реализованы. Делитесь ими. В драйв-чате я напомню, что два билета на старт сезона главных гонок на выносливость 30 мая автодром Moscow Raceway кому-то из вас достанутся. Кстати, по поводу планов на наш ближайший оставшийся 49 минут. Вот это как время летит невероятно. Это послушать Ивана Броневого.
1: Будет, да. Расскажу. Будет голос, расскажу.
0: Пофилософствуем по теме спорта, что там интересного произошло. А еще сыграем с вами в игру под названием «Большой хит». Ребята, это та самая уникальная возможность попасть к нам на стадион ВТБ-арена 4 июля на большую дискотеку «Авторадио». Не упустите такую возможность.
2: Поехали! Драйв-шоу.

0: Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Встречайте DX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб, это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
2: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
3: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: Поехали!
1: Ну а теперь, дамы и господа, в эфире драйв-шоу «Поехали!» На очереди новости спорта. Слово предоставляется человеку, который утренний подъем с кровати воспринимает как полноценная кардиотренировка. Чемпион студии по бегу от проблем. Иван Броневой, встречайте!
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали!
2: Спонсор ООО «ОККО». Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Финал главного футбольного турнира Европы. 30 мая только в ОККО. 18+.
3: Убегая, прибежал к вам как раз, чтобы поделиться свежайшими новостями из мира спорта. Итак, начнем. Российский хоккеист Евгений Малкин продлил контракт с Питтсбургом. Это говорится на сайте Национальной хоккейной лиги, проще говоря, НХЛ. Говорилось, что вроде бы этот сезон будет для Малкина последним, поскольку завершается контракт, поскольку человеку 31 июля исполняется уже 40 лет, ну, взрослый дядя. Ну вот, сказали, что продляют еще на сезон, то есть до 27 года. Зарплата россиянина составит 5,5 миллионов долларов. Напомню, что Малкин...
1: Слово «зарплата» и 5 миллионов долларов как
3: 5,5.
1: В одном предложении звучит как-то странно. Зарплата.
3: Вознаграждение?
1: Я думаю, это счастливый билетик в жизнь.
3: Ну да, когда у тебя такая практически, ну...
1: Зарплата.
3: Не хочу обидеть, но фактически предпенсионная выплата.
1: Зарплата — это от получки до получки. Там коммуналку закрыл, в магазин сходил, еще осталось на конфеты. А здесь я трудно... Ну, не зарплата.
3: А ты видел в USA и в Канаде какие налоги? Колоссальные. Это не то, что у нас.
1: Я не смотрю, что там у них на загнивающем Западе.
3: У него там 3 копейки останется потом на хлебушек с кефиром, и все. Ну так вот, Малкин провел 20 сезонов в одном клубе в НХЛ. Вместе с командой Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. На его счету 1407 очков в 1269 матчах регулярного чемпионата НХЛ, что является, я напомню, вторым результатом среди россиян после, естественно, Александра Великого Овечкина. Далее такая новость, легкая, приятная. 19-летний атлет из Австралии Сэм Фланери установил мировой рекорд. Значит, он пробежал марафонскую дистанцию, напомню, это 42 километра. При этом он буксировал за собой автомобиль весом 1300 килограммов.
1: Все 42 километра?
3: Да, да. Вот как в голову человека могла прийти такая идея?
1: Что за машина была?
3: Не помню, какая-то, по-моему, корейская, что-то да? Типа Kia Rio, ну, такого плана.
1: Ну, чтоб просто, ну, знать, иметь в виду, его вот на дачу к нам, где дорог нет, чтобы вот он ее толкал вместе с рассадой.
3: Ну да, сейчас грядки, там, навоз до грядки довести, тоже полезная штука. Ну, так вот.
1: А сколько он весит просто? Ты говоришь, что он легкий?
3: 1300.
1: Нет, легкая новость, значит, это какой-то марафонец, они, по идее, весят как перышко.
3: Ну, он такой, знаешь, что-то среднее между совсем легкоатлетом и кроссфитером. Ну, он жилистый достаточно, паренек. Не сказать, что совсем сухой-сухой. Ну, так вот, он стал первым в мире человеком, кто сумел протащить целый автомобиль на такое огромное расстояние. Что самое
1: пустой?
3: Интересное...
1: Пустой? Или все-таки там внутри был дед? Нет. Там рассада, опять же, что-то было.
3: Если его забыли разбудить, то дед был.
1: А это входило... Я реально как сонный мозг сейчас...
3: Сейчас объясню, все объясню.
1: Это входило в регламент?
3: Естественно, нет. Это он сам решил такой вот организовать акцию. Потратил он на это 7 часов 46 минут и 42 секунды. Я примерно так же бегаю, только без автомобиля. Плюс-минус. Для чего? Логичный вопрос.
1: Показать, что, наверное, автозапчасти ныне дорогие.
3: Или бензин дорогой.
1: Да, и посмотреть, что происходит. Мне приходится самому тащить машину. А когда она едет с горки, я в нее прыгаю. Или как?
3: Ответ очень простой, в одном предложении помещается. Своим мировым рекордом австралиец решил привлечь внимание к проблемам психического здоровья среди молодежи.
1: Ну, ему бы полечиться.
3: Вот. Ну, если у тебя не нашлось ничего лучше, чем тащить 42 километра на себе автомобиль, ну хорошо, за собой тянуть. Ну, как будто есть смысл задуматься. Ну и финальная новость, очень приятная и важная. В субботу состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 25-26, в котором сыграют французский ПСЖ и английский Арсенал. Игра пройдет на стадионе Пушкаш-Арена в Будапеште, это Венгрия.
1: Пушкаш? Хороший про стадион.
3: Ну, да.
1: Да, я думал, что, ну, все.
3: В Краснодаре будет?
1: Но почему нет?
3: Ну, когда-нибудь, я не сомневаюсь. Так вот, на 1-2 финала соревнования «Парижане» по сумме двух встреч победили мюнхенскую «Баварию» со счетом 6-5. На аналогичном этапе турнира лондонцы по сумме двух матчей обыграли мадридский «Атлетико» со счетом 2-1. Напомню, ПСЖ действующий победитель Лиги чемпионов. В прошлом финале «Парижане» обыграли миланский «Интер» со счетом 5-0. Еще что любопытно, в этом году ворота действующих чемпионов будет защищать наш соотечественник Матвей Сафонов в качестве уже основного вратаря. Он не раз в этом году становился лучшим игроком, причем ключевых матчей. И еще совсем недавно Матвея Сафонова вознаградили аплодисментами не только, потому что он вошел в десятку лучших вратарей мира, по мнению очень авторитетного спортивного издания. Так что очень круто. Но, несмотря на все эти регалии, на все его заслуги, ПСЖ рассматривает замену ему. Ну, по крайней мере, ищет вратаря с большими вложениями как основного. Почему? Зачем?
1: На всякий случай, чтобы не обладать только одним, понимаешь, талантливым игроком. Вдруг что? Должна быть ротация.
3: А Шевалье там сидит. На что? Зачем он там сидит? У него зарплата больше, чем у Сафонова.
1: Ну, не знаю.
3: Ну, вот, ну, логика странная, но это не все. На самом деле, поскольку такие разговоры пошли, есть вероятность, что Матвей поедет играть в Саудовскую Аравию, потому что им всерьез заинтересовался клуб, за который играет Криштиану Роналду. Скауты из Аль-Насра сейчас специально едут на финал Лиги чемпионов, чтобы посмотреть на Матвея вживую и, возможно, принять окончательное решение.
1: Может быть, все-таки политически какие-то еще структуры, понимаешь, влияют на решение.
3: Вот как будто
1: решение.
3: Да, да, есть ощущение.
1: Мы же давно забыли, что спорт, он не относится к этому, но, опять же, это французы.
3: Я не понимаю, абсолютно. То есть парень играет великолепно, тащит команду абсолютно точно. На французском интервью дает тоже. Короче, ну давайте посмотрим, увидим все своими глазами. Тем более, что ждать осталось совсем недолго. 30 мая, стартовый свисток финального матча Лиги чемпионов этого сезона в 19:00 по московскому времени. На этом о спорте у меня все.
0: Реклама спонсора.
4: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
0: Поехали. Драйв.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. Пауз Сбербанк 0+.
2: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
7: Столько условий.
8: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
9: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
11: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное. Акция действует до 15 июня.
13: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
3: Категория 16+.
14: Авторадио.

0: шоу. Поехали!
1: Давайте держаться за руки и вместе дружно проведем это утро в компании «Драйв-шоу. Поехали». Здесь Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: И сегодня благодаря вам, ребятам, и с вами мы составляем планы на выходные, чтобы вы их точно реализовали. Итак, открываем «Драйв-чат».
0: «Драйв-чат. Поехали».
1: Пытаемся вместе с вами составить список из 20 пунктов на выходные, чтобы вы хоть что-то реализовали. Да, они в итоге пролежали просто под пледом с телефоном. В общем, свои самые грандиозные планы на субботу и воскресенье, которые так и остались, возможно, на бумаге. Но, возможно, сегодня, опять же, повторюсь, мы вас замотивируем на их реализацию. Мне очень понравилось сообщение от Сергея,
2: так,
1: который вот благодаря, мне кажется, сегодняшней теме задумался об этом. И я его полностью в этом поддерживаю. Он пишет: «Доброе утро. Наверное, пришло время съездить к отцу в выходные и помириться уже наконец. 7 лет молчим, а ссора-то, по сути, пустяковая». Вот так. Серега, пожалуйста, да, каких-нибудь, не знаю, вещиц можно еще к столу приобрести. Правильно?
2: Ну, желательно, ну, да, вкусных и жидких тоже,
1: да,
2: можно.
1: Да, неважно каких. Главное — любых — доехать и побеседовать. Думаю, что все будет хорошо. Так что давайте, ребята, миритесь, не ругайтесь.
2: А дальше. Тут у нас много сообщений, на самом деле. Мне от Надежды очень понравилось сообщение. Еще с Нового года, видимо, с новогодних праздников, с выходных, собираюсь шить летний комбинезон. Ткань так и лежит. Ну, вот это вот про прокрастинацию, про то, что каждый раз, когда мы готовимся к выходным, строим планы, и эти выходные могут переноситься из месяца в месяц, а иногда из года в год. А Саша написал: «Я все никак не могу в выходные покататься на велосипеде. Уже месяц как, все планирую».
1: Я извиняюсь, а для кого мы вообще маршруты там строим и рассказываем, как велосипед выбрать?
2: Но Александр говорит, что погода не та.
1: Не важно, что она говорит. Желание есть, села на седло и...
2: Иногда лифт не работает.
1: Я вот под град на самокате катаюсь. Это не говорит о том, что я умный человек, но я поставил себе цель, я поехал. Вот и вы так же. Не откладывайте. Жизнь быстротечна, ребята.
2: Так же не надо прям буквально. Но мне нравится у Саши какие, ну, отмазки. Короче, погода не та, лифт сломался, подставки для воды нет. Вот серьезная проблема, да. Ну и приходится в итоге лежать на диване. Уже месяц человек планирует.
1: Но это все отмазки, опять же. Отмазки. Никакая отмазка, кстати, не прокатит, ребята, если вас не будет 4 июля на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке «Авторадио», потому что, ну, мест хватит на всех. Но с каждым днем этих мест становится все меньше. И мы с Иваном, нет-нет, да, припрятали для вас несколько пригласительных на самый-самый мощнейший, вот, знаете, вот, концентрированный поток музыки и классного движения, а именно на танцпол. Два пригласительных у нас есть. Если вы хотите у нас их получить, ребят, прямо сейчас хватайте в руки мобильный телефон и звоните в игру «Большой хит».
2: 258-3300, код Москвы 495. Ждем.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь до 12 градусов тепла, ветер западный до 6 метров в секунду. По прогнозам нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью также до 7 градусов тепла, днем не выше 10.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
4: СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
6: На Зерновой 15D.
5: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
6: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
7: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
8: Подробности на Зерновой 15D.
9: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

«Большой хит». Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку «Авторадио». Номер прямого эфира 258-3300, код 4.

0: А главный танцпол случится с каждым из нас, дамы и господа, уже 4 июля. Да, в Москве на стадионе ВТБ-арена состоится масштабное яркое событие. Наша большая дискотека «Авторадио», где главные звезды исполнят свои главные хиты. И у каждого из вас есть отличная возможность выиграть 2 билета. И прямо сейчас мы попробуем их разыграть вместе с девушкой, которая дозвонилась раньше всех. Зовут ее Наталья.
1: Из Москвы, Наташа.
0: Угу.
1: Привет, Наташ.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Наталья. Скажите, пожалуйста, вы, у вас подготовлен уже образ к 4 июля?
2: Нет, но у меня все будет готово.
0: Просто я заранее сразу как-то, ну, спрашиваю, девушкам же нужно время подготовиться. Вот буквально практически за месяц думаю, что уже можно подбирать этот
2: дух.
0: Хватит
2: времени, да, ну да.
0: Ну, мы поставим тебя на карандашик, вот, знаешь, запишем и будем проверять. Но прежде давай правила. Я думаю, что ты с ними справишься, потому что благодаря им ты и заберешь у нас 2 билета на большую дискотеку «Авторадио».
1: Итак, смотри, тебе, Наташа, сейчас предстоит сыграть с большой звездой, естественно, участником большой дискотеки «Авторадио». Мы предложим тебе микс из 3 больших хитов. Тебе нужно просто угадать, какой из этих 3 обязательно прозвучит со сцены большой дискотеки «Авторадио». И все, тогда тебе достанется 2 билета на фестиваль, и ты будешь отплясывать на главном танцполе этого лета, возможно, этого года, а возможно и десятилетия. Почему
0: да,
1: 100%.
0: Нет? 100%. И сегодня ты будешь сражаться, ну не против, а вместе с суперзвездой, человек, которого ты 100% знаешь. Это яркий

0: парень. Хитов у него просто, ну, вагон. Но, увы и ах, на дискотеке Авторадио 4 июля он споет только один из трех. Это Митя Фомин. Знаешь такого?
1: Угу. Да, знаю, конечно.
0: Ну, тогда желаем тебе удачи. Поехали.
2: Большой хит! Игра! Выбирай! Три!

0: А вот теперь поехали выбирать. Вот.
1: Ну, я думаю, что все будет хорошо.
0: Думаешь, это, да? Гимн всех оптимистов.
1: Да.
0: Думаешь, именно этот трек он решит 4 июля выдать, да, на стадионе?
1: Ну, все должно быть хорошо с ним.
0: С ним? С ним-то будет все хорошо.
1: Треком.
0: Так, ну а почему не «Огни большого города»? Трек идеальный для стадиона, вот чтобы все зажгли фонарики, представляешь, на телефонах, а?
1: Ну, больше танцевать хочется, под «Все будет хорошо». Или вы мне намекаете на что-то?
0: Вообще не намекаю. Я могу тебе и навести на вариант, что и перезимуем, но заранее почему? Готовимся.
2: Уже, да.
0: С наступающим Новым годом.
1: Все будет хорошо. Все будет хорошо.
0: Танцевала хоть раз под эту песню?
1: Да, много раз.
0: Хорошо.
1: И пела громко.
0: Угу. Слова знаешь, это прекрасно. Ну что ж, ответ принят. Слушай, а вот если сейчас ошибешься, представляешь, и билеты не получишь, расстроишься?
1: Очень расстроюсь.
0: Ну, я думаю, что такого не случится, потому что это правильный ответ. Все, мы тянемся. Все будет хорошо. Да, правильный ответ. Правильный ответ. И 4 июля на дискотеке Авторадио ты лично услышишь это хит вживую, и, возможно, даже будешь подпевать. Я очень хочу на это посмотреть и послушать, я в этом уверен. 4 июля стадион ВТБ-арена, большая дискотека Авторадио, откроет для тебя свои двери, чем мы тебя поздравляем.
1: Отлично, спасибо большое.
0: Пожалуйста.
2: Спасибо тебе, друзья. А все, кто не успел дозвониться, вы не расстраивайтесь. Условный сигнал игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать абсолютно в любой момент. Ну а если дозвониться, ну никак не получилось, не беда. Билеты на фестиваль для вас, ваших друзей, родных, близких, всех, кого вы хотите рядом видеть в этот день, легко найти на сайте Авторадио.ру. Мы обязательно встретимся 4 июня на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды страны, такие как Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт и многие-многие другие, исполнит свои главные хиты. Так что, друзья, до встречи на большой дискотеке Авторадио.
3: Большой хит. Игра. Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека Авторадио. Билеты на Авторадио.ру. Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
7: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
8: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23.05. Категория 16+.
9: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19.00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Новые правила оценки автошкол вступили в силу. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Перечень показателей, критериев оценки автошкол, занимающихся обучением водителей соответствующих категорий и подкатегорий, начал действовать в России. Это следует из приказа МВД, передает ТАСС. Автошколы, которые ведут профессиональное обучение водителей, будут оценивать по доле кандидатов водителей, успешно сдавших теоретические и практические экзамены с первой попытки. Также оценка эффективности автошкол будет включать значение числа ДТП, в которых погибли и пострадали люди, и произошедших из-за нарушений правил дорожного движения выпускниками, начинающими водителями. Рейтинг будут публиковать ежегодно на сайте Госавтоинспекции. Первые итоги не позднее 15 февраля 2028 года по итогам 2027.
3: Про нововведение.
2: Электронные сигареты начнут маркировать в России с 1 сентября. Сроки регистрации участников рынка в системе «Честный знак» определило правительство. С 1 декабря нанесение специальных кодов на саму продукцию станет обязательным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий, выступающего оператором системы. В ведомстве пояснили, что новые правила затронут именно многоразовые устройства для доставки никотина, а также аналогичные индивидуальные испарители. При этом сами расходные материалы, стики, жидкости для заправки и одноразовые электронные сигареты продолжают маркироваться в рамках товарной группы «Табак», и их оборот регулируется отдельными документами.
3: Про школу.
2: Оценки за поведение в школах России будут выставлять педагогический коллектив, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Минпросвещения Марину Коневу. По ее словам, в состав коллектива войдут в частности советники директора по воспитанию, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, а также педагоги-психологи и учителя-предметники. В этом году апробация системы проходит в 89 российских школах среди учащихся с 1 по 8 классы. По словам Коневой, педагоги отмечают позитивные изменения, дети внимательнее относятся к поведению друг друга и стремятся ориентироваться на лучшие качества сверстников.
3: Про людей.
2: Российский космонавт Сергей Куй-Сверчков во время выхода в открытый космос показал табличку с надписью «Мама, я надел шапку». Трансляцию вел Роскосмос, передает РИА Новости. Куй-Сверчков вышел в открытый космос накануне вместе с другим российским космонавтом Сергеем Микаевым. Они установили на модуле «Звезда» аппаратуру эксперимента «Солнце терагерц» по изучению солнечных вспышек. После космонавты переместились на модуль «Наука», где работали с оборудованием эксперимента «Экран-М» по выращиванию полупроводниковых кристаллов. Отмечу, это первый выход в открытый космос по российской программе в этом году. Он второй в карьере Куй-Сверчкова и первый у Микаева.
3: Про работу.
2: Лето этого года станет самым продолжительным по количеству рабочих дней за последние 3 года. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богданова-Шимраева. Она пояснила, что при стандартной 5-дневной рабочей неделе россиянам предстоит трудиться 65 дней, а на отдых останется только 27 суток. При этом в прошлом году график россияне работали 63 дня, а выходных у них было 29. В этом году наибольшая нагрузка ожидается в июле, когда будет 23 рабочих дня и 8 выходных. Официальный курс доллара 70 рублей 90 копеек, курс евро 82 рубля 72 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
4: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
4: Утром раним
0: на Авторадио.
5: А второй час утреннего шоу, драйв-шоу «Поехали» на Авторадио стартует прямо сейчас. В студии все те же Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
5: Всем привет, кто за рулем. Наш драйв-чат кипит. Продолжайте писать истории о том, ребят, как ваши грандиозные планы на выходные эпично накрылись медным тазом. Но мы поможем, конечно же, их реализовать и напомним вам о них. Также в этом часе обязательно сыграем забаву «What the Fake» и проверим вас на прочность. Классные подарки на кону. Заглянет к нам также в гости участник большой дискотеки «Авторадио». С кем мы сегодня выйдем на связь, узнаете своими ушками. Но главное...
1: Это деньги, а точнее, когда их много. Много денег на Авторадио. Наша игра продолжается. В банке игры 13 тысяч рублей. Совсем скоро она случится, так что слушайте песню внимательно.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Благодаря Авторадио. Все мечты обязательно сбудутся. Доброе утро, друзья. Много денег на Авторадио. Прямо сейчас игра для вас открывает двери. Счастливый 13-й сезон продолжает радовать. Сегодня в банке сумму, которую точно стоит забрать, это 13 тысяч рублей. На эту сумму можно купить, например, хорошую куртку, найти в кавычках «жаркие майские дни». Или на будущее, в кавычках, «теплое лето». Авиабилеты, например, на выходные. Почему бы нет? Ну или просто отложите и чувствуйте себя увереннее. Но я напоминаю, что с нами также наш генеральный партнер игры «Озонбанк». Это вообще здорово. И, собственно, эту сумму он может еще и увеличить, ребята. Да, удвоить. А это уже можно не только уехать в другой город.
2: Но и вернуться.
1: Ну и действительно... Понимаете? Но главное, конечно, в игру вступить. А сделать это очень даже просто.
2: Заходите на сайт Авторадио.ру, вводите свой номер телефона. Дальше устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио. Коротко описываете свою мечту тут же на сайте Авторадио.ру. И ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка, слушая внимательно наш эфир.
1: Да, по механике быстро пробежимся. Вот сейчас вот мы остановим нашу радиорулетку, и, соответственно, она выберет одного из вас. После мы дозваниваемся. Если слышим вместо гудка гимн Авторадио, ну, как бы, ребят, молодцы, 3000 рублей ваши. А если вы назовете песню, которая играла перед игровым эпизодом, а многие еще и под нее танцевали, то 13 тысяч рублей. Ну и это самая красивая, ровная сумма еще и превратится в 26. Ну, не радость ли? Ну, неприятно? Ну,
2: чудо.
1: Да, давайте уже перейдем к делу, останавливаем нашу радиорулетку.
2: Итак, радиорулетка выбрала номер, который заканчивается на 7096. Принадлежит он Александру из Московской области.
1: Неправильно. Счастливчик Александр.
2: Счастливчик Александр мечтает для мамы получить квартиру в Москве, желательно недалеко от внучки. Вот.
1: От внукова.
2: Нет, от внучки, с маленькой буквы. Ну, реальная внучка.
1: Я думал район Внуково. Внучка. Чтобы там поближе.
2: Звоним Александру. А может, и в Внуково живет внучка, неизвестно же. Тут локации нет, подробностей нет.
1: Да ты узнай, во-первых, где мама живет изначально.
2: Хотелось бы.
1: Что она в ЦАУ живет.
2: Ты ее внучку
1: отправил. А он хочет ее, не знаю, в Чертаново поближе к внучке.
2: А сам в ЦАУ.
1: Возможно.
2: Доброе утро, Александр. Это Авторадио. Вы в прямом эфире. Игра «Много денег». Здесь Денис Курочкин, Вань Броневой. Здравствуйте.
1: Здрасте, здрасте, Александр.
3: Здравствуйте.
1: Вы скажите, пожалуйста, мы вас разбудили прямо сейчас?
3: Ну да.
1: Ну, извините уж, пожалуйста, но мы с приятными новостями. 3000 рублей мы хотим вам вручить, так как гимн Авторадио мы всей страной услышали. И хотели бы с вами обсудить вашу мечту, которую вы указали на сайте Авторадио.ру. Готовы рассказать нам про квартиру для мамы? Квартиру для мамы, если мы верно все прочли, русский язык нас не подводит. Другой вопрос. Хотите, чтобы она была поближе к внучке. А где сейчас мама живет? Не понял.
2: Подмосковье.
1: Подмосковье она живет. А далеко от вас? Вот так вот зайду.
3: Почему? С мамой, со мной живет.
2: Прям непосредственно с вами она живет?
1: Да.
2: Хотите разъехаться?
1: Понял, все. Хотите чуть-чуть просто свободы в своих квадратных метрах, все верно?
3: Ну да.
1: Вот оно. А мы-то думали, вы говорите, поближе к внучке. Мы подумали, что мало ли где-то живет далеко, и чтобы чаще видеться. Но тоже хороший план, бытовой вопрос, который, ну, действительно присутствует во многих семьях, да? Хочется разъехаться, побольше свободы иметь.
2: Но при этом не сильно далеко, чтобы, если что, внучку можно было маме на выходные оставить. Ну,
1: желательно на этом же этаже. Просто соседний. Уже и правнучка есть.
2: Ого.
1: Класс. Слушайте, Александр, ну я надеюсь, что 4 июня удача улыбнется вам во все свои 32, и вы сможете реализовать свою мечту. Главное, слушайте эфир Авторадио внимательно. Но пока мы предлагаем вам забрать у нас 13 тысяч рублей, если вы назовете нам песню, которая звучала
3: очень
1: перед игровым эпизодом. Если назовете, 13 тысяч рублей ваш.
3: Да. Так, ну что-то было веселое такое, потому что я такой стон слушал.
2: Так, это
1: правильно. Ну, хотя бы одну фразу из этой песни, и мы ее засчитаем.
2: Или кто поет эту песню, может, услышали, запомнили.
3: Так, ну, первая девушка.
1: Первая девушка. Да, так, была.
3: Да. Вот. Так, так, так.
1: Потом было погружение в глубокий сон.
3: Да, да.
1: Потом я очнулся, и опять поет девушка.
2: Я думал, потом вторая девушка.
3: Веселый был девушки, да.
1: Ну давай, Саш, хотя бы одну фразу оттуда. Ну, прям чувствуем, что на верном пути идешь.
2: Какие слова там были?
3: Да, что-то такое, что?
1: Ну-ка.
3: Ой, как же.
1: Как же?
3: Буду, что-то буду, буду, что-то буду. Такое было.
2: Может, это не песня, может, это сон был. Буду, буду, буду!
1: Будешь третьим, буду.
2: Буду,
1: точно. Не, ну там была эта фраза.
2: Ну, ты знаешь, много песен, в которой есть слово «буду».
1: Не, ну тут прям конкретно.
3: Ну да, тут такое веселое.
1: Саня, не можем больше тянуть время. Давай какую-нибудь одну фразу нам конкретную, чтобы мы понимали, что мы говорим об одном и том же. Что потом нам не говорили ничего. Игра честная. Называешь?
3: Ну, я понимаю, что честно. Ну, вот я вам сказал, что помню, что было такое сквозь.
1: Ладно, давай по-другому сквозь, зайдем. Да. Там девочка одна пела? Сань, не спи.
3: Нет, по-моему, кто-то ей подпевал даже в припеве, да.
1: Что? Прости, не расслышали.
3: В припеве кто-то ей подпевал даже.
1: В припеве кто-то ей подпевал.
3: Двое там было, да, по-моему.
1: Mm. Ну вот тот что делать теперь нам? Мы понимаем примерно, что он понимает, о чем идет речь.
2: Но назвать не может.
1: И назвать не может.
2: Не может назвать.
1: Ну пролалакал, да. Но мы мелодию там не можем рассмотреть.
2: Ну да, поэтому, Александр, увы, надо конкретнее излагать мысли. Ну хотя бы 2-3 слова, если бы ты назвал, связал хотя бы несколько слов в одну строчку, тогда нет вопросов. Но тут, извини, одно слово, этого недостаточно, чтобы забрать у нас банк.
1: Правило есть правило. Однако, Сань, ну 3000 рублей за гем ты получил, а благодаря генеральному партнеру Игрозонбанку он удваивает эту сумму. И выигрыш теперь составляет 6000 рублей. И уже очень скоро ты получишь эти деньги на свою карту Озонбанка, с чем мы тебя тоже поздравляем. Но! Все-таки тебе вот прям большая инструкция, и не только тебе, но и всем остальным. Ребята, 4 июня, когда случится второй суперфинал игры «Много денег на Авторадио», нужно четко, конкретно или фразу, или артиста, но произнести. Иначе, ну, увы, ах, мы не сможем засчитать ответ.
2: Вот такая ситуация может произойти. Так, 4 июня у нас уже на следующей неделе, а вот 30 и 31 мая в ближайшие выходные. И в эти выходные произойдет супер-уикенд, когда мы будем раздавать деньги очень часто и очень много. Так что все выходные проведите в нашей компании. Ну, а если заглядывать совсем далеко, то есть под самый Новый год, то в 6-м суперфинале генеральные партнеры Грязонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. В банке у нас теперь денег 15 тысяч рублей. Игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека Авария. Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Авторадио.
2: Реклама.
5: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
6: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежно теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
8: Вы не просто выбираете кроссовер «Хавейл F7». Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш «Хавейл F7». «Хавейл F7» на уровень выше в сравнении с прежними поколениями «Хавейл F7». Узнайте больше в дилерском центре «Хавейл Корс Групп» на Зерновой, 17.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
12: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
15: Встречай DDX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует с 16 мая и по дату открытия клуба.
16: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
17: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
18: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
19: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
20: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
21: «Мясной гурман».
22: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: Всем доброго, бодрого, светлого, прекраснейшего утра. Наш праздничный, а по-другому его не назовешь, марафон уверенно набирает обороты, ведь с каждым днем мы все ближе к главному музыкальному событию этого лета. 4 июля. Чаша стадиона. ВТБ-арена заполнится до отказа. Более 30 тысяч человек будут ловить волны абсолютного счастья на большой дискотеке «Авторадио». И мы продолжаем, естественно, наше общение с участниками нашего супершоу. Прямо сейчас, в эту минуту, к нам подключается дуэт, чьи треки моментально превращают, ну, мне кажется, любой автомобиль в персональный танцпол, а припевы въедаются в память с первого прослушивания.
2: У нас на связи сейчас певец, участник дуэта «Галибри» и «Мавик». Мавик, Александр, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро, да, я сегодня отдуваюсь один за дуэт.
1: Сразу же, вопрос. 4 июля, ВТБ-арена, стадион. Еще раз повторюсь, более 30 тысяч зрителей готовы сорвать голос под классные треки, особенно в вашем исполнении. Но это всегда 100% народный кач, под который просто невозможно стоять на месте. А скажи, пожалуйста, Саша, а сам ты на сцене планируешь устроить тотальный танцевальный разнос?
3: Мы планируем исполнить свои главные хиты, потому что их все уже знают, все любят. Для того, чтобы максимально зажечь аудиторию. Ну и, конечно же, сами максимально будем позитивными, танцевальными, зажигательными. Постараемся сделать максимально веселую атмосферу для того, чтобы прям зрители все кайфанули, качнули под наши треки.
1: Это классно. Может быть, будет какой-нибудь, я не знаю, перформанс? Может быть, что-то готовим?
2: Чуть-чуть маленький инсайт.
3: Ну, я думаю, мы не будем сейчас выдавать все заранее. Как минимум, мы будем с музыкантами, мы будем делать это все в лайве. И я думаю, как всегда, попоем вместе с народом и акапельно.
1: Это 100%. Кстати, если вот вспомнить, Саш, да. Ты же тоже на дискотеке ходил?
3: Конечно, конечно.
1: Научился так танцевать и петь, как боженька. Скажи, пожалуйста, а у тебя у самого ассоциируется вот с идеальной дискотекой какая песня? Вот под что бы ты сам выскочил?
3: Первое, что пришло, Федерико Феллини, «Ягода малинка». Вот это, наверное, те треки, под которые, ну, невозможно сидеть.
1: Я почему-то не сомневался.
2: Да, ну не, ну это просто нравится человеку. Никакой связи нет. Слушай, Саш, давай теперь, пока есть еще время, немного и возможность большая... Позовем всех, кто любит и те треки, которые ты назвал, и вообще все треки «Галибри» и «Мавик» на дискотеку, большую дискотеку «Авторадио» 4 июля на стадион ВТБ-арену.
3: Будет весело, ярко, зажигательно, крутая атмосфера, потому что, ну, «Авторадио» по-другому не умеет. Всех ждем еще раз 4 июля в ВТБ-арена. До встречи!
1: Ну что ж, спасибо большое, Саш. Это была 1/2 дуэта «Галибри» и «Мавик». «Мавик». Но я уверен, что ребята устроят настоящий пожар на большой дискотеке «Авторадио» 4 июля. Друзья, билеты на эту грандиозную дискотеку тают на глазах, так что забирайте свои места прямо сейчас. И самое главное, прямо сейчас вы можете забрать их у нас, если включите свое, ну какое, 7-е чувство, 8-е чувство.
2: Да любое, хоть все сразу включайте, пусть это будет серия, причем это не просто билеты, это пригласительные на лучшие места. Заходите в группу «Авторадио» ВКонтакте и напишите, как вы думаете, какую песню исполнит дуэт «Галибри» и «Мавик» 4 июля в ВТБ-арене на большой дискотеке «Авторадио».
1: Кто первый, тот эти заветные билеты и получит. Завтра же мы в нашем эфире в драйв-шоу «Поехали» выведем на связь еще одного звездного участника большой дискотеки «Авторадио». Не пропусти.
0: Большая дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Я

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Приложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.

0: москитов.
1: Потому и не кусают.
2: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: ОКО представляет.
9: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
10: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
11: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
12: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папи» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, мальчики и девочки, давайте-ка перейдем к драйв-чату, вновь окунемся в мир сообщений по теме выходных и планов на эти дни. Потому что я уверен, что многие из вас опять составили список из нескольких пунктов, а потом ничего из этого списка не реализуют. Но, возможно, сегодня мы вас как раз замотивируем для того, чтобы вы их выполнили. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Поехали!
2: Алексей написал: договорились с коллегами, что в пятницу будем работать до обеда. Ну, плюс-минус. Заезжая домой за товарищем, отправляемся к знакомым. Но в итоге, прошлые выходные, это речь о них идет, смогли сделать все дела. Все дела, это значит, заранее начали выходные, вот только поэтому все дела и завершили. Так бы, я думаю, не уложились в тайминг вот в эти субботу и воскресенье.
1: Наталья написала: никак не могу разобраться в ящике с кучей проводов и всевозможных кабеля, у нее там еще лежат, всевозможные инструкции к технике, которая покупалась за годы жизни. Мне кажется, часть техники уже давно даже выкинута, а вот инструкции и провода от нее лежат. Я точно знаю, что в этом ящике есть провод даже от кассетного видеоплеера, которого уже нет давно. Уже ж Наталья, ждем потом фотоотчет пустого ящика. Есть, кстати, уже даже специальные такие контейнеры, где есть резиночки, какие-то корпусные такие небольшие, как их называют, пеналы, куда можно все это сложить, и будет прям с подписью. Поэтому вот попробуйте найти. На маркетплейсах достаточно их много.
2: У меня жена заботится, пишет Валерий, о том, чтобы выходные мои не были пустыми, видимо. Значит, она за целую неделю набирает стикеры, на холодильниках под магнитик вешает, что нужно сделать по дому, что нужно сделать около дома и что вообще нужно по бытовым вопросам решить обязательно вот прямо в субботу и в воскресенье. В итоге столько дел набирается, что у меня... Да и времени не остается, и сил уже тоже на какие-то развлечения. Вот так.
1: Но развлечения мы вам все равно гарантируем уже в ближайшем будущем, ребята. Кто-то из вас может побороться за классные подарки. Там даже он не один. Прям набор, подборка, я бы сказал. Для того, чтобы стать обладателем и хозяином этого невероятного богатства, вам достаточно дозвониться и выиграть в игру What the Fake. Номер прежний.
2: 258-3320, код Москвы, 495.
0: Драйв-шоу. Поехали! Каждое утро

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня дождь до 12 градусов тепла, ветер западный до 6 метров в секунду. По прогнозам нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью также до 7 градусов тепла, днем не выше 10.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
5: Будет меньше трат?
6: Да, в магазинах да.
5: Кетчуп «Махеев» томатный, шашлычный. 500 грамм за 109 рублей 90 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
5: Цена действительная по 10 июня 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
7: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
8: Подробная информация по телефону 20 74 04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
10: На Зерновой 15D.
9: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
10: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
11: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
12: Подробности на Зерновой 15D.
13: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
14: Расцветай этой весной! Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» – твой выбор для классных покупок.
15: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
16: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
15: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: The Fake.
1: Поехали.
2: Спонсор ООО «Мартин». Хочешь удивиться сам и удивить своих друзей? Попробуй новинку. Конфетные семечки от «Мартина». Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от «Мартина». Яркий вкус, новые впечатления.
3: Итак, дамы и господа, открываем двери нашей игры «What the Fake», где к нам присоединяется Алексей Курск на связи с Авторадио. Леш, доброе утро.
4: Привет, Леша.
3: Алексей, прием.
4: Леша присоединяется, да. Алло, прием, прием.
3: Эх, Леха рискует сейчас остаться без подарков, если не даст какой-нибудь позывной. Хотя бы чих. Лёшка!
4: Самое неожиданное, что ты мог произнести.
3: Ну, если нет Алексея, увы, ах, тогда нам...
4: Алексей заменитель, да, нам нужен.
3: Стандартный процесс. Давайте 258-3320, код Москвы 495. Сейчас мы узнаем, кто сегодня станет обладателем подборки любимых продуктов от партнера игры, в которой, напомню, новинка — конфетные семечки от Мартина, освежающие колы и снеки от Мартина. Если будете долго тянуть, сам заберу и сам все съем. Итак, что, есть у нас
4: Лёша-заменитель? Есть,
3: по-моему, кто-то. Давайте пообщаемся. Привет, как зовут тебя?
5: Здравствуйте.
3: Как зовут? Давай знакомиться.
5: Виталий меня зовут.
3: Виталий, ты как на Чили, на расслабоне? Где ты?
5: Я на маршруте.
3: На маршруте. Было бы здорово. Давай, паркуйся, поднимай ручник для того, чтобы... И выключай громкую связь.
5: Иначе... Парковочное место уже занято, ручник уже в положении вверх.
4: Я как будто на борт какого-то...
3: Пристегнись, сейчас мы действительно взлетим. Итак, ладно, давайте к правилам.
4: Правила элементарные. Сейчас я тебе буду озвучивать новости в быстром таком темпе. После каждой тебе нужно говорить, правда это или фейк. Потому что часть новостей на самом деле выдумана нами. Попадешь в 5 или больше новостей, обещанные подарки будут твоими. Понятно ли тебе правила?
5: Понятно.
3: Ну тогда отлично. Поехали.
0: What the fake?
1: Поехали!
4: Итак, в Самаре начали продавать высокоранговые пельмени в шампанском.
5: Ложь.
0: Правда?
4: Российский процессор Иртыш оказался не российским.
5: Ложь.
4: Нет.
3: Правда или фейк? Ты ж понял правила.
5: А, ну да, фейк.
3: Супер.
0: Правда?
4: В честь победы «Зенита» в чемпионате России по футболу Марсово поле в Санкт-Петербурге переименуют в «Зенитово поле».
5: Ну, это точно фейк.
1: Фейк.
4: В Китае провели чемпионат по тайному поеданию обеда втихаря.
5: Провели. Правда?
0: Правда?
4: ЮНЕСКО признали объектом всемирного наследия российские семечки.
5: Фейк.
1: Фейк.
4: Adidas анонсировал выпуск туфли-ботинка-кроссовок.
5: Правда.
0: Правда.
3: Он уже в них.
4: В Карелии в этом году можно...
5: Отвечаю, да.
4: Не надо, Денис.
3: Все, я не сбиваю этот темп.
4: В Карелии в этом году можно нанять телохранителя от комаров и насекомых.
3: Мне нужен.

0: Фейк.
1: Фейк. А он ответил или просто выдохнул? Ты или ты засчитал?
2: Он, я засчитал, он сказал фейк. Кто сказал, что будет просто сегодня? Москвич поменял место в подземном паркинге на остров в Индийском океане.
0: Ну, с учетом, сколько стоит паркинг в Москве, я думаю, что правда.
1: Фейк.
2: В России утвердили новый ГОСТ на унитазы и раковины.
1: А что со старым было?
0: Фейк.
3: Правда?
2: Администрация Нижнего Новгорода распорядилась сделать любование закатами с городских набережных платной услугой.
0: Флейт.
1: Что? Флейта.
0: Флейт, флейт.
1: Фейк, фейк, он говорит. Ну, было и похоже и на флейта.
2: Ну, слава богу, это закончилось.
1: Не почему? Очень прекрасный у нас был игрок. Можно было до бесконечности играть. Это было действительно забавно. Так, но подводя итоги, он ошибся. А, извините меня, не, тут за километры видит, где правда, а где фейк.
2: Так.
1: Всего ошибся он 3 раза. 7 правильных попаданий. А нам нужно было, согласно правилам,
2: Минимум 5.
1: Поэтому тебе достается подборка любимых продуктов от партнера игры. Новинка — конфетные семечки от Мартина. Освежающие колы и снеки от Мартина, с чем мы тебя поздравляем. Большой молодец. Звони почаще. Ответил тоже на китовьем. Классная игра. Ну, действительно супер. Надеюсь, вы, ребят, тоже, где бы вы ни находились, дома за рулем, на работе, не знаю, сессия, может быть, на выпускном уже, тоже с нами поиграли. Плавно переезжаем в новый час. Там, во-первых, нас ожидает классное путешествие по нашей необъятной стране и тоже есть возможность выиграть подарки. А еще к нам заглянет наш кинокритик Николай Никулин. Свежее кино завезли. А какое, узнаем.
3: What? The fake.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Альфа-Банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-Банк».
4: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.

0: апреля 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В ФСБ заявили о росте числа провокаций на границе России со странами НАТО. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Страны НАТО постоянно увеличивают число провокаций на границе России. Об этом российской газете рассказал первый замдиректора ФСБ Владимир Кулешов. По его словам, государства Североатлантического альянса активно строят вблизи российских рубежей новые военные базы, закупают вооружение, увеличивают масштабы и частоту военных учений. Генерал подчеркнул, что концентрация сил НАТО на восточном фланге сопровождается ростом провокационных действий с их стороны. Полеты разведавиации, пребывание военных кораблей вблизи нашей госграницы фиксируются практически ежедневно. Наибольшую активность они проявляют на арктическом, северо-западном и дальневосточном направлениях, а также в воздушном пространстве над акваториями Черного и Балтийского морей.
2: Про безопасность.
1: Процедура техосмотра должна быть улучшена к 2028 году. Это предусмотрено утвержденным правительством планом, сообщает ТАСС. Минтрансу, МВД и Минсельхозу поручена разработка комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. Сейчас техосмотр проводится для автомобилей старше 4 лет, а также при очередной постановке на учет установки новых агрегатов. Часто техосмотр требуется служебным автомобилям. Проверке подлежат тормоза, рулевое управление, свет, стеклоочистители, шины и колеса, двигатель, зеркала и система безопасности.
2: Про инициативу.
1: В России предложили гарантировать трудоустройство выпускникам бюджетных мест. С такой инициативой депутаты Госдумы обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Парламентарии полагают, что не менее 75% бюджетных мест по программам среднего профессионального и высшего образования должны быть обеспечены подтвержденными гарантиями трудоустройства со стороны работодателей. Для этого предлагается активнее использовать механизм целевого обучения и связать распределение бюджетных мест с реальной потребностью рынка труда. При этом за поиск работодателей должны отвечать региональные власти, руководители вузов и колледжей, отмечает ТАСС.
2: Про нововведение.
1: С 1 июня в России вступят в силу ГОСТы на унитазы и туалетную бумагу, сообщает РИА Новости. Стандарты будут содержать более подробную классификацию. В предыдущем ГОСТе, введенном в 2018 году, имелось только 3 вида унитазов – напольные, детские и настенные. В новом же документе насчитывается уже 16 видов сантехнических изделий. Кроме того, смягчены требования к их размеру. Ну а согласно новому ГОСТу на туалетную бумагу, салфетки и бумажные носовые платки – изделия должны выпускаться в рулонах или листах разной формы. Они могут быть однослойными и многослойными, с перфорацией и без, белыми, цветными или цвета натурального волокна.
2: Про природу.
1: Планете предрекли жаркую пятилетку. Новый глобальный прогноз подготовила Всемирная метеорологическая организация, а также Национальная метеорологическая служба Великобритании. Согласно их расчетам, в ближайшие 5 лет средние глобальные температуры на Земле сохранятся на рекордном уровне или около него. Ведущий автор доклада заявил, что на конец 2026 года прогнозируется явление Эль-Ниньо. Это значит, вырастет вероятность того, что 2027 год станет побившим все рекорды. Официальный курс доллара 70 рублей 90 копеек. Курс евро 82 рубля 72 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Доброе утро, страна, это Авторадио, радиостанция номер один, и мы выходим на финальный круг в студии драйв-шоу «Поехали» по-прежнему Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: 9 утра в столице, и мне кажется, что это, ну, нам не простят наши друзья, наши ребята, если мы не скажем и не осветим это событие.
1: Ты о празднике?
0: Конечно, дамы и господа, ну, поздравляем всех, кто имеет отношение к главному празднику сегодняшнего дня. С днем пограничника, мужики! И девчата в том числе! Границ на замке, Авторадио в эфире, так что в безопасности нашей утренней поездки можно вообще не сомневаться. Итак, ладно, давайте без официальных речей, пора переходить к делу. Впереди у нас финальный час крутых треков, разговор о том, какие у вас планы на выходные, суббота, воскресенье. Что вы там уже, ну, поделитесь тоже, может, что-нибудь, нет-нет, да позаимствую. 915-459-2020, для чего мы это придумали, чтобы вы наконец-то их реализовали. Они просто, вот знаете, в субботу вспомнили, такие, а что я вот заранее не подготовился-то?
1: И все. А надо было раньше.
0: Да, придется переносить, а потом уже забудется, а потом уже все.
1: Ну, опять же, если у вас есть графа «пойти в кино», надо знать, на что идти. Вот для этого у нас есть Николай Никулин, наш кинокритик, придет в студию совсем скоро, все сам расскажет. Ну и подарки для вас у нас тоже есть в игре «Утренний экспресс», который случится тоже, представьте себе, в этом часе. Чтобы принять в ней участие, звоните.
0: Да, пожалуйста, мы отправимся в путешествие. Паспорт не нужен, нужно только желание. 258-3320, код Москвы 495.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Авторадио.
1: Ну что, друзья, теперь от музыки давайте перейдем к интересным новостям. Вестям из мира кино. Я уверен, что вы соскучились по хорошему и качественному. Так вот, из 1000 фильмов он отобрал лучшее, что завезли в отечественные кинотеатры, на что стоит обратить внимание. Николай Никулин, прямо сейчас.
0: А может, в кино? Поехали!
1: Привет, Коля!
2: Иван, привет! Денис, привет! И в самом деле есть, знаете, лучший друг кинокритика — это прокатчик, потому что вот они еще нам помогают отбирать из тысячи самое лучшее и привезли в наш прокат, внимание, кино про Майкла Джексона под названием «Майкл». И этот фильм уже прошел в американском прокате, и наверняка вы слышали об этом, об этой картине.
3: Слышали, что немножечко, ну, негативные комментарии, что его племянник там что-то
2: да,
3: не так сыграл.
2: Племянник сыграл, да. Племянника зовут Джафар Джексон, он сыграл, собственно говоря, Майкла Джексона, но там не про это. Действительно, есть, с одной стороны, негатив. Я сейчас расскажу, почему. А с другой стороны, позитив. Извините, кассовые сборы просто ошеломляющие. Все равно люди идут. Почему негатив? Ну, мы все с вами знаем биографию Майкла Джексона. Она довольно противоречива. Но режиссер Антуан Фукуа сосредоточил свое внимание именно на тех годах, когда Майкл Джексон шел к славе, добился ее, а потом все. А что там было в Неверленде?
3: Никаких разборок, никаких его жизненных депрессий вот этих.
2: Есть, нет, ну, естественно, какие должны быть конфликты. Главный конфликт в этом фильме — это конфликт Майкла Джексона со своим отцом, потому что отец создал, как мы помним, группу, да, Jackson 5 из своих сыновей. Они выступали успешно, но у Майкла был голос поинтереснее, и как-то он захотел потом сольную карьеру. Отец говорит, ну, ты выбирай либо семью, либо себя, неужели ты предашь семью? Ведь я столько в тебя вложил. Ну, и дальше сами можете домыслить, что мог сказать отец. Типичный такой довольно конфликт.
3: Абьюзер.
2: Но больше ничего. Действительно, но зато, если вам нравится музыка Майкла Джексона, нравятся вообще мюзиклы, то, конечно, обязательно идите в кино. Это удовольствие и танцы, и все прочее. Но не ждите там какого-то расследования. Этого не будет, потому что семья Джексонов юридически оформила такой пункт, что если вы экранизируете его жизнь, то не должны затрагивать определенные конфликтные моменты.
3: Но деньги они получили.
2: Да, естественно. Кстати, обратите внимание, фильм как бы заканчивается вот на моменте славы. То есть можно дождаться, ну, второй части когда-нибудь, когда уже, да, когда уже будет можно. Так что послушаем. Вторая картина, на которой я хотел сделать акцент, это отечественная картина «Пропасть» под названием. Снял ее Алексей Ионов. Но важно, наверное, что Дмитрий Табарчук и Федор Бондарчук в продюсерах, как бы шоураннеров даже этого проекта. Марк Эйдельштейн, любимый всеми, здесь в главной роли, но помимо него Тина Стаилкович, это сербская актриса, она появлялась в сериале «Москва слезам не верит». Степан Белозеров, который сыграл Пьеро в «Последнем Буратино», тоже на экране. И, в принципе, вот три актера, они будут висеть над пропастью и выяснять свои отношения.
1: Ну, просто вот такой фильм-катастрофа,
2: да,
1: условно.
2: Да, это фильм-катастрофа. Действительно, происходит катастрофа, там...
3: Знаешь, на что очень похоже? На фильм с Марком Уолбергом, где он играл пилота, и нужно было перевести свидетеля, и все тоже происходило в самолете.
2: С одной стороны, с другой стороны, сами создатели признаются, что скорее референс «Высотка» был, так, была такая картина, тоже такой хоррор. С одной стороны хоррор, с другой стороны психологическая драма, с третьей стороны вот такой фильм-катастрофа. И тогда он собрал очень много денег в прокате, и это, я думаю, вполне себе бизнес-идея. Хорошая, с российскими актерами.
3: Ну, почему бы не посмотреть, действительно, если нервишки там.
2: Ну, тем
3: хочется,
2: более,
3: чтобы они...
2: Вот тут есть пара, а третий бывший любовник. Представляете,
3: ну,
2: им еще нужно да.
3: Все понятно, чем закончится, но стоит посмотреть. Спасибо большое, Николай Никулин, наш кинокритик, с двумя классными премьерами в кинотеатрах. Спасибо.
1: Пока.
0: Поехали. Драйв-шоу.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
3: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
2: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
3: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать...
4: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
5: Встречай DDX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
6: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Компания Вилси предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт vilsi.ru. Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбасы и деликатесов «Мясной гурман».
12: «Мясной гурман».
13: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
14: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
15: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
17: Вы не просто выбираете кроссовер «Хавейл F7». Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш «Хавейл F7». «Хавейл F7» на уровень выше в сравнении с прежними поколениями «Хавейл F7». Узнайте больше в дилерском центре «Хавейл Корс Групп» на Зерновой, 17.

0: партнер проекта АО ФПК. Путешествуйте на комфортабельных туристских поездах федеральной пассажирской компании. Откройте для себя уникальные маршруты по живописным уголкам нашей страны.
1: Тюп-тюп, скоро отправляемся. Здесь Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Это драйв-шоу «Поехали, друзья». И сегодня мы вместе с федеральной пассажирской компанией вновь отправимся в утренний экспресс. Это будут прекрасные время, недели наших совместных путешествий. Вам нужно будет отгадать, какие города и прекрасные места нашей страны мы отправляемся.
2: Ну, я напоминаю, что каждый день вас ждут подарки от федеральной пассажирской компании. Главный приз в финале проекта – возможность отправиться в поездку на одном из легендарных туристических поездов.
1: Давайте знакомиться с участницей, которая нам дозвонилась из города Воронеж. Зовут ее Жанна. Жанночка, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Жан, скажи, пожалуйста, путешествовала ли ты на поезде?
3: Да, очень люблю.
1: Да, тогда сколько тутух-тутух-тутух колес до Москвы?
2: Откуда?
1: Из Воронежа. Ну, вдруг считала.
3: Из Воронежа. Ну, смотря на каком поезде. У нас есть поезд, который 6,5 часов, и мы в Москве.
1: Ну, тоже хорошее туристическое направление, скажу. Москва-Воронеж, Воронеж-Москва. Ну, давай, смотри. Сегодня наш утренний экспресс отправится в прекрасное место. Не в Воронеж, да, и не в Москву. А твоя задача угадать, правда, куда именно.
2: Итак, смотри, мы тебе дадим три подсказки. После каждый будем спрашивать, ну что это за место такое, что за локация? Угадаешь, получишь набор путешественника, который точно пригодится тебе в любой поездке. И еще станешь участником финала, где мы разыграем главный
3: отлично.
2: Приз. Возможность отправиться в поездку на одном из легендарных туристических поездов федеральной пассажирской компании. Если вдруг, ну никак не справишься, ничего, приз дня все равно достанется тебе, но правда тогда в финал ты уже не попадешь.
1: Да, но мы за ушки больше так тащить не будем, как это было на этой неделе. Итак, ну если ты справишься и ты готова, я завариваю себе чаечек в прекрасном подстаканнике и поехали.
4: Утренний экспресс. Поехали.
1: Начнем с подсказочки номер один. Наш поезд уходит на северо-запад от Москвы. За окном, ну что там, ну сосны красивые, валуны, боже мой, бесконечные озера. Это место называют краем тысячи озер. А еще в этих местах снимали фильм «А зори здесь тихие». Такая тут суровая, но красивая природа.
3: Это Карелия.
1: Чего? Чего? Будь здоров. Ты чихнула? Или это ответ?
3: Это ответ, это Карелия. Я прям буквально 3 недели назад была в этом месте, где снимали фильм в Карелии, «А зори здесь тихие».
1: И что ты там увидела, расскажи, раз мы там.
3: Это необыкновенной красоты природа, просто вот она вообще другая, между прочим, в Карелии.
1: А ты сколько
3: она
1: там дней была?
3: Она захватывает дух. Я была один день.
1: Один день?
3: Да, один день, но очень-очень много мы успели посмотреть, и поэтому я была восхищена природой Карелии.
1: А с кем была?
3: Я была одна.
1: Одна и на один день. Вот так вот тут у тебя такое быстрое путешествие.
3: Да, автобусный тур
1: брала. Хорошо. Но вот если это будет правильный ответ, то возможность, конечно, попутешествовать на туристическом поезде в Карелию, это будет великолепно вообще, да?
3: Да, это великолепно.
1: Ну, давайте тогда проверим, вдруг это правильный ответ.
2: Это верный, абсолютно верный ответ. Поздравляем тебя!
3: Спасибо!
1: Вот это представляешь, как, да, вот улыбается удача Жанне. Буквально недавно вернулась, и сейчас и прекрасное это место мы еще и загадали. Край озер, каменных чудес и деревянных шедевров.
3: Да, вы знали, что загадать.
1: Ой, надо бы спросить тебя, поехали бы в Сыктывкар, не знаю.
2: Она скажет, а я и там была.
1: Вчера. Правила есть правила.
3: А в любом... еще не была.
1: Ну, слушай, у тебя будет такая возможность. Почему нет? Направлений у нас невероятное количество. Но мы тебя поздравляем. Ты получаешь набор путешественника,
3: спасибо,
1: который точно тебе пригодится в любой поездке. Во-первых, это стильный зонт. Я его тут транслировал и показывал. Во-вторых, легендарный подстаканник. Ну, тут, конечно, мне придется тебе его отдать. Ну и супер нужный, конечно, дорожный органайзер. Он же, ну не знаю, может быть, чехол для очков можно
2: тоже
1: его использовать.
2: Есть.
1: Можно
3: красивый,
1: туда.
3: Красивый.
1: Ну вот, смотри.
3: Я вот смотрю прямую трансляцию.
1: Ты смотришь, вот это твое, представляешь, вот он прям, смотри, какой классный.
3: Да, красота.
1: Там еще, да, можно я, хочешь, положу еще что-нибудь?
2: Я думаю, вы можете об этом говорить бесконечно. А я хочу сказать еще одну важную приятность для Жанны. Ты становишься участником нашего большого финала, который состоится в прямом эфире 5 июня на Авторадио. Среди всех финалистов финалистов мы разыграем главный приз 120 тысяч баллов клуба путешественников РЖД «Бонус», которые победитель сможет потратить на поездку в одном из туристических поездов федеральной пассажирской компании.
1: Возможно, уже в Карелию также.
2: Ну, как
1: но
2: вариант.
1: На подольше и с комфортом. Вот это да. Поздравляем тебя, Жанна! Рады были прокатиться с тобой. Спасибо тебе большое. Так, ну а тем временем напоминаю, что наш утренний экспресс и завтра отправится в новое путешествие в то же время. Так что слушайте Авторадио, участвуйте в игре. Может быть, именно вас ждет путешествие мечты и этот уникальный набор подарков.
4: Реклама спонсора. Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник. Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД». Федеральная пассажирская компания. Утренний экспресс на Авторадио.

0: исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах Fit Service. И скидка на ремонт 15%. Приложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта. АО Альфа-банк.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Конфетный

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Лето близко, а цены на первой распродаже года в «Ашан» низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. «Ашан». Все выгодное тут.
3: Авторадио.

0: Поехали!
1: Планы, дела, задачи. О них мы сегодня говорим и в нашем драйв-чате, собственно, озвучиваем ваши сообщения. Напомню еще раз тему, благодаря тому, что уже скоро наступает лето, и эти выходные, будущие выходные, да, которые надвигаются, они последние весенние, ребята, в 26-м году. Хочется как-то, чтобы эти планы были реализованы, чтобы вы не забыли ни о чем, да, то всегда мы планируем, потом как-то все это улетает в тартарары. Поэтому давайте сегодня быстренько подведем итог, и, возможно, сегодня мы вас замотивируем на их реализацию. Вспоминаем те, которые вы давно откладывали, да и просто можете озвучить, что вы планируете сделать в эти выходные. Поехали.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Я вот это сделал в прошлые выходные, а Александр планирует это сделать в эти. Он говорит: привет, ребят, очень актуальная тема — драйв-чат. Никак не могу поменять на машине зимнюю резину на летнюю.
2: Серьезно?
1: На этих выходных обязательно поменяю. Может быть, тогда на улице и потеплеет. Уверен в этом Александр. Я думаю, что...
2: наоборот, пойдет снег.
1: Нет, как раз благодаря ему, наверное, все это держит. И кто-то 100%...
2: на его покрышках, да?
1: Еще и елку не выкинул, поэтому так прохладно. Дальше давайте. Что еще?
2: Ника написала, говорит, что очень много планов на эти выходные, но все зависит от погоды. Потому что друзья зовут поехать за город на шашлычок. Друг зовет отдельный какой-то от большой компании покататься на велосипеде. Я же хотела отправиться вообще с утра пораньше куда-нибудь к бассейну, в спа, если можно, в аквапарк. Но вот пока не могу решить. Вот понимаешь, люди некоторые там выкраивают время из наших слушателей, чтобы дела свои отложить на потом, вот эти бытовые вопросы и задачи, и немножко хоть отдохнуть. А тут у Ники сложный выбор, куда поехать отдыхать. И туда можно, и сюда можно, и так, и сяк.
1: Ну, в итоге, наверное, никуда не поедет.
2: Так бывает.
1: За двумя зайцами побежишь.
2: А тут за тремя.
1: Останешься дома. Ковер выбивать. Не, ну мы желаем, конечно, отдохнуть. Так, что еще есть у нас? Мне кажется, есть победитель.
2: Так.
1: Просто, ну, потому что, по-честному, написала Светлана. Хотела поехать в Геленджик, а по итогу буду варить борщ.
2: Это контрастно.
1: Это нормальная такая эмоциональная пропасть случилась.
2: С другой стороны, и там соленая водичка. И в борще, и в Геленджике.
1: Водичка. Тут и наваристый. На говяжке бульон.
2: Можно пампушки еще.
1: Да. Поэтому борщ-то нужен. Но хотелось бы, чтобы еще этот борщец как бы, ну, и выгулить, так скажем. Давайте-ка. Ну, правда. У всех есть планы, которые, ну, реально реализовываются, да? И они могут быть реализованы. А вот тут у человека, по всей видимости, облом случился с Геленджиком.
2: Понимаешь? Ну, тогда давай ее поддержим.
1: Конечно.
2: Двумя билетами на старт сезона главных гонок на выносливость.
1: Да.
2: 30 мая. Автодром Moscow Raceway. Запоминай, вот туда ты точно доедешь, и вот там ты точно получишь массу эмоций невероятных.
1: Так что, Светлана, давай. Ни в коем случае не огорчайся. В любом случае, за пределы города мы тебя отправим, чтобы ты хорошо отдохнула. Потом ждем фотографии. Договорились, чтобы ты нам прислала. Как там?
2: Тогда видео надо.
1: Ну, на фото я озвучу. Всем остальным большое спасибо, что сегодня отреагировали, написали. Это было действительно классно. Планы у вас несколько можно, конечно, чуть-чуть своровать. Вот. По поводу дивана и отдыха, например, на природе. Надеюсь, погода никому в этом деле не помешает. Если, конечно, с вами будет всегда Авторадио. На сегодня драйв-чат завершен. Движемся вперед.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Анна Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
3: В Калуге сегодня дождь до 12 градусов тепла, ветер западный до 6 метров в секунду. По прогнозам нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью также до 7 градусов тепла, днем не выше 10.
4: «Авторадио. Движение только вперед».
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
5: Стоит своих денег?
6: Да, в магазинах да.
5: Напиток «Черноголовка», кола, мандарин, 1,5 литра за 99 рублей 90 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
5: Цена действительная по 10 июня 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
7: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
8: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Драйв-шоу. Поехали! Курочкин. Курочкин. И Броневой. Это Драйв на Авторадио.
1: Ну что, друзья, три часа пролетели как один миг. На сегодня утреннее драйв-шоу «Поехали» закругляется. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Прощаемся до завтра, но эфир Авторадио на этом, конечно, не останавливается. Тем более у нас тут намечается громкая премьера. Парни и девчата, теперь каждый вечер по выходным мы будем делать вашу жизнь ярче. В принципе, и так было ярко, а будет еще мощнее. Вы же помните, что 4 июля на стадионе ВТБ-арена состоится большая дискотека Авторадио. Так вот, чтобы вы не пришли на главный танцпол этого лета неподготовленными, мы запускаем тотальную аудио-тренировку.
2: Теперь в субботу и воскресенье ровно в 6 вечера врубайте Авторадио на всю катушку, и вас ждет эксклюзивный, мощнейший микс из главных хитов нашей страны. Будем обязательно танцевать, непременно подпевать и учиться отрываться по-взрослому, чтобы уже 4 июля на стадионе ВТБ-арена показать всем, как мы умеем, как мы можем зажигать по полной. Кстати, если билета у вас до сих пор нет, можно вот прямо сейчас взять эту проблему, решить вот так вот. Зайти на сайт Авторадио.

0: Это клик у меня так
1: надо
0: звучит.
1: Надо было меня бить.
0: И здесь выбрать то, что вам больше подходит. Танцпол, фан-зоны или, может быть, трибуна правая и левая.
1: Да, выше, выбирайте, ниже. Выбирайте. Ну, а мы тем временем поехали готовиться к завтрашнему дню, чтобы вновь встретить вас не с пустыми руками. Иван Броневой.
0: Денис Курочкин.
1: До завтра, страна.
0: Счастливо.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. Авторадио. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового, ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
5: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Госвизит Путина в Казахстан продолжается. Об этом подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Мартин». Попробуй новинку. Конфетные семечки от Мартина. Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
3: Про главное.
2: Владимир Путин и российская делегация прибыли во Дворец независимости в Астане, сообщает пресс-служба Кремля. Там скоро начнется церемония официальной встречи, затем состоятся переговоры между Москвой и Астаной. 28 мая – основной день государственного визита Владимира Путина в Казахстан. Именно на сегодня намечены все основные протокольные мероприятия, сопутствующие поездке такого уровня, напоминает ТАСС. После пышной церемонии официальной встречи во Дворце независимости запланированы масштабные переговоры с участием узкого и расширенного состава делегации, подписание документов, в том числе совместного заявления о семи основах дружбы, а также общение с прессой и символическая высадка саженца дуба на аллее Вечной Дружбы.
3: Про вирусы.
2: Ученые из Китая выяснили, что из-за изменения климата вирус чикунгунья может значительно расширить ареал распространения и к концу этого века затронуть умеренные регионы Европы, Северной Америки и Восточной Азии. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на западные научные издания. Чикунгунья – это вирусное заболевание, передающееся комарами. ВОЗ относит его к забытым тропическим болезням. Вирус сопровождается высокой температурой, выраженными болями в суставах, мышцах и спине, а также головной болью, слабостью, тошнотой и кожной сыпью. По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, в этом году в мире было зарегистрировано около 33 тысяч случаев инфекции, включая 9 летальных исходов, преимущественно в Южной Америке. Сейчас заболевание не является эндемичным для Европы и Северной Америки, а выявляемые случаи чаще связаны с поездками в тропические регионы.
3: Про авиацию.
2: В России запустят прямые рейсы до Танзании со 2 июля. Это будет прямой перелет из Москвы до Дар-эс-Салама, фактической столицы и крупнейшего города республики. Авиакомпания Air Tanzania планирует выполнять рейсы по маршруту Дар-эс-Салам-Москва-Занзибар 3 раза в неделю. Об этом журналистам сообщил глава Минтранса Андрей Никитин, пишет «Комсомольская правда». Он добавил, что ведомство продолжит усилия по увеличению числа авиарейсов между Россией и другими государствами.
3: Про нас.
2: 17% опрошенных россиян готовы уволиться летом ради отдыха. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который есть в распоряжении газеты «РУ». Около трети респондентов сообщили, что в теплое время года им сложнее сохранять мотивацию. 27% отметили, что летом чаще чувствуют себя утомленными, а каждый пятый заявил, что их работе мешают традиционные летние развлечения – пикники, прогулки, поездки на дачу. Официальный курс доллара – 70 рублей 90 копеек. Курс евро – 82 рубля 72 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама.

Не забывайте, какой сегодня день. Вы же помните, да? Четверг на календаре. 28 мая и ровно через неделю исполнится ваша заветная мечта в эфире Авторадио. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» в самом разгаре. 4 июня, в следующий четверг, у нас второй суперфинал. Будем исполнять вашу мечту. Надеюсь, вы с нею определились. Гимн Авторадио установили в своем мобильном вместо гудков и слушайте внимательный эфир. Правильно делаете, вот в этом-то и залог успеха. В общем-то, в этом призовом фонде у нас 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. Подбираемся ко второму суперфиналу, чтобы исполнить еще одну вашу мечту. Ну и заодно мы подбираемся к выходным. Выходные непростые, последние весенние, но самое главное, что это у нас супер-уикенд. Будем сорить деньгами направо и налево. В турборежиме останавливать нашу авторадиорулетку, так что присоединяйтесь. И в эти выходные деньги забирайте, а 4 июня исполнится ваша мечта благодаря авторадио. Да и сегодня тоже можно стать богаче. В банке 15 тысяч рублей генеральный партнер игры удвоит выигрыш, то есть 30 тысяч рублей в любой момент сегодня станут вашими. А я, Олеся Соболева, желаю удачи.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти, дискотека «Авария», Мари Краймбрери, Григорий Лепс, Анна Немченко и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

Большой хит! Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300, код 4.

0: Чуть больше месяца остается до главного события этого лета, до большой дискотеки Авторадио. 4 июля мы с вами встречаемся на стадионе, на ВТБ-арене и танцуем, а главные звезды исполняют свои главные хиты. У каждого из вас есть отличная возможность выиграть 2 билета на это фантастическое событие и оказаться в числе 30 тысяч танцующих на главном танцполе этого лета. Главное дозвониться первым по номеру эфира +7 495 258 3300, попытать удачу и забрать у нас 2 билета. Ну, давайте-ка сыграем. Алло, здравствуйте, это Авторадио.
1: Алло.
0: Как зовут вас?
1: Думал я до вас не дозвонюсь, конечно.
0: Так, давайте знакомиться.
1: Давайте.
0: И зовут вас?
1: Алексей,
0: очень приятно. Ну, вы же знаете, что грядет просто уникальное событие. Главный танцпол этого лета готовится. Надеюсь, вы тоже хотите на большую дискотеку Авторадио.
1: Конечно,
0: прорвался человек сквозь толпы звонящих. Правила, Алексей, очень простые. Вы же знаете, что главные звезды исполнят свои главные хиты на стадионе, на ВТБ-арене. И в их числе Татьяна Куртукова. Прямо сейчас я поставлю вам микс из 3 ее больших хитов, а вам, Алексей, нужно просто угадать, какой же из них обязательно прозвучит со сцены большой дискотеки Авторадио. И все, 2 билета на фестиваль у вас в руках. Готовы?
1: Готовы. Слушаем.
0: Тогда, Алексей, все внимание на Авторадио. В эфире Татьяна Куртукова и ее хиты.
2: Большой хит! Игра! Выбирай! 3.

0: Итак, Алексей, ваша музыкальная интуиция, надеюсь, подскажет вам правильный вариант. Выбирайте.
1: Ну, смотрите, хотел бы услышать, наверное, «Матушка Земля».
0: То есть вы останавливаетесь именно на этом хите?
1: Да.
0: Тогда, Алексей, проверяем, «Матушка Земля» или нет.
2: Большой хит! Матушка,
0: конечно! Конечно, Алексей!
1: Да, да, да.
0: Будем танцевать с вами под этот хит Татьяны Куртуковой на большой дискотеке Авторадио 4 июля на стадионе ВТБ-арена. И вы, в том числе, два билета в танцпартер ваши.
1: Все, благодарю.
0: Вот и все, да, вот и как бы и день не зря провели. Дозвонились до Авторадио, билеты на большую дискотеку выиграли. Ну, в общем-то, все сложилось. Алексей, я вас поздравляю. До встречи на стадионе 4 июля на большой дискотеке Авторадио. Просто красавчик. Забрал свои два билета. Ну и вы, друзья, можете точно так же. Условный сигнал игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать в любой момент. Если дозвониться вдруг у вас, ну, не получится, это вообще не беда. Ведь билеты на фестиваль для вас, ваших друзей, родных и близких всегда найдете на сайте Авторадио. Категория 12+. Мы обязательно с вами встретимся 4 июля на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды страны исполнят свои главные хиты и как следует потанцуем.
2: Большой хит! Игра! Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Билеты на Авторадио.ру.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Российские авиакомпании с начала года стали в 2 раза чаще задерживать рейсы и в 4 раза чаще их отменять. Об этом пишет газета «Коммерсант». Зимой сбои в расписании были связаны с сильными снегопадами, а весной с отменами рейсов на Ближний Восток. С мая на работу аэропортов влияют временные ограничения из-за атак беспилотников. Отмечается, что перевозчики перестраивают расписание и объединяют рейсы, а часть компаний сообщает о росте расходов. Мошенники стали предлагать школьникам готовые ответы на ЕГЭ и ОГЭ, чтобы заражать устройство вредоносными программами. Об этом РИА Новости сообщил член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. По его словам, ссылки на такие файлы распространяют в социальных сетях и мессенджерах. Вместо ответов пользователи могут скачать вирус, который получает доступ к банковским приложениям, аккаунтам и персональным данным. Немкин также напомнил, что официальных ответов на госэкзамены в открытом доступе до их начала не существует. Минздрав предложил по-новому оформлять больничные тем, кто за полгода 4 раза или чаще не мог работать по состоянию здоровья. Как сообщает РИА Новости, в таких случаях врач сможет сначала выдать больничный только на 3 дня, а затем продлить или закрыть его после обследования. Новое правило не будет действовать при уходе за больным родственником, беременности, карантине и лечении в стационаре. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Приложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой «Платинум» можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту «Платинум» с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. «Т-банк». Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru, раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» в мае-июнь 2026, с 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru, АО «Т-банк».

0: лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АОНПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23.05. Категория 16+.
4: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
5: СОС. СОС, прием. Наш самолет разбился в ущелье Адель-Су.
6: СОС, прием.
7: СОС. Марк Эйдельштейн, Тина Стоилкович, Степан Белозеров. Пропасть. Уже в кино. 16+.
8: Авторадио.

Ну, я надеюсь, что дождь все-таки пройдет. Если вдруг в вашем городе вы наблюдаете его за своим окном, помните, ничто не вечно. Самое главное, что близкие рядом. Авторадио звучит в вашем приемнике. Делайте громче и помните, что при любой погоде мы с вами точно встретимся в самый разгар лета на стадионе, на ВТБ-арене, на большой дискотеке Авторадио. 4 июля мы с вами собираем полный зал, 30 тысяч зрителей, а главные звезды поют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлиана Караулова, Галибри и Мавик и многие-многие другие. Нельзя пропускать такое событие, нужно подготовиться к нему заранее, как минимум билеты приобрести. Они на сайте Авторадио.ру, там же все подробности, категория 12+, выбирайте лучшие места, приглашайте любимых на большую дискотеку Авторадио. И до встречи на стадионе на ВТБ-арене 4 июля. И я, Олеся Соболева, тоже вовсю готовлюсь.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня дождь до 12 градусов тепла, ветер западный до 6 метров в секунду. По прогнозам нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью также до 7 градусов тепла, днем не выше 10.
4: «Авторадио. Движение только вперед».
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Позаботились и выбрали лучшее?
6: Да, в магазинах «Да».
5: Окорок свиной, крупный кусок. Цена за 1 килограмм 249 рублей 90 копеек.
6: «Да», за выгодой сюда.
5: Цена действительная по 3 июня 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.

Реклама. Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
3: США не присоединились к заявлению почти 50 стран с осуждением планов России.
2: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
3: США не стали присоединяться к заявлению Украины, которое подписали почти 50 стран с осуждением планов России ударить по Киеву. Документ зачитал постпред Украины Андрей Мельник в Совбезе ООН. В заявлении также осуждаются предупреждения Москвы о том, что иностранным дипломатам необходимо покинуть Киев. Против российских ударов возмездия выступили страны Европы, Япония, Южная Корея и другие. 25 мая МИД России анонсировал последовательные системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктом в ответ на теракт в общежитии колледжа Старобельска. В ведомстве предупредили персонал дипломатических миссий о необходимости как можно скорее покинуть Киев.
1: Про авиацию.
3: Ространснадзор проверит платные услуги авиакомпаний. Поводом стало обращение одного из сенаторов, который заявил, что некоторые перевозчики не дают пройти бесплатную онлайн-регистрацию на рейс без оплаты выбора места в самолете. В Минтрансе напомнили, что регистрация на рейс уже входит в стоимость билета, поэтому брать за нее отдельную плату нельзя. Также в ведомстве подчеркнули, что авиакомпании не имеют права заставлять пассажиров оплачивать выбор места для прохождения онлайн-регистрации.
1: Про статистику.
3: В России стало много айтишников. За год их число увеличилось на 20% и достигло почти 2 миллионов человек. Год назад в отрасли работали 1,5 миллиона айти-специалистов. Отмечается, что доля айтишников среди всех работающих россиян тоже выросла с 3 до 4%. Средняя зарплата в айти-сфере составила примерно 170 тысяч рублей в месяц.
1: Про производство.
3: Текилу начали выпускать в Калужской области. Первым в России официальное разрешение от правительства Мексики на ее производство получил завод «Кристалл». Линию по разливу национального мексиканского напитка запустили на заводе в Обнинске. Готовая продукция появится на полках в ближайшее время, отметили на предприятии. Качество текилы будет полностью соответствовать мексиканским стандартам. Кроме того, «Кристалл» не планирует останавливаться на достигнутом. На базе настоящей текилы здесь запустят производство современных готовых коктейлей. На открытии линии присутствовал чрезвычайный полномочный посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас. Он выразил заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества, включая экономическую и финансовую сферы. Добавлю, завод «Кристалл» работает в регионе более века. Производство на площадке в Обнинске было возрождено 10 лет назад. Сейчас компания входит в число крупнейших налогоплательщиков региона и участвует в реализации соцпроекта. Официальный курс доллара – 71 рубль 67 копеек. Курс евро – 83 рубля 30 копеек. Екатерина Казанцева, служба новостей.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте нашточка.дом.рф.
0: Радиоканал «Авторадио».
1: Без возрастных ограничений.
0: Авторадио. Номер один в России.
1: Движение.

Совсем скоро мы с вами будем чилить. На подходе выходные, финальные, весенние. Вот это оторвемся. Ну, конечно, и лето на пороге. Там пора отпусков. У кого 2 недели, у кого месяц, а у кого и 2. Это уже на ваше усмотрение и на усмотрение вашего начальства. Самое главное, чтобы 4 июля вы чилили на большой дискотеке Авторадио. В самый разгар лета мы встречаемся на главном танцполе и танцуем без устали, без перерыва. А главные звезды поют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. И все это большая дискотека Авторадио, которую нельзя пропустить. Всем нужно бы 30 тысяч зрителей. Займите лучшие места. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. И до встречи на стадионе. Готовьте свои коронные движения, свои яркие наряды, отличное настроение и, конечно же, любимую компанию. Но там нас будет много, 30 тысяч, уж в одиночестве не останетесь. И я с вами здесь, Олеся Соболева, у микрофона.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
2: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
3: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
1: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В Москве ждут нового визита спецпосланника президента США Стивена Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Об этом заявил Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона будет рада принять их, как только позволит график американских представителей. В то же время Песков не стал комментировать заявление госсекретаря США Марка Рубио о заморозке переговоров по Украине. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков также говорил, что Уиткоф и Кушнер могут приехать в ближайшие недели, однако точные сроки визита пока неизвестны. Некоторым пенсионерам с июня повысят выплаты. Речь идет о россиянах, которым в мае исполнилось 80 лет. Как пишет МК, фиксированную часть страховой пенсии им удвоят автоматически. Доплата составит 9 584 рубля, а с надбавкой за уход общая прибавка может достигнуть почти 11 тысяч рублей. Экономисты поясняют, что такая выплата не привязана именно к июню. Пенсию пересчитывают со следующего месяца после 80-летия, и подавать заявление для этого не нужно. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске российских сборных к турнирам сезона 26-27. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на главу Минспорта Михаила Дегтярева. По его словам, представленные федерацией аргументы не подтвердили необходимость продлевать отстранение из соображений безопасности. Теперь руководящий орган должен снова рассмотреть вопрос о допуске России. При этом окончательного решения о возвращении сборных на международные турниры пока нет. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
13: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
14: Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
15: Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио.
14: 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется.
15: Ровно в 17 часов.
14: Премия Муз-ТВ 2026.
15: Движение.
14: Смотри на Муз-ТВ.
15: Слушай на Авторадио.
14: 16+.
4: Авторадио.

0: Интересно, а про любовь можно лишь говорить или и спеть тоже можно? Вот группа «Фабрика» это подтверждает. А можно еще и станцевать. Есть же танцы, которые говорят вместо тысячи слов. Вот на такие мы и рассчитываем на большой дискотеке «Авторадио». В самый разгар лета мы встречаемся 4 июля на стадионе на ВТБ-арене и танцуем. А главные звезды исполняют свои главные хиты. Ну и мы же не просто будем сидя, сложа руки, ноги, ждать этого события. Мы будем готовиться к нему. Ну, во-первых, билеты нужно купить на сайте «Авторадио.ру», Ани, категория 12+. Во-вторых, наряды найти. В-третьих, позвать классных людей с собой вместе потанцевать. Ну и в-четвертых, вспомнить свои коронные движения. Для этого, кстати, мы и придумали по выходным большую дискотеку «Авторадио» с 6 до 9 вечера в субботу и в воскресенье. В эфире крутейший микс ваших любимых хитов, невероятный драйв и только классная музыка. Поэтому приглашаю всех вас потанцевать, попеть, оторваться по полной, проводить весну громко, весело, ярко, по-авторадийному. В общем-то, по выходным у нас тут очень даже танцевально. Итак, в эту субботу в 18:00 делайте громче «Авторадио» и танцуйте. И, ну, вспомните, вы купили билеты, а то вдруг забыли, а все протанцевали. Так что сначала билеты на сайте «Авторадио.ру», а потом танцуем. Я, Олеся Соболева, всех вас приглашаю, ну и побуду с вами в этот четверг тоже.
1: Я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь, до 12 градусов тепла, ветер западный до 6 метров в секунду. По прогнозам нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью также до 7 градусов тепла, днем не выше 10.
2: «Авторадио. Движение только вперед».
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: и ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Новые правила оценки автошкол вступили в силу. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: В России вступил в силу приказ МВД, утверждающий перечень показателей для оценки работы автошкол, сообщает ТАСС. Учебные заведения, которые готовят водителей различных категорий, будут оценивать по нескольким критериям. Доля кандидатов, сдавших теорию-практику с первой попытки, а также количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими по вине выпускников, начинающих водителей. Ежегодный рейтинг автошкол будет публиковаться на сайте госавтоинспекции. Первые итоги планируется подвести не позднее 15 февраля 2028 года по результатам работы за 27-й.
2: Про запреты.
1: В России вводится запрет на использование пиротехнических изделий в лесах со дня схода снега до установления дождливой погоды осенью. Новые правила пожарной безопасности будут действовать с сентября этого года до сентября 2032, сообщает РИА Новости. Также в России вводится запрет на использование открытого огня на торфяниках, в хвойных молодняках, местах заготовления древесины и под кронами деревьев. Постановление правительства размещено на портале официального опубликования правовых актов.
2: Про молодежь.
1: Исследование родословной становится все более популярным занятием у молодых россиян. При этом поиском стали чаще заниматься мужчины. В этом году их доля составила 52%. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Пользователи сервисов для изучения родословной исследуют семейную историю по нескольким направлениям. Ищут сведения о родственниках в архивах и мемориальных базах данных, составляют семейное древо, изучают происхождение с помощью ДНК-тестов. Но с начала этого года наибольший объем трафика, зафиксированная на сайте с архивными документами «Память народа». В топ-3 городов, лидирующих по интересу генеалогическим сервисам, вошли Москва, Новосибирск и Петербург.
2: Про природу.
1: В Московской области в ночь на субботу возможны заморозки. Наиболее высока вероятность подобных явлений в Шатуре, Волоколамском и Шаховском городских округах, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус в своем телеграм-канале. Синоптик отметил, что похолодание в столичном регионе выходит на свой максимум. Несмотря на то, что циклон начинает постепенно сдавать свои позиции, на фоне постепенно растущего атмосферного давления в облаках будет появляться больше прояснений, что приведет к усилению ночного выхолодания. При этом днем в субботу в столичном регионе ожидаются уже плюс 11, плюс 16 градусов. В ночь на воскресенье угроза заморозков минует. Официальный курс доллара – 70 рублей 90 копеек. Курс евро – 82 рубля 72 копейки. Между тем, в банке игры много денег – счастливый сезон. Сейчас 15 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 30 тысяч. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Авторадио. Номер один в России.

0: Если вы слышите голоса, то это мой, Олеся Соболева, в эфире Авторадио. А если верите в чудеса, то правильно делаете. Кстати, прямо сейчас будем песню Андрея Звонкова менять на деньги на 15 тысяч рублей. Не чудеса ли? Нет-нет, это фирменная суперигра. Много денег, делайте громче.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Причем каждый день в эфире главного автомобильного радио страны. Вот так нам хочется, так мы придумали, и вы уж не сопротивляйтесь. Тем более с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы играем на деньги, разыгрываем 5 миллионов рублей по частям в этом счастливом сезоне и исполняем 5 ваших заветных желаний. Второе, между прочим, на подходе. Ровно через неделю самое настоящее чудо случится в эфире. Второй суперфинал, вторая мечта будет исполнена благодаря Авторадио. Меняйте гудки в мобильном на наш гимн, указывайте свое желание на нашем сайте и пусть вам повезет. 4 июня, в день второго суперфинала, да пусть вам каждый день везет, ведь играем-то мы и в четверг, и в пятницу, и в понедельник, и в субботу, и воскресенье, каждый день. А вот я не зря заговорила про субботу и воскресенье, у нас выходные, да не простые, а очень денежные. Супер-уикенд 30 и 31 мая. Играем мы в турборежиме, каждый час сорим деньгами направо да налево. Ух, какое щедрое авторадио. Вы можете в эти выходные деньги забрать, а 4 июня ваша мечта исполнится. Да и сейчас можете, у вас все в ваших руках. В банке 15 тысяч рублей. Готовы разыграть сию секунду, а партнер игры удвоить выигрыш 30 тысяч рублей. Да кому? Да давайте узнаем у нашей авторадио-рулетки. Выбор сделан, номер игрока заканчивается, оригинально, 96-95. Последние цифры, префикс 985. Зовут игрока Константин. Живет он в Москве и мечтает о квартире в Москве. Все очень понятно, прозаично, желание мне тоже близко, хочется квартиру в Москве. Но исполнять будем ваше, Константин, я надеюсь, что...

0: Семья. Представляю, 4 человека.
1: Так, поэтому... этаж вам важен?
0: Этаж? Ну, не особо, но там
1: ну,
0: уже.
1: Ну, первый, 31-й.
0: Серединка.
1: Хорошо, окей. В общем-то, мы чуть больше узнали о вашей мечте. Хорошая. Сколько у вас уже квартир в Москве? Такой нескромный.
0: Ни одной. Ни одной.
1: Вот будет первая. Благодаря авторадио исполним мечту. 4 июня у нас второй суперфинал. Надеюсь, что рулетка выберет ваш номер. Но она и сейчас это сделала. У нас в банке 15 тысяч. Отдадим все, если песню назовете.
0: Конечно, назову. Я верю в чудеса.
1: Ну, конечно, Андрей Звонкий старался, пел,
0: да.
1: Рулетка номер выбирала. Ну, счастливчик.
0: Супер, спасибо.
1: Это вам спасибо. 15 тысяч рублей улетают Константину, да недалеко, вот в Москве он на расстоянии вытянутой руки. А генеральный партнер игры Озонбанк и вовсе ваш выигрыш удваивает, то есть 30 тысяч рублей вы совсем скоро получите на карту Озонбанка. Константин, я вас поздравляю от всей души.
0: Супер, спасибо большое. Хорошего вам дня.
1: И вам.
0: Это тоже во всем.
1: Так, а 4 июня вы же будете выигрывать квартиру?
0: Конечно, конечно. Я работаю за рулем, поэтому постоянно с утра до вечера слушаю.
1: Вся страна слышала ваше обещание. Я вам желаю удачи. Номер в игре остается Константину. Пожелаем его... квартиру, пусть будет первая, драгоценная, от Авторадио. Запускаем Авторадио-рулетку. Продолжаем наш счастливый сезон. Обчистил банк Константин, но там не может быть пусто. Стартовая сумма 5000 рублей. В ближайшее время ее мы тоже разыграем. Играем каждый день, несколько раз в день. Так что проверьте свой мобильный, чтобы все было готово и к деньгам, и к мечте, ко второму суперфиналу. Ровно неделя осталась до него, 4 июня, в первый четверг лета, будет исполнено ваше заветное желание. Вообще у нас 5 суперфиналов в счастливом сезоне, а под Новый год ожидается 6-й суперфинал. Генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на исполнение мечты поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
2: На Зерновой 15D.
1: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
2: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
3: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
4: Подробности на Зерновой 15D.
5: Фантастические цены в коттеджном поселке. Горневская Слобода, Комфорт Плюс. Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ева Польна.
2: Дорогие друзья, с вами Ева Польна. Я с нетерпением всех жду.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Россия и Казахстан договорились расширить сотрудничество в нефтяной сфере. Министры энергетики двух стран подписали межправительственные соглашения в рамках визита Владимира Путина в республику. Об этом сообщают «Известия». Российский президент назвал образцовым взаимодействие Москвы и Астаны на международной арене, в том числе в рамках Евразийского экономического союза. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также отметил, что визит Путина подтвердил особый характер отношений между государствами. В России предложили установить единый минимальный уровень зарплаты для медработников. Законопроект уже внесен в Госдуму, пишет «Парламентская газета». Согласно инициативе, за полностью отработанный месяц медик должен получать не меньше полутора средних зарплат в своем регионе. Авторы документа считают, что это поможет сократить отток кадров из государственных и муниципальных больниц, а также сделает работу в поликлиниках в небольших городах и селах гораздо привлекательнее. За последние 6 лет в России заметно снизилась распространенность курения. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, показатель сократился более чем на 27%. За тот же период потребление алкоголя уменьшилось более чем на 11%. Министр добавил, что для регионов подготовлены программы по укреплению здоровья граждан. Они включают профилактику курения, сокращение употребления спиртного, здоровое питание и повышение физической активности. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.

0: питон.
1: Потому и не кусают.
2: Авторадио и Федеральная пассажирская компания представляют. Хочешь отправиться в путешествие на одном из легендарных туристских поездов? Тогда не пропусти игру «Утренний экспресс» на Авторадио. С 25 мая по 5 июня в утреннем шоу «Поехали!». Дозвонись в эфир, угадай, какой маршрут загадали ведущие, и получи шанс выиграть свою незабываемую поездку.
3: Категория 18+.
4: Партнер проекта АО ФПК. Открывайте Россию на туристских поездах Федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», в Карелию, Байкальский экспресс, по Золотому кольцу. Всего более 40 маршрутов. Путешествовать по России лучше поездом.
3: Подробности на rfd.ru.
5: Развивайте идею, масштабируйте бизнес. Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» ждут именно вас, активных, инициативных, тех, кто создает будущее страны. Сегодня это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.roscongress.rf. Организаторы ОСИ и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+.
6: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
8: Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Привет, мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
2: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23.05. Категория 16+.
3: Муз-ТВ приглашает.
4: 6 июня.
3: Москва.
4: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зивер, Айсгергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: Авторадио.

Поднять на самое танцующее, самое оживленное и встретиться с вами на главном танцполе этого лета. 4 июля на стадионе НВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио. Каждого из вас приглашаю, там будут все. И мы, и вы, и главные звезды споют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова, Галибри и Мавик и многие другие. Самое главное, что вы это все увидите своими глазами. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру. Чуть больше месяца остается до этого супер-мега-масштабного фестиваля. Так что займите лучшие места, позовите своих любимых, своих лучших друзей, родителей, детей, коллег. Приходите сами, если некого взять, мы вам компанию составим. 30 тысяч человек на танцполе, в зрительном зале. Эх, как много нас будет танцевать. 4 июля на стадионе НВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио. Категория 12+. Меня зовут Олеся Соболева. Пока с вами, но уже тоже вспоминаю свои коронные движения.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня дождь до 12 градусов тепла, ветер западный до 6 метров в секунду. По прогнозам нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью также до 7 градусов тепла, днем не выше 10.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
6: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман». Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
13: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома, мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года, чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
14: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
15: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом, выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
16: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
17: Полный перечень магазинов на сайте калуга21век.ру.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
3: К запрету на экспорт бензина власти хотят ввести эмбарго на вывоз авиакеросина и дизтоплива.
2: Подробности последуют.
1: Про главное.
3: Вдобавок к действующему запрету на экспорт бензина, российские власти хотят ввести эмбарго на вывоз за рубеж авиакеросина и дизельного топлива, в том числе для крупных производителей. Об этом сообщили источники в нефтяной отрасли. Сейчас ожидается согласование инициативы со стороны Минэкономразвития, после чего будет определена дата вступления решения в силу. Запрет на экспорт авиакеросина и дизтоплива может продлиться пару месяцев.
1: Про законы.
3: Госдума приняла закон об аресте имущества релокантов-нарушителей. Депутаты одобрили в окончательном чтении соответствующий документ. Речь идет о правонарушениях, направленных против интересов России за рубежом. В их число вошли призывы к санкциям, злоупотребление свободой и массовой информации, публичное отождествление действий и решений руководства СССР и нацистской Германии и другие. Инициатива была внесена в Госдуму в октябре 2024 года. В мае прошлого года ее приняли в первом чтении.
1: Про автомобили.
3: Российский бренд «Волга» объявил цены на свои новые машины. Кроссовер, созданный на базе «Джили Атлас», будет стоить более 2,5 миллиона рублей. Стоимость седана бизнес-класса, аналога Geely Preface, начинается от 3 миллионов, а полноприводный кроссовер Volga, который похож на Geely Manjaro, обойдется в 4,5 миллиона рублей. Продажи модели «Волга» начнутся в июне.
1: Про экзамен.
3: У выпускников школ должно быть право пересдать как минимум 2 предмета ЕГЭ без аннулирования первых результатов, если они окажутся выше. С такой инициативой выступили в Совете Федерации. Сейчас школьникам доступна пересдача только 1 экзамена по своему выбору, однако предыдущий результат аннулируется, даже если он был выше нового. Сенаторы считают, что такое правило не только ограничивает возможности учащихся, но и повышает уровень тревожности. В связи с этим предложено ввести период спокойной пересдачи.
1: Про ремонт.
3: Остекление восстановили в калужской школе номер 51. Напомню, она пострадала в результате атаки БПЛА. К последнему звонку там поставили стекла в актовом зале. Как отметил Дмитрий Денисов, в школе планируют заменить все деревянные рамы на стеклопакеты. Пока поврежденные участки затянуты пленкой, обновлять остекление будут на каникулах.
1: Про благоустройство.
3: Липовую аллею заложили на площадке у инновационного культурного центра в Калуге. Липы также высадили в микрорайоне Кошелев. Всего было посажено порядка 100 деревьев. Инициатором акции стал сенатор от Калужской области Анатолий Артамонов. Он также рассказал, что в Калужском регионе в ближайшие годы при поддержке местных жителей и властей планируется высадить порядка 10 тысяч деревьев. Официальный курс доллара – 71 рубль 67 копеек. Курс евро – 83 рубля 30 копеек.
2: Екатерина Казанцева, служба новостей.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один в России.

Настроены мы, конечно, решительно несемся навстречу этому лету. На пороге оно с понедельника начнется. Пока же мы давайте насладимся последними днями этой весны. Скажем спасибо за все марту, апрелю и маю. Но есть что вспомнить, да? А впереди у нас столько событий. В самый разгар лета мы встречаемся на главном танцполе 4 июля на большой дискотеке Авторадио. Собираем стадион 30 тысяч человек на ВТБ-арене. Это ли не шутки? Это мегамасштабное шоу, на котором должны быть все. И мы, и вы. А уж главные звезды точно будут. Они споют свои главные хиты. Там и Зиверт на сцене выступит, и Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Не так много уже билетов осталось, так что поторопитесь, подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+, занимайте лучшие места. И все, и готовьтесь к этому масштабному событию. До встречи на главном танцполе этого лета на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио 4 июля. Вот так не хочется время торопить, особенно летнее. Но что поделать, танцевать-то хочется. Олеся Соболева у микрофона, ловите привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
3: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
4: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
2: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио.
1: Суперигра.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей.
1: 5 ваших заветных желаний.
0: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
6: Реклама. Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
7: На Зерновой 15D.
6: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
7: Колесо.ру — это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
8: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
9: Подробности на Зерновой 15D.
10: Фантастические цены в коттеджном поселке. Горневская Слобода, Комфорт Плюс. Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
11: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21 81 81 21 81 81.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Россия направит в Республику Конго тест-системы для выявления вируса Эбола. Как сообщили в Роспотребнадзоре, поставку проведут в ближайшее время на фоне вспышки заболевания в регионе. Российские специалисты также помогут обучить местных сотрудников лабораторной диагностике и противоэпидемическим мерам. По данным Всемирной организации здравоохранения, риск распространения Эболы в Конго оценивается как высокий. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что угрозы распространения инфекции в России сейчас нет. Россияне смогут открыть до 20 карт в одном банке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Думского комитета по информполитике Сергея Боярского. По его словам, такой лимит предусмотрен в новом пакете мер против телефонных и интернет-мошенников. Ранее предлагалось разрешить одному человеку не больше 5 карт в одной кредитной организации, однако теперь от этого ограничения решили отказаться. При этом всего у россиянина по-прежнему сможет быть не больше 20 банковских карт. Почти половина работающих россиян задумываются о смене работы из-за низкой зарплаты. Об этом говорится в исследовании «Суперджоб». Еще 10% опрошенных не устраивает отсутствие карьерного роста. При этом за год заметно выросло число тех, кто хочет сменить профессию. Сейчас об этом говорят 9% сотрудников. Кроме того, усилились опасения, связанные с сокращениями персонала. О поиске новой работы из-за ожидаемых или уже происходящих увольнений сообщили 8% респондентов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.

0: апреля 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
6: А я хочу.

0: лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микроген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: ОККО представляет.
2: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
3: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
4: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
5: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
6: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Давай сбежим отсюда. Прямо сейчас.
9: Это же наш медовый месяц. Первый, я надеюсь, последний в жизни.
10: Надо прыгать.
11: Вы разобьетесь, если не прыгнете.
5: «Пропасть». Уже в кино. 16+.
12: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» — знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас — остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
5: Авторадио.

Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Иванушки.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Авторадио. Погода.
1: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь, западный ветер 3-5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем до плюс 10.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Выгода и вкус?
4: Да, в магазинах да.
3: Сыр «Мягкий Бри» с белой плесенью «Арики Ора». 100 грамм за 159 рублей 90 копеек.
4: Да, за выгодой сюда.
3: Цена действительная по 10 июня 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
5: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
6: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
7: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
10: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
11: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
12: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
13: Альпийские, баварские, французские.
14: Сережа, что ты делаешь?
13: Путешествую.
14: С открытым ртом и причмокивая?
13: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
15: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
16: Мясной гурман.
17: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
18: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
19: Застройщик «ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ. Арсенал. 30 мая.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Голосование на выборах в Госдуму будет трехдневным. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Центр избирком, скорее всего, примет решение о проведении голосования на выборах в Госдуму в течение трех дней. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, такой запрос исходит от избирателей. Она также уточнила, что проведение единого дня голосования предполагается 20 сентября. Согласно закону, решение о назначении даты выборов депутатов Госдумы 9-го созыва должно быть принято с 1 по 21 июня, региональных выборов с 11 по 21 число, выборов в органы местного самоуправления с 21 июня по 1 июля.
3: Про политиков.
2: Президенты России и Казахстана приняли участие в символической церемонии посадки дерева дружбы в Астане. Мероприятие состоялось после завершения переговоров в расширенном составе. Об этом сообщает Life. Напомню, во встрече участвовали делегации двух стран во главе с лидерами государств. Церемония прошла в рамках государственного визита Владимира Путина в Казахстан. Российский лидер 27 мая начал государственный визит в Казахстан. Это второй за текущий президентский срок. Касым Жомарт Токаев встретил коллегу лично, и лидеры сразу пришли к доверительному диалогу. Главный деловой день сегодня отдан под предметные переговоры. От совместных военно-технических программ до прорывного проекта «Росатома» по возведению первой казахстанской АЭС.
3: Про ограничения.
2: Россельхознадзор с 30 мая вводит временное ограничение на ввоз ряда продуктов из Армении. Речь идет о свежих томатах, огурцах, перцах, зеленых культурах и клубнике. Меры будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции. Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках в Россию. Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны, подчеркнули в ведомстве.
3: Про школу.
2: Оценки за поведение в школах России будут выставлять педагогический коллектив, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения Марина Конева. По ее словам, в состав коллектива войдут в частности советники директора по воспитанию, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, а также педагоги-психологи и учителя-предметники. В этом году апробация системы проходит в 89 российских школах среди учащихся с 1 по 8 классы. По словам Коневой, педагоги отмечают позитивные изменения. Дети внимательнее относятся к поведению друг друга и стремятся ориентироваться на лучшие качества сверстников.
3: Про Авторадио.
2: Ровно неделя остается до того момента, когда Авторадио снова исполнит мечту одного из своих радиослушателей. 4 июня пройдет второй суперфинал счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». Какими только мечтами не делятся с нами ее участники. Квартира, машина, ореховая роща, кругосветное путешествие, разведение пчел, мега-свадьба, домик у реки, огромное множество других желаний. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Чтобы приблизить второй суперфинал уже в эти выходные, на Авторадио состоится супер-викенд счастливого сезона игры «Много денег». 30 и 31 мая мы будем дарить деньги в турборежиме. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио, обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Если вы уже давно участник игры, не забудьте поделиться с нами своей мечтой. Официальный курс доллара – 70 рублей 90 копеек. Курс евро – 82 рубля 72 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Вот и будем оставаться счастливыми везде и всегда. Счастливыми, несмотря ни на что. С этой мыслью и будем двигаться исключительно вперед. И, конечно же, будем двигаться под звуки Авторадио. Как иначе? Май выходит на свою финальную стадию. Но, опять же, впереди прекрасный летний сезон. Я надеюсь, вы это чувствуете на все 100%. Ну и, конечно же, наслаждаетесь искусством сложения 7 минут. Иван Прудников, меня зовут. Страна, привет. С этой минуты и ближайшие несколько часов буду здесь. Словно...

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро». Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас. 4 июля, ВТБ-арена. До встречи.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В Казани два пассажирских автобуса попали в серьезное ДТП на Горьковском шоссе. По данным РБК, за медицинской помощью обратились 12 человек, в том числе четверо детей. В Минздраве Татарстана сообщили, что состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Детей доставили в больницу, их состояние удовлетворительное. На месте работали 5 бригад скорой помощи и пожарные. Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Россиянам могут разрешить устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Такую поправку рассматривают в рамках нового пакета мер против мошенников, пишет РИА Новости. Изначально звонки из-за границы предлагалось отключать автоматически, однако теперь абоненты смогут сами решать, блокировать такие вызовы или нет. При этом снять установленный самозапрет можно будет только при личном обращении в МФЦ. Российские школьники все чаще выбирают прокат одежды для выпускного. Как сообщает РИА Новости, взять наряд в аренду планирует почти треть выпускников. Новые платья и костюмы будут покупать 43% опрошенных, но большинство из них выбирают базовые модели, которые можно носить и после праздника. Средние расходы на наряд за год снизились с 13 200 до 8 400 рублей. Почти половина участников опроса заявили, что не готовы переплачивать за вещи на один вечер. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы – Агентство стратегических инициатив, Фонд Росконгресс и ВПРФ. 16+.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: А я...

0: для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+. Авторадио.

Но для того, чтобы возвращаться, нам с вами еще необходимо собраться. Делать это нужно как можно чаще, но главный танцпол летом пропускать не представляется возможным. Четвертый день июня. Стадион ВТБ-арена. А Настя, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мэри Краймбер, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи. Главные звезды, главные хиты и четвертый день июля, который нам с вами обязательно покорится в рамках большой дискотеки Авторадио. Будем зажигать, петь, танцевать. Для этого, естественно, все билеты доступны на сайте Авторадио. Доступны круглосуточно. Также сайт авторадиодиско.ру поможет вам присоединиться к нашей настоящей, легендарной, можно сказать, вечеринке. 12+ категория. Ждем всех, дамы и господа, леди и джентльмены. Четвертый день июля. Стадион ВТБ-арена. Встречай нас!

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь, западный ветер 3-5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем до плюс 10.
4: «Авторадио. Движение только вперед».
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
5: Свежесть всегда?
6: Да, в магазинах – да.
5: Перец красный – 1 килограмм за 199 рублей 99 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
5: Цена действительная по 3 июня 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
7: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте nars.dom.rf.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Кабул и Москва расширили двусторонние отношения. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Документ был завизирован на проходящем в Подмосковье международном форуме по безопасности. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу рассказал, что взаимодействие с Россией имеет для страны важное значение. Он отметил, что страны Запада должны разморозить заблокированные афганские активы. По словам Шойгу, Запад в полной мере должен признать всю полноту ответственности за свое 20-летнее присутствие в Афганистане и взять на себя все бремя постконфликтного восстановления государства.
3: Про прогнозы.
2: Центральный банк России на заседании 19 июня может снова понизить ключевую ставку примерно до 14%. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на финансистов. По словам экспертов, предпосылки для этого дают снижение темпов инфляции в апреле и укрепление курса рубля. Управляющий по анализу банковского и финансового рынка в ПСБ Богдан Зварич подробнее рассказал о возможном снижении ключевой ставки.
4: На ближайшем заседании мы ожидаем, что Центробанк может продолжить цикл смягчения денежно-кредитной политики и снизить ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов до 14%. Основным фактором, способствующим такому решению, является дальнейшее замедление инфляции. При этом более широкий шаг, то есть более существенное снижение, мы не ожидаем, так как инфляционные ожидания продолжают оставаться на высоком уровне. И в такой ситуации регулятор предпочтет продолжить цикл снижения теми же шагами, которые мы наблюдали на предыдущих заседаниях. Основной эффект от этого для граждан это повлияет на ставки как по вкладам, так и по кредитам. Соответственно, можно ожидать дальнейшего снижения доходности рублевых депозитов. Плюс к этому банки будут корректировать, соответственно, свою процентную политику в сфере кредитов. И значит, кредиты могут стать для граждан дешевле.
2: Тем не менее, по словам экспертов, инфляционные ожидания населения и бизнеса все еще относительно высоки. И снижение ставки может быть совсем незначительным, например, на 0,5%.
3: Про нововведение.
2: Министерство здравоохранения России намерено разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту. Контроль станет осуществляться через систему мониторинга движения препаратов. Об этом сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, пишет Интерфакс. Сейчас отрабатывается механизм. Министерство здравоохранения разрабатывает этот проект закона, сказала она в Совете Федерации. Самойлова также напомнила, что за продажу рецептурных лекарств без рецепта в настоящее время предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей. А если этот препарат в особом списке контроля, то штраф составит 200 тысяч рублей.
3: Про Авторадио.
2: Легендарный музыкальный фестиваль под названием «Большая дискотека Авторадио» все ближе. 4 июля на стадионе ВТБ-арена главные звезды исполнят свои главные хиты для 30 тысяч зрителей. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова, Галибри и Мавик и многие другие подарят зрителям незабываемые эмоции. Успейте занять свое место на главном танцполе этого лета. Билеты в продаже на сайте Авторадио и в кассах города, категория 12. Курс доллара 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Но когда речь про гимн Авторадио, здесь вопрос «зачем» не актуален. Он нужен для того, чтобы каждый день забирать деньги, каждый день побеждать. Ну а 4 июня исполнить свою мечту благодаря Авторадио. Об этом, собственно, сейчас и поговорим.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, не то чтобы только поговорим, еще и обязательно сыграем. Дамы и господа, леди и джентльмены, Озонбанк здесь. Соответственно, каждый выигрыш, как вы понимаете, удваивается. И это прекрасно. Плюс от нашего партнера будет 6-й дополнительный суперфинал в конце года. Но пока речь о втором. Ну, то есть, 2 миллион из 5 частями разыгрывается ежедневно. Нами, соответственно, и 2-й суперфинал из 5 также приближается. 4-й день июня, заветная дата. 4-й день июня, дата, которую можно обвести красным в календаре. Дата, которую мы с вами совместными усилиями приближаем. Причем раньше вы, точнее Авторадио, решал, что вы будете получать в случае победы. А теперь это полностью ваш выбор. Может быть, вы мечтаете о роли в кино. Может быть, вы мечтаете закрыть ипотеку. Может быть, вы мечтаете о новом автомобиле. Асфальтированная дорога до дачного участка. До нас миллионы. Каждый мечтает о чем-то своем. Вот и заходим на сайт Авторадио. Меняем гудок в мобильном, как и ранее, на наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Вуаля! В рамках суперфинала вы получаете именно то, о чем давно мечтали. Плюс, кстати, пока мы приближаем 4 день июня, вот, пожалуйста, суббота, воскресенье, выходные тоже не за горами, нас ждет уикенд с приставкой «Супер», то есть играть будем каждый час, а то и по несколько раз в час. Рулетка будет останавливаться регулярно. Во-первых, мы как следует отрепетируем наш турборежим, во-вторых, ну, собственно, доразыграем большое количество денег для того, чтобы 4 июня все случилось. А все обязательно случится, можете не сомневаться. Ну, а теперь 5000 рублей в банке, стартовая сумма, но вы же понимаете, что она будет также удвоенная. По сути, играем на 10 тысяч. Для этого, естественно, традиционно рулетку мы с вами останавливаем. Итак, Марина, наша слушательница, Республика Крым, на связи. И мечта, я прям цитирую. «Я владелица двухкомнатной квартиры в Севастополе». Это человек сразу, понимаете, уже программирует себя на успех. Кстати, вполне себе неплохой план действий. Тем более, уже 4 квартиры за историю Авторадио подарила нашим слушателям. Пожалуйста, 5-я юбилейная для Марины. Почему нет? Но на данный момент можем предложить деньги, что тоже неплохо. А для этого, естественно, набираем номер телефона. И ждем гимн Авторадио. Теперь-то мы видим заранее имя игрока, видим, куда звоним, видим мечту, но гимн Авторадио был, есть и будет, и остается, естественно, главным условием игры. Ну и такое тоже случается. Абонент занят. Сколько абонент будет занят? Как долго будут говорить? Понятия не имеем. В данном случае, конечно же, ну, просто случай так решил. Прямой эфир. Такое тоже случается. Но номер Марины, естественно, остается в игре. Опять же, можем хоть завтра позвонить с финансовым, так сказать, предложением, или же 4 июня в предстоящем суперфинале двухкомнатная квартира в Севастополе. Правила для всех абсолютно равны. Но в любом случае, еще разочек удачи. Надеемся, в следующий раз повезет еще больше. Мне же остается запустить рулетку. В банке остается та же сумма в 5000 рублей. И вперед в 4 день июня через предстоящие очень щедрые выходные, которые, еще раз подчеркиваю, пройдут в турборежиме. Ну и помните, что и конец года будет, как всегда, крутым. Тем более там в 6-м дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Сказано достаточно, что делать вы знаете. Поэтому вперед, дорогие, и победы придут.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Агата Кристи».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это Вадим Самойлов из «Агаты Кристи». Все должны прийти на большую дискотеку Авторадио 4 июля на ВТБ-арену. И вы, конечно, там услышите все мои главные хиты.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Минцифры готовит третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Об этом заявил замглавы ведомства Иван Лебедев, передает РИА Новости. Сейчас министерство обсуждает конкретные предложения, которые могут войти в новый комплекс мер. Всего федеральные ведомства уже подготовили больше 40 инициатив. Представить новые решения рассчитывают в ближайшее время. При этом второй пакет мер уже готов к окончательному утверждению. Российские девятиклассники и десятиклассники перейдут на единые учебники по обществознанию в новом учебном году. Как сообщает «Москва-24», об этом заявила замминистра просвещения Ольга Колударова. По ее словам, новая линейка учебников уже полностью готова. Новые пособия по физике, химии и биологии для старших классов появятся в школах не раньше сентября 2027 года, а учебники по остальным предметам планируют ввести в 2028. В России растет интерес к приключенческому туризму. Так называют активные поездки на природу без сложных восхождений и экстремальных нагрузок. Как рассказали в ассоциации туроператоров, путешественники все чаще выбирают маршруты, где можно совместить движение, яркие впечатления и комфортный уровень подготовки. Более доступными стали и горные походы. Теперь в них отправляются не только спортсмены, но и семьи с детьми, пары и туристы старшего возраста. Самым популярным направлением остается Северный Кавказ. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна. Переводы,

0: Для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио. 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется. Ровно в 17 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио.
8: 16+.
9: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
10: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23:05. Категория 16+.
11: Авторадио.

Продолжается прямой эфир Авторадио, продолжается он по-народному. Двигаемся исключительно вперед, все как мы любим и умеем. Двигаемся к летнему сезону, до него считанные денечки. Наслаждаемся, конечно, этим моментом. Но мы помним, что наша главная летняя встреча состоится 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Главные звезды, главные хиты, несколько часов настоящего драйва, танцев, энергии. Надеюсь, страна приобретает билеты на нашем официальном сайте, на сайте авторадиодиско.ру. Но, естественно, отрепетировать это событие нам никто не мешает, не запрещает. Да мы уже в процессе. Многие постоянные слушатели уже заметили, что теперь по выходным мы также танцуем в рамках большой дискотеки Авторадио, предвкушая нашу встречу 4 июля на стадионе ВТБ-арена. В общем, каждые выходные, начиная с 6 вечера, несколько часов шикарной музыки в рамках большой дискотеки Авторадио в прямом эфире. И предстоящую субботу-воскресенье не будут исключением. 18 часов встречаемся на танцполе.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь, западный ветер 3-5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем до плюс 10.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Агентство стратегических инициатив «Кирос Конгресс» при поддержке ВЭБа представляют программу «Знай наших».
1: Четвертый год подряд в России проходит конкурс «Знай наших». Его проводит Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс» при поддержке ВПРФ. Конкурс открывает и поддерживает российские бренды, за которыми стоят не просто бизнес-идеи, а настоящие ценности. Один из таких брендов – компания «Дикая Сибирь» из Иркутска, победитель второго и третьего сезонов конкурса «Знай наших». Она занимается сбором и переработкой дикоросов – лесных ягод, орехов, трав. Но миссия компании гораздо глубже. В чем ее смысл, в интервью Авторадио рассказал основатель бренда Александр Деев.
2: У нас бренд-даритель, бренд-хранитель. Мы понимаем, что тайгу надо сохранять, охранять и будущим поколениям передавать. И дарить вот эти дары природы другим людям, пока.

0: международных форумах, организуемых фондом Росконгресс.
1: Но самым вдохновляющим моментом для Александра Деева стала личная встреча с президентом России на форуме «Сильные идеи для нового времени». А после нее открылись и международные перспективы.
0: Самое большое вознаграждение, которое было получено брендом, максимальная поддержка, это когда мы встретились с Владимиром Владимировичем лично, получилось презентовать наш продукт, угостить президента на уровне международном. Нам очень помогает российский экспортный центр, и они открывают такие возможности, которых мы раньше не знали в части экспорта, знакомят нас с уникальными партнерами за рубежом. Я вчера вернулся из Китая, где наш бренд, не побоюсь этого слова, прогремел на весь Китай, и это все благодаря победе в конкурсе.
1: Кроме международного признания, по словам Александра Деева, конкурс дал еще кое-что важное. Круг единомышленников, с которыми рождаются совместные проекты.
0: Особые отношения складываются с участниками выставки, которая прошла с участием президента России. Мы прям перезнакомились, обсуждаем создание новых совместных продуктов. Это в будущем перспектива для переопыления брендов. Сообщество, оно живое, действенное и очень такое настроенное развивать экономику своих брендов, торгово-экономическую такую историю вместе двигать.
1: История Дикой Сибири – еще одно свидетельство того, как конкурс «Найнаших» помогает малому и среднему бизнесу ускорить свой рост. Он дает то, что часто важнее денег – федеральная узнаваемость, деловые связи, выход на новые рынки. Сейчас идет 4-й сезон. Прием заявок открыт до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Успейте заявить о себе на всю страну.
2: «Знай наших» – программа в поддержку малого и среднего бизнеса на Авторадио.

0: баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
3: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
3: К запрету на экспорт бензина власти хотят ввести эмбарго на вывоз авиакеросина и дизтоплива.
2: Подробности последуют.
1: Про главное.
3: Вдобавок к действующему запрету на экспорт бензина, российские власти хотят ввести эмбарго на вывоз за рубеж авиакеросина и дизельного топлива, в том числе для крупных производителей. Об этом сообщили источники в нефтяной отрасли. Сейчас ожидается согласование инициативы со стороны Минэкономразвития, после чего будет определена дата вступления решения в силу. Запрет на экспорт авиакеросина и дизтоплива может продлиться пару месяцев.
1: Про авиацию.
3: Ространснадзор проверит платные услуги авиакомпаний. Поводом стало обращение одного из сенаторов, который заявил, что некоторые перевозчики не дают пройти бесплатную онлайн-регистрацию на рейс без оплаты выбора места в самолете. В Минтрансе напомнили, что регистрация на рейс уже входит в стоимость билета, поэтому брать за нее отдельную плату нельзя. Также в ведомстве подчеркнули, что авиакомпании не имеют права заставлять пассажиров оплачивать выбор места для прохождения онлайн-регистрации.
1: Про экзамены.
3: У выпускников школ должно быть право пересдать как минимум два предмета ЕГЭ без аннулирования первых результатов, если они окажутся выше. С такой инициативой выступили в Совете Федерации. Сейчас школьникам доступна пересдача только одного экзамена по своему выбору, однако предыдущий результат аннулируется, даже если он был выше нового. Сенаторы считают, что такое правило не только ограничивает возможности учащихся, но и повышает уровень тревожности. В связи с этим предложено ввести период спокойной пересдачи. Напомню, основной этап ЕГЭ в этом году стартует 1 июня. На участие в тестировании уже зарегистрировались более 747 тысяч человек.
1: Про производство.
3: Текилу начали выпускать в Калужской области. Первым в России официальное разрешение от правительства Мексики на ее производство получил завод «Кристалл». Линию по разливу национального мексиканского напитка запустили на заводе в Обнинске. Готовая продукция появится на полках в ближайшее время, отметили на предприятии. Качество текилы будет полностью соответствовать мексиканским стандартам. Кроме того, «Кристалл» не планирует останавливаться на достигнутом. На базе настоящей текилы здесь запустят производство современных готовых коктейлей. На открытии линии присутствует чрезвычайный полномочный посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас. Он выразил заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества, включая экономическую и финансовую сферы. Добавлю, завод «Кристалл» работает в регионе более века. Производство на площадке в Обнинске было возрождено 10 лет назад. Сейчас компания входит в число крупнейших налогоплательщиков региона и участвует в реализации соцпроектов. Официальный курс доллара – 71 рубль 67 копеек. Курс евро – 83 рубля 30 копеек.
2: Катерина Казанцева, служба новостей.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один.

А вот чтобы потом не кричать «ай-яй-яй», чтобы потом не пропустить главный танцпол лета, главное предстоящее событие этого лета, конечно, 4 июля стоит оказаться на стадионе ВТБ-арена, что совсем не сложно, потому что сайт Авторадио и сайт авторадиодиско.ру круглосуточно доступны для приобретения билетов. 12+ категория. Для нас поют Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мэри Краймбери, дискотека «Авария», «Елка». Это возвращение Авторадио в стадионный формат, а значит, 4 день июля планируется таким образом для того, чтобы быть вместе с нами, быть на стадионе ВТБ-арена. Главные звезды, главные хиты и 30 тысяч танцующих, зажигающих нас. По-моему, очень неплохой летний план, поэтому ждем всех и каждого. Ну и в данный момент всю страну приветствую. Я Иван Прудников, звук погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Пилова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Здравствуйте в студии.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Минпромторг пока не планирует срочно менять перечень товаров для параллельного импорта. Как сообщает РИА Новости, обновленный список начал действовать 27 мая. Из него исключили отдельные товары для личного ухода, а также некоторые модели ноутбуков, компьютеров и серверов. В ведомстве пояснили, что дополнительных корректировок сейчас не готовят. При этом заявки предпринимателей будут рассматривать в течение всего года. В России предложили ввести уголовное наказание за производство и продажу фальсифицированных продуктов. Как пишут «Известия», с такой инициативой общественники обратились в Генеральную прокуратуру. Кроме того, торговые сети предлагают обязать проверять качество товаров. Поводом стали данные Россельхознадзора. Например, в прошлом году доля фальсификата среди молочной продукции в магазинах достигла почти 18%. Идею ужесточить наказание также поддержали в Госдуме. Дачникам напомнили о правилах разведения огня на участке. Мангал или жаровню можно устанавливать не ближе 5 метров от дома. Для открытого костра расстояние должно составлять не меньше 15 метров от любой постройки. Об этом пишет портал news.ru со ссылкой на юриста. Кроме того, вокруг места для огня нужно очистить от травы зону радиусом 2 метра. За нарушение правил грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а в пожароопасный сезон до 20 тысяч. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Авторадио. Реклама. Авторадио и Федеральная пассажирская компания представляют. Хочешь отправиться в путешествие на одном из легендарных туристских поездов? Тогда не пропусти игру «Утренний экспресс» на Авторадио. С 25 мая по 5 июня в утреннем шоу «Поехали!». Дозвонись в эфир, угадай, какой маршрут загадали ведущие, и получи шанс выиграть свою незабываемую поездку. Категория 18+. Партнер проекта АО ФПК. Открывайте Россию на туристских поездах Федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», в Карелию, Байкальский экспресс, по Золотому кольцу. Всего более 40 маршрутов. Путешествовать по России лучше поездом. Подробности на rjd.ru.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеют за противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: ОККО представляет.
9: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийства на дорогах.
10: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
11: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
12: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
13: СОС, прием. Наш самолет разбился в ущелье Адель-Су.
14: СОС, прием.
12: Марк Эйдельштейн, Дина Стоилкович, Степан Белозеров. «Пропасть». Уже в кино. 16+.
15: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
16: Категория 16+.
0: «Разоблачение века» в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
8: Авторадио.

0: Дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке Авторадио. Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Погода.
2: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь, западный ветер 3-5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем до плюс 10.
3: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
3: Привет! Мы импровизаторы. А это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
4: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23:05. Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу. Сближение с Евросоюзом грозит Армении полной остановкой поставок из России газа и нефтепродуктов. Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
2: Дальнейшее сближение с Евросоюзом грозит Армении полной остановкой поставок из России газа, нефтепродуктов и алмазов. Это следует из письма министра энергетики страны Сергея Цивилева Министерству территориального управления и инфраструктур Армении. Москва теперь считает предоставленный в 2013 году беспошлинный режим для этих товаров невозможным и грозит Еревану заморозкой или денонсацией двусторонних соглашений. В результате Армения может не только потерять право на скидку на российский газ и нефтепродукты, но и в целом окажется в трудной ситуации из-за сложности с замещением российских поставок.
1: Про банки.
2: Эксперты допустили полный уход Visa и MasterCard с российского рынка. Ранее в Центробанке заявили, что эти платежные системы больше не выполняют прежних функций, а их поддержка требует дополнительных затрат от национальной системы платежных карт. Эксперты считают, что обслуживание Visa и MasterCard действительно могут постепенно ограничить. Уже сейчас отдельные операции по таким картам в России не проходят, даже если на счете есть деньги. Также отмечается, что выпущенные в России карты Visa и MasterCard утратили прежние возможности, за рубежом ими расплатиться нельзя, для покупок внутри страны достаточно карт национальной платежной системы.
1: Про людей.
2: С 22 года доля талантливых людей в России выросла в два раза. У молодежи стали чаще выявлять выдающиеся способности. Таковы данные Минпросвещения. Они сформированы на основе статистики в области образования в стране. Данные охватывают граждан возрастом от 7 до 35 лет. В прошлом году лидером по количеству талантливых людей стала Москва. В топ-3 также попали Ненецкий автономный округ и Московская область.
1: Про ремонт.
2: Остекление восстановили в Калужской школе номер 51. Напомню, она пострадала в результате атаки БПЛА. К последнему звонку там поставили стекла в актовом зале. Как отметил Дмитрий Денисов, в школе планируют заменить все деревянные рамы на стеклопакеты. Пока поврежденные участки затянуты пленкой, обновлять остекление будут на каникулах.
1: Про природу.
2: Почти каждое десятое дерево, высаженное весной в России, появилось в Калужском регионе. Калужская область обеспечила 9% посадок от общего объема по стране. Как рассказали в областном Минприроды, компенсационное лесовосстановление провели на площади более 530 гектаров, это примерно 740 футбольных полей. В работе участвовали не только лесоводы, но и жители и предприятия. Некоторые компании взяли на себя трехлетний агроуход за посадками, чтобы саженцы прижились. Официальный курс доллара – 71 рубль 67 копеек. Курс евро – 83 рубля 30 копеек. Катерина Казанцева, служба новостей.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Ну что ж, под стать моменту всем ярких улыбок тогда и пожелаем. Надеюсь, они еще и будут возвращаться вам всегда от близких и окружающих. Ну и, разумеется, надеюсь, вы вместе с нами играете в много денег. 13-й счастливый сезон только набирает обороты. Мы приближаем заветный суперфинал. Второй по счету 4 июня он состоится, то есть уже очень скоро. Плюс пойдем к этому через щедрые выходные. Но, в общем, план действий понятен. В банке 5000 рублей, но сыграем мы на 10 благодаря нашему партнеру.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Естественно, вместе с Авторадио по-другому и быть не может. Мечты сбываются, тем более здесь Озонбанк второй год подряд. Красота самая настоящая. Как вы поняли, все выигрыши умножаются на 2, плюс дополнительный суперфинал от Озонбанка в конце года. Вперед, дорогие, и только вперед. Вы заходите на сайт Авторадио, вы меняете гудок в мобильном на наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой. Вы это делаете, все, пожалуйста. Ежедневно деньги 4 июня, уже вот вторая мечта в этом году станет для наших слушателей реальностью. Причем все мечтают абсолютно о разных вещах. Вы, главное, решите для себя, что же для вас действительно важно. Для Авторадио все вполне себе реально, как и для вас, в частности, благодаря первому автомобильному радио. Поэтому только вперед, как я сказал, плюс предстоящие выходные будут очень богатыми, очень щедрыми. Рулетка будет останавливаться каждый час, а то и пару раз в час. Так что и в субботу, и в воскресенье мы разыграем по-настоящему много денег для того, чтобы как следует отрепетировать 4 день июня. Ну и, конечно же, приблизить, собственно, этот момент. Ну а там уже путешествие, новый автомобиль, закрыть ипотеку. Каждый мечтает о чем-то своем. Наша задача, как сказал ранее, двигаться исключительно вперед, чем мы занимаемся. Делаем это традиционно, как всегда, останавливая авторадиорулетку. Итак, Ямало-Ненецкий автономный округ у нас на связи. Слушатель по имени Александр. Я параллельно пытаюсь тут с мечтой разобраться. Мечтаю о новом снегоболотоходе «Хищник» полной комплектации. Ага. Я так понимаю, это что-то очень большое, это что-то очень проходимое, это что-то довольно экстремальное. Ну что же, это мечта Александра, и давайте же здесь сейчас Александру мы с вами позвоним. Куда же решил отправиться Александр на снегоболотоходе? Молодец, Ваня выговорил. Параллельно, естественно, ждем гимна Авторадио, он сейчас должен ворваться в прямой эфир. Есть! Хорошо, уже 3000 заработаны. Можно увеличить выигрыш, назвав прозвучавшую песню. Только за, только порадуемся.
2: Алло.
0: Алло, Александр, здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег», это счастливый сезон. Нас сейчас вся страна слушает. С чем вас, собственно, и поздравляю. Меня зовут Иван, очень приятно. Александр.
2: Алло.
0: Да-да-да, прямой эфир Авторадио. Игра «Много денег», счастливый сезон. Вся страна нас действительно слушает. Здравствуйте еще разочек.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Мечтаете о новом снегоболотоходе «Хищник» полной комплектации. Все верно, Александр?
2: Да, да.
0: А куда вы собрались отправить? Это что-то очень большое, да, на больших колесах, такое огромное, проходимое, да?
2: Да, да, это на 6 колесах полный привод. Покататься по Ямалу.
0: Ну там покататься так, чтобы все завидовали, как я понял.
2: Ну да.
0: Что ж, мы будем за вас, Александр, болеть. Прекрасная мечта, кстати. Вот в этом сезоне для меня нечто подобное выпадает впервые. Опять же, 4 июня предстоящий суперфинал. Возможно, вам повезет. Слушайте нас очень внимательно. И ваша мечта благодаря Авторадио, конечно же, реализуется. Сейчас могу предложить деньги. Вы, Александр, и так деньги за гимн Авторадио получаете. Но если назовете песню, которая только что была в эфире, получите еще больше.
2: Нет, извините, я сейчас на пароме переезжаю с Рихардо в Лопутнанги.
0: Ой,
2: ветер не слушал.
0: Ветер не слушал. Да ну ладно, в общем, бывает всякое.
2: Пешком.
0: Хорошо, я понял. Александр, в любом случае, мы вам дозвонились, это уже событие. От парома надолго вас отвлекать не будем. Вам удачи в будущем, и надеюсь, дозвонимся вновь. Договорились?
2: Хорошо, спасибо.
0: Договорились. Вам счастливо, прекрасный, позитивный человек. Вот куда-то на пароме действительно отправился. Главное не простудиться от сильного ветра. Ну и, конечно же, почаще слушать эфир Авторадио. Еще разочек номер в игре. Запускается, естественно, рулетка. Теперь в банке 7000 рублей. Мы приближаем 4 день июня. Естественно, как я сказал ранее, через предстоящие очень щедрые выходные нас ждет турборежим, нас ждет супервикенд. Ну и помните, что в конце года Озонбанк в 6-м дополнительном суперфинале исполнится исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Действуйте, дорогие, победы обязательно придут.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Встречайте DX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
2: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
3: На Зерновой 15D.
2: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
3: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
4: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
5: Подробности на Зерновой 15D.
6: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
7: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
8: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой 17.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку Авторадио, которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В России предложили установить единый минимальный уровень зарплаты для медработников. Такой законопроект уже внесли в Госдуму, пишет парламентская газета. По инициативе депутатов, за полностью отработанный месяц медик должен получать не меньше 1,5 средних зарплат в своем регионе. Авторы документа считают, что эта мера поможет сократить отток кадров из государственных и муниципальных больниц. Автомобили китайских марок чаще других попадают в статистику страховых случаев по ОСАГО. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные страховой компании. Машины из Китая оказались в таких случаях на 33% чаще остальных. Далее идут автомобили из Южной Кореи и Чехии. При этом эксперты связывают показатели не с техническими особенностями машины, а с их использованием в коммерческих автопарках. Такие автомобили проходят значительно больше километров, чем личный транспорт. Турция, Египет, Вьетнам, Мальдивы и Бали вошли в число востребованных направлений для летнего отдыха. Об этом в «Вечерней Москве» рассказала эксперт по туризму Татьяна Галеева. По ее словам, недельная поездка в Турцию на двоих по системе «Все включено» начинается от 160 тысяч рублей. Среди азиатских направлений особенно высоким спросом пользуется Вьетнам. Летом также можно выгодно отдохнуть и на Мальдивах. Цены в отелях сейчас ниже зимних на 30-40%. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте сахарную вату в шарике 16 грамм за 19,99 до 3 июня. Ашан. Все выгодное тут.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Лечение цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АОНПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Авторадио.

Не знаю, как насчет стать ветром, но вот ускориться для того, чтобы занимать лучшие места на стадионе ВТБ-арена, это совсем другая история. Здравствуйте, дорогие, спасибо, что вы везде вместе с Авторадио. Ну, давайте же еще и соберемся вместе, тем более, когда такой прекрасный повод, тем более, когда не за горами наша встреча на главном танцполе предстоящего лета. Это состоится 4 июля, как вы поняли, на стадионе ВТБ-арена. Это все про большую дискотеку Авторадио. И, конечно же, мы ждем всех и каждого. Выступят Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мэри Краймбери, дискотека «Авария», «Елка». В общем, главные звезды, главные хиты. 30 тысяч гостей, заполненный стадион, который танцует, подпевает, веселится и запоминает этот вечер навсегда. Сайт Авторадио, сайт авторадиодиско.ру. 12+ категория, поэтому берем друзей и подруг и, конечно же, большими компаниями отправляемся 4 июля на стадион ВТБ-арена и делаем так, чтобы большая дискотека Авторадио запомнилась навсегда. К этому и призываем. Ну и сейчас давайте сделаем эфир чуть-чуть погромче.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь, западный ветер 3-5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем до плюс 10.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Будет меньше трат?
4: Да, в магазинах «да».
3: Кетчуп «Махеев» томатный, шашлычный, 500 грамм за 109 рублей 90 копеек.
4: Да, за выгодой сюда.
3: Цена действительная по 10 июня 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
5: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
13: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-30.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
17: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
18: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
19: ЖК «Орбита-2» – ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
20: ЭЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88. Музыка

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
6: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица России, 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Сотрудникам миграционной службы могут разрешить сбивать беспилотники. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Министерство внутренних дел может наделить миграционную службу правом сбивать и подавлять дроны. Такие меры предполагается применять для защиты жизни, здоровья и имущества граждан. Согласно документу, новые полномочия необходимы для обеспечения безопасности полицейских при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Сейчас право уничтожать или же подавлять беспилотники уже есть у сотрудников Росгвардии, Федеральной службы безопасности, МВД и ряда других ведомств. Перед применением таких мер необходимо оценить возможное место падения дрона и вывести людей из опасной зоны.
0: Про топливо.
2: Российские власти оценят ситуацию на внутреннем топливном рынке, в том числе отслеживая динамику экспорта нефтепродуктов. Как пишет «Известия», в правительстве обсуждается возможность введения ограничений на экспорт не только бензина, но также дизельного и авиационного топлива. Этот вопрос рассматривался на совещании у вице-премьера Александра Новака, но окончательное решение пока не принято. Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина рассказала корреспондентам Авторадио, что сейчас происходит на топливном рынке.
3: У нас есть ряд проблем, связанные с выдачей нефтепродуктов для, скажем так, оптовых покупателей и независимых автозаправочных станций. И связаны они в первую очередь с тем, что цена оптовая на сегодняшний день достигла высоченных значений, исторического максимума. По крайней мере, на дизельное топливо это абсолютно точно. Но и в то же самое время подтянулись и бензины. На некоторых автозаправочных станциях независимых есть ограничения на выдачу топлива. Цены высокие, выше, чем у вертикально интегрированных компаний. Есть ситуации, где вообще топлива нету. Поэтому на сегодняшний день единственным, по сути, спасением является заправка на автозаправочных станциях, которые имеют прямое отношение к вертикально интегрированным структурам. Там цена держится, насколько это возможно, и на сегодняшний день это, скажем так, цена, которая пока что входит в уровень допустимой инфляции.
2: Действительно, на отдельных автозаправочных станциях в центральных регионах страны возникли сложности с отпуском топлива автомобилистам. При этом, по мнению экспертов, несмотря на рост мирового спроса на нефтепродукты, власти вряд ли пойдут на запрет экспорта дизельного топлива. Как пишут средства массовой информации, производство дизеля в России все еще остается профицитным.
0: Про Авторадио.
2: Этим летом всех слушателей нашей радиостанции ждет действительно грандиозное событие – невероятный фестиваль под названием «Большая дискотека Авторадио». Все свершится 4 июля. Место встречи – стадион ВТБ-арена. Там для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Успейте занять свое место в зрительном зале, и большая дискотека Авторадио станет одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты на шоу уже в продаже на сайте Авторадио, а также во всех кассах города. Категория 12+. По данным ЦБ, официальный курс доллара на завтра составил 71 рубль 37 копеек, курс евро 83 рубля 69 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуй, страна.
6: Привет.
4: И еще раз добрый вечер.
5: И еще раз здравствуй.
6: Да, ну и еще раз привет.
4: Да, и добрый вечер.
6: Заело, что ли?
4: Нет. Хочу очередной раз подчеркнуть, что у нас все вживую, а не запись какая-нибудь. В общем, музычку, будьте любезны, друзья, мы начинаем. Друзья, в эфире шоу «Мурзилки лайв». Лайв, напомню, это значит «живьем». И все, что мы делаем, происходит прямо сейчас на ваших глазах, на ваших ушах.
5: Разве у кого-то есть сомнения?
4: Ну, с развитием, знаешь, и технологий, вот этих нейросетей, сейчас, в принципе, можно кого угодно заменить цифровой версией, так что все возможно.
5: Захара! Захара не заменишь! Кто еще так уникально споет пародию «Между нот»?
6: Вот я бы сейчас попросил, это фишка моя, между прочим.
4: Ну и, собственно, ваше личное участие, уважаемые радиослушатели, доказывает, что это прямой эфир, и сегодня у вас будет шанс это проверить. Ну, во-первых, уже в этом часе в игре «Большой хит», где у каждого будет возможность выиграть 2 билета на большую дискотеку «Авторадио».
5: Ну и потом продолжается игра «Много денег» на «Авторадио» в преддверии суперфинала, который состоится, напомню, 4 июня. Ставки повышаются, и мы спешим отдать оставшиеся от миллиона деньги, чтобы приступить к осуществлению вашей мечты.
6: Да, кстати, если вы еще не знаете, мечтать в этом сезоне не вредно, а очень даже полезно. В общем, установите ГИН прямо сейчас, и уже 4 июня ваша мечта обязательно сбудется.
4: Мы вам этого всячески желаем, конечно же, готовимся к этому событию. Ну, а сегодня готовы приветствовать вас в шоу «Мурзилки Лайв». Всем еще раз привет!
5: Добрый вечер!
4: Добрый вечер!
5: Здравствуйте!
0: Вечернее шоу

0: Вперед к самым интересным новостям и сразу в космос. «Мама, я надел шапку!» Российский космонавт растрогал сеть табличкой из открытого космоса. Ну, это
1: молодец.
0: Действительно милейшее видео, которое, ну, заставило всех улыбнуться и, знаете, подумать о своих родителях и просто посмеяться и так далее.
1: По шапке ему не попало за это, прости за выражение, потому что, ну, вроде как нарушение какой-то там техники
0: я
1: безопасности.
0: Я думаю, что нет. Российский космонавт Сергей, ну, по крайней мере, открыто об этом никто сейчас не заявит. Российский космонавт Сергей Куть-Сверчков во время выхода в открытый космос вместе с Сергеем Микаевым показал табличку с надписью «Мама, я надел шапку». Это первый выход по российской программе в этом году, второй в карьере Куть-Сверчкова и первый у Микаева. Ну, соответственно, таким образом и космонавты продолжили вот этот флешмоб, который начался там как-то году в 24-м. Тогда российский шоу-бизнес тоже с такими табличками публиковали различные ролики. Потом об этом как-то подзабыли, но теперь это новый оборот. Все нашел вот этот флешмоб теперь и в космосе. «Мама, я надел шапку».
2: Ну, а далее к новостям спорта, поскольку дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея принял решение об аннулировании вердикта Совета организации о недопуске национальных команд России к турнирам в сезоне 26-27.
3: Ура!
2: Теперь Международная федерация хоккея должна собрать руководящие органы и принять решение относительно допуска России, написал министр спорта Михаил Дегтярев. То есть речь идет об аннуляции вот этого самого решения, но пока о полноценном допуске России сейчас разговоров нет. Ну и, естественно, аннулированию подлежит решение ИХФ о недопуске России по неким причинам безопасности. Именно такими отписками Международная федерация хоккея под руководством Люка Тардифа, который осенью, кстати, освободит пост президента организации, прикрывалась на протяжении последних 4 с лишним лет.
1: Чтобы было безопасно, а то не дай бог наши выиграют, да? Никакой безопасности в этом плане. Да, россияне стали чаще покупать электромобили. В первом квартале этого года спрос на электрички вырос на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Известия». Но, несмотря на такой подъем, интересно, их доля электрических автомобилей на рынке не превышает всего лишь 1%. В то время как в соседней Беларуси, кстати, уже почти 2% и продолжает расти семимильными темпами. Несмотря на то, что некоторые машины включены в программу льготного кредитования, их не покупают из-за дефицита зарядной инфраструктуры и слишком высокой цены, отмечают эксперты. Развитие авторынка и перспективы автомобилей на нашем рынке мы сегодня тоже обсудим с экспертом, но хотелось бы услышать и ваше мнение.
0: Итак, дорогие друзья, рассказывайте, готовы ли вы поменять свою машину с бензиновым двигателем на электрокар или гибрид? Как в вашем регионе обстоят дела с теми же самыми зарядками для электричек? И, возможно, вы уже обладатель электромобиля и расскажете, что вам нравится, а что не очень.
2: Итак, друзья, пишите плюс 7-915-459-2020. Это единый номер для ваших сообщений, смс, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.
0: Ну, а автор самого яркого электрокара, автор самого яркого сообщения получит сегодня 2 билета на концерт группировки «Ленинград», который состоится 26 июня на «Лукойл-арене».

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы.
2: Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка.
1: А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
2: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Встречай DDX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
6: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
7: На Зерновой 15D.
6: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
7: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
8: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
9: Подробности на Зерновой 15D.
10: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
11: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой 17.
12: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса 21 век. Торговый комплекс 21 век. Твой выбор для классных покупок.
13: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: ну, в истории с электрическим автомобилем это всегда очень интересный эпилог или, наоборот, начало вступления. Когда она появляется во дворе, все начинают обращать внимание, подходить к хозяину, ну и, конечно же, расспрашивать. У нас сегодня это основная тема. Давайте продолжим.
1: На Авторадио.
0: Итак, на российских дорогах все больше и больше появляется автомобилей на электротяге. Спрос на электрички вырос на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако особого шума по этому поводу мы не слышим. Может, потому что электрички сами по себе
2: тихо
0: просто
2: ездят.
0: Тихие, да? Я сейчас шучу. И тем не менее, доля на рынке не превышает пока что 1%.
3: Всего?
0: Почему? Да, один. Почему так происходит? И ждет ли нас вообще светлое электрическое будущее? Просуждаем на эту тему с экспертом, главным редактором журнала «За рулем» Максимом Кадаковым. Максим, добрый вечер.
4: Друзья, приветствую всех. Самое автомобильное радио. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Спасибо. Максим, в вашей личной коллекции нет электрокара?
4: Нет, я, видимо, вот этим, да, старовером, да, мне все-таки надо, чтобы машина тарахтела, надо, чтобы она была каким-то живым организмом. А так делать, как делают сейчас, когда появляется электромобиль, а мы давайте будем имитировать двигатель, там, Porsche или еще кого-нибудь, но это как-то прям вот совсем. Давайте мы сделаем что-нибудь искусственное, а потом попытаемся превратить это в натуральное.
0: То есть вот, звук раз, специально создают, чтобы автомобиль рычал электрически, да, я так понимаю?
4: Да, это, кстати говоря, с самого начала был. Я помню, как на одном из автосалонов в Женеве, когда только-только появилась Тесла, вот ее только вот прям вот это была сенсация, да, уже вот Model S уже такая, Тесла современная, не первая. Mm-hmm. И на стенде Брабуса, компании Брабус, стоит Тесла. Я подхожу к ним, а у меня там люди знакомые были, не среди немцев. Я говорю, а чего вы Теслу-то поставили? Так подожди, ты сядь. Я говорю, ну mm-hmm. я видел уже Теслу, ты сядь, ты понажимай педаль. Я mm-hmm. нажимаю педаль, она такая... Я думаю, ну вы даете, ребята. Вот, поэтому, да, наверное, это все-таки какая-то не моя история.
0: Ладно.
4: Я по-другому.
0: Перейдем к общей. Почему все-таки основные причины такого медленного развития рынка электромобилей в нашей стране?
4: Ну, причин много эксплуатационных, но главная причина – это, конечно, цена, потому что когда машина дороже, электрическая дороже обычной бензиновой, такой же, такого же типа размера, там на 20, 30, 40, а то и 50%, такие тоже примеры есть, ну, конечно, это очень странно. У нас люди, если мы говорим о большом рынке, у нас рынок электромобилей там, ну, до пандемийный, да и после пандемийный, он был каким? Это либо дорогие машины, дорогие тачки совсем, да, когда у тебя есть Mercedes, у тебя есть какой-нибудь там, не знаю, какой-нибудь внедорожник,
0: еще что-то. Да еще игрушку куплю машины. Электрическую, да.
4: Пусть еще будет, потому что ты наигрался, продал и так далее. А либо бэушки, которые возились в основном из Японии, хотя и не только, ну, те же самые Лифы, да, вот и все, угу. Серединки не было. Сейчас появилась серединка, но все равно в среднем дороже. И следующий эшелон вопросов, он, конечно, важен, но, как мне говорят, а на чем я поеду на море? Да ни на чем ты не поедешь, ты на самолете на море должен лететь, да, если уж так пошло. А если ты хочешь на машине, тогда, да, на бензиновой. Вот, а запас хода, а еще какие-то вещи. Ну, то есть люди не понимают, почем они эту, за какие деньги они эту электричку потом продадут. Это все очень важно, но не это главное. Главное – цена. Потому что когда человек с трудом меняет, если мы о широком рынке говорим, он и так с трудом меняет бензиновую машину старую на бензиновую машину новую, а мы ему говорим, старик, так ты добавь еще 30% или 40%, и потом будешь по чуть-чуть экономить, потому что сервис дешевле. Он говорит, ты что, обалдел, что ли? Я эти 40% лучше на депозит положу, да, идите вы нафиг со своим предложением. Все-таки вот в последнее время появились, особенно вот электромобили и валют, в частности, которые подпадают под госпрограмму.
0: Вот, они же подешевле все-таки, они же не так
4: задираются. Вот, и они оказываются дешевле там Весты. Если вы покупаете, приобретаете их в автокредит, вот по этому льготному автокредиту.
0: В пределах 2 миллионов сейчас и валюты.
4: Да, и вот тут, конечно, уже у людей, ага, если цена близкая, ну тогда а что? На море я не дурак, я полечу на самолете, или я вообще на море не езжу, я на даче отдыхаю, да. А обслуживание дешевле, цена та же. А межгород, я, в общем-то, выезжаю раз в год по обещанию, а дача, там, не знаю, да, и так далее, в пределах там своего района мне хватает этого запаса хода даже зимой. Почему бы нет? И сейчас постепенно все это стало расти. Но по-прежнему мы говорим о росте, в сравнении, да, в процентах, но в абсолютно маленьких величинах, потому что, как вы правильно сказали, рынок электромобилей у нас 1% не превышает от всего рынка новых автомобилей.
0: Нет, но все-таки появляются помимо Эволюта еще и другие наши модели. Вот сейчас же и конкуренты вроде как должны выйти на рынок. Тот же Эма, да, и мы помним, у нас Росатом еще...
4: Атом, который вот-вот должен выйти, пока еще не вышел. Но Атом тоже будет электромобилем недешевым, но опять же посмотрим. У них на самом деле очень много было предзаказов, причем сейчас реально как бы подтвержденных уже с более высокими депозитами, да, предоплатами точнее. Вот, я тоже знаю даже крупные компании, которые готовы даже какие-то флиты там купить, то есть, ну, там, партию какую-то. Но тут важен возобновление спрос. То есть важно не первую какую-то волну продать на модных разговорах, а важно, чтобы машина продавала через полгода, через год, через 5 лет и так далее. Вот. Ума тоже отдельная история. Машина не новая сама по себе, потому что это ГАК Айон, который, в общем-то, тоже давно уже в Китае продается, в Гуанчжоу их там много на юге, поскольку...
0: Но это будет полностью адаптированное к нам, вот, там, ну, со всякими управлениями голосом в том числе, да, мы же понимаем, о чем. И говорят, что в такси именно она пригодится. Ладно, сейчас продолжим разговор. Хочется еще и про Китай успеть.
2: Да, вот в пятерку-то входят по объему реализации Geely, Xiaomi, Zeekr, Avatar, непонятно, правда, где BYD. И все это китайские бренды. Вот за счет чего они впереди планеты всей?
4: За счет того, что они набалатыкались, извините за жаргонное словечко, производить хорошие машины, и китайцы, и они всегда смелее, ярче. И я имею в виду машины китайских брендов, они не зашоренные, и китайцы, сами потребители, они с гораздо большим удовольствием сейчас покупают и машины китайских брендов, как это ни странно, да? Вот, естественно, если вы приезжаете в крупный город, вот то, что вам блогеры показывают, которые осили во всех этих Гуанчжоу, Шанхаях, Шэньчжэнях и Пекинах, и они вам показывают, что вот здесь все ездят на Мерседесах и исключительно на BMW ездят, и на Land Rover'ах ездят, и на Volvo ездят. Volvo очень котируется.
0: Потому что они в Китае производятся. Так, на секундочку.
4: Да. Но если вы просто встанете и посчитаете количество машин электрических, гибридных, бензиновых, которые проезжают мимо, ну, каждая вторая машина, это все равно, это родной китайский бренд какой-то, неважно какой. А если вы перемещаетесь в провинцию, ну, в какой-нибудь маленький городок с населением 5 миллионов человек, вот, вы видите, что там как раз местных брендов еще больше, да, потому что в провинциях, там, где расквартирована та или иная компания, есть какие-то льготы, там приезжаешь в один город, там такси одного бренда, в основном приезжаешь в другой крупный город, там такси немножко другого бренда и так далее. Вот, но последнее время в Китае началось движение покупателей в сторону гибридов.
0: Именно гибрид.
4: Было интересно. Ощущение, что какое-то время назад, что гибриды все, это вот электромобили. Даже китайцы не хотят быть постоянно привязанными к розетке. Я говорил с китайцами, в том числе не самыми бедными. Они говорили, какая у тебя машина? У меня вот это самое, значит, электричка там какая-то.
0: Максим,
4: а еще есть машина?
0: Прошу прощения, да. К сожалению, у меня электроэнергия сейчас заканчивается на батарее. Все-таки, то есть это у нас даже электромобиль не сегодняшний день, и даже, может быть, не завтрашний, а только послезавтра. Не получается так, да, на данный момент?
4: В этом ничего плохого нет, потому что у нас большие расстояния, у нас все-таки страна в значительной степени, хотя и не только, но в значительной степени северная, и поэтому я бы не стал говорить, что электромобилизация это наше завтра. Мы будем двигаться в этом направлении, я не против, у нас будет становиться больше гибридов, я только за, но это будет не так взрывно, как в Китае. И в Китае, заметьте, все это было при бешеной поддержке государства. Субсидируются производители. Сейчас на следующую пятилетку у них субсидии на электромобили все не заложены в бюджете. Посмотрим, как это будет работать.
0: Хорошо. Интересно. Спасибо большое. Да, как всегда, компетентно, интересно. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Лечение цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АОНПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий!
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
8: Ток-ток. Слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового. Ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на t-bank.ru. АО «Т-банк».
13: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
14: Привет, любимые слушатели Авторадио, на связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш Хабиб.

Это большой хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код 4.

0: Ну что, устроим сейчас в эфире? Тря-ля-ля, тополя. Как только что пел.
1: Тря-ля-ля просто.
0: Ля-ля, тополя, да. Правда, мы не в кино, конечно, приглашаем, а на большую дискотеку Авторадио. Друзья мои, поскольку билеты разлетаются, как горячие пирожки, у нас есть уникальная возможность сейчас отдать вам два билета на эту самую дискотеку, на главный танцпол этого лета.
2: Ну и, соответственно, прямо сейчас нужно звонить по телефону прямого эфира 258-3300, код 495. И, кажется, есть у нас уже дозвонившийся, то есть наш потенциальный счастливчик и обладатель билетов.
0: Алло.
3: Алло.
0: Добрый вечер. Да, давайте
4: Привет.
0: Знакомиться. Как зовут?
3: Меня Роман зовут.
0: Роман, любишь танцевать? Рома.
3: Очень.
0: Отлично.
2: Ну, значит, тебе действительно должны достаться два билета на главный танцпол этого лета на стадион ВТБ-арена, на большую дискотеку Авторадио. Ром, у нас все очень просто. Ты прекрасно знаешь, что в большой дискотеке Авторадио принимают участие только главные звезды, и поют они свои самые-самые главные хиты.
1: Так, мы предложим микс из трех больших хитов артиста, естественно, участника большой дискотеки Авторадио. А вам нужно просто угадать, какой из них обязательно будет звучать со сцены большой дискотеки Авторадио. И все, два билета на фестиваль у вас в руках. Готов?
3: Готов. Готов выиграть.
0: Ну хорошо, желаем удачи. Тогда встречай, дорогой друг, суперзвезда большой дискотеки Авторадио. Участник нашего фестиваля Владимир Пресняков.
5: Большой хит. Игра. Выбирай. Три.

0: Итак, уважаемый Роман, только что мы услышали три отрывка из хитов Владимира Преснякова. Первый был «Зурбаган», потом «Недотрога» и «Играй гитара». Что думаешь будет исполнять Владимир Владимирович?
1: А? Я думаю, первое.
0: «Зурбаган».
1: Первое.
0: Слушаем.
1: Да.
2: Большой хит.
0: Абсолютно верно!
3: Да!
0: Это «Зурбаган».
3: «Зурбаган», абсолютно. Ну, смотри, что делать, смотри.
0: Человек выпрыгнул с приемника.
4: Уже готов танцевать, конечно.
0: Да. Абсолютно.
3: Ну все, соответственно, будете вместе с Пресняковым раскачивать стадион ВТБ-арена на большой дискотеке «Авторадио» 4 июля. Ром, поздравляем, два билета в танцевальный партер.
1: Спасибо.
3: Считай, у тебя в кармане.
0: Ура! До встречи, Ром, счастливо.
1: Спасибо, ура!
4: Все, Ром, наше поздравление, друзья. А теперь я обращаюсь ко всем, кто уже имеет билеты на большую дискотеку «Авторадио». Кто еще только планирует приобрести эти билеты, имейте в виду, сигнал нашей игры «Большой хит» на «Авторадио» может прозвучать в любой момент. И если вам не получилось дозвониться, заходите на сайт «Авторадио.ру», ваши билеты именно там. Ну и не забывайте, 4 июля, стадион ВТБ-арена, где главные звезды страны исполнят для вас свои главные хиты. А эти звезды, ой, друзья, Настя, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс и многие-многие другие.
0: И, конечно, Владимир Пресняков.
4: Конечно.
0: Так что ждем.
2: Большой хит. Игра. Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Билеты на «Авторадио.ру». «Авторадио» представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте «Авторадио.ру» и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на «Авторадио». Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте «Авторадио.ру». При поддержке агентства стратегических инициатив.
5: 16+.
6: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
7: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь, западный ветер 3-5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем до плюс 10.
8: «Авторадио. Движение только вперед».
6: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
9: Стоит своих денег?
10: Да, в магазинах да.
9: Напиток «Черноголовка», кола, мандарин, 1,5 литра за 99 рублей 90 копеек.
10: Да, за выгодой сюда.
9: Цена действительная по 10 июня 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
11: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
12: Рассрочка предоставляется застройщиком, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Утро начинается не с кофе, а с мечты. О новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
14: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
15: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
16: Альпийские, баварские, французские.
17: Сережа, что ты делаешь?
16: Путешествую.
17: С открытым ртом и причмокивая?
16: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
1: «Мясной гурман».
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: тихонечко, как беззвучно стартуем в лайв-чате. Мы сегодня на электромобиле.
1: Ну, а ты знаешь, как она стартует, кстати, электричка-то? Ну, конечно, зависит опять-таки от мощности, но очень, знаете ли, часто обгоняет, между прочим, ДВС.
0: Ты, в смысле, на старте
1: на
0: хорошо?
1: На старте,
0: нет,
1: да.
0: Нет, я про то, что тихонечко. Тихонечко не в плане
1: хорошо,
0: скорости,
1: давай.
0: А тихо, беззвучно.
1: А, в этом плане.
0: Да, хорошо. Да. Готовы ли вы поменять свою машину с бензиновым двигателем на электрокар или гибрид? Как в вашем регионе обстоят дела с зарядками для электричек? Ну и если вы уже, например, имеете опыт управления электрокаром или владелец автокара, то, конечно же, пишите, нам будет интересно узнать вашим опытом. Давайте почитаем.
1: Электричка – это прекрасно, пишет Игорь, но мы еще не готовы к прогрессивной технике, к сожалению, а именно не технически, не по обслуживанию, хотя они вроде как эко. Ну тут эко тоже, об этом многие говорят, такое относительное, потому что батареи производства, это значит...
0: Да, оно не экологичное.
1: Далеко не экологичное, да. Езжу на маленьком Дэу Матисе, всем доволен, экономичен, доступен, легкий в ремонте и с любой зарплатой. Да и нефтяные магнаты разорятся, если будут все на электричках ездить. Так что не скоро у нас все случится. Вот такое мнение.
0: Если страна предоставит достойную электричку взамен моей машины, я, конечно, перестану.

0: Получение электроэнергии надо чего-то сжечь, газ, мазут, уголь и так далее. Та еще экология. Ну и, понятное дело, батарейку от электромобиля надо утилизировать. Ну и, конечно, всем известно ощущение от смартфона, когда на дисплее 18% зарядки, а шнура или, соответственно, блока питания нет.
1: Ну что, ну, с бензином такая же история бывает. Если ты задумался, забыл заправиться, иногда бывает пробеги там по 100 километров нет заправок. Тоже едешь и... На глазах у тебя просто лоб покрывается, знаешь, да, каплями пота. Да, и начинаешь волноваться, что не хватит бензина. Это такая же история абсолютно. Надо следить за зарядкой.
0: Но,
1: и все.
0: По крайней мере, инфраструктура действительно.
1: Не, ну просто бензина, да, все-таки хватает на более дальний пробег. А тут просто надо следить, что тебе каждые 400 километров или 300 надо остановиться и дозаправиться. Да. Так что, друзья, все относительно. Давайте рассуждать на эту тему.
2: Плюс 7905.
0: Так, плюс 7-915-459-2020.
1: Что-то я прокрутился вам немножко, да? В общем, пишите, ждем ваше мнение об электромобилях.
3: Лайф-чат. Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.

0: потому и не кусают.
1: Окко представляет.
2: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
3: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
4: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
1: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
5: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Данет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр. Центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Папи, трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Башкирии закрыли детский лагерь после вспышки норовируса. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Детский лагерь «Уральские зори» в Башкирии закрыли после вспышки инфекции. Установлено, что в мае здесь заболели 16 детей в возрасте от 11 до 15 лет. Они приехали на форум из Челябинской области. Подростки стали жаловаться на плохое самочувствие спустя 2 дня после заселения. Региональный Роспотребнадзор сообщил, что причиной массового заболевания стал норовирус, обнаруженный у сотрудника пищеблока. Работа лагеря приостановлена на 6 суток, объект опечатан. Об этом сообщили в региональном управлении службы судебных приставов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
0: Про дороги.
2: В России разработают меры по недопущению выхода диких животных на проезжую часть. Об этом пишет ТАСС. Минприроды в этом году должно провести анализ путей миграции животных в целях определения участков автомобильных дорог, на которых необходимо принятие мер по обеспечению безопасности дорожного движения в связи с возможным выходом животных на проезжую часть. Соответствующий доклад в течение года должен был быть представлен в правительство. Подробнее на эту тему высказался вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Своим мнением он поделился в беседе с корреспондентами Авторадио.
3: Выход диких животных – это огромная проблема. Это ДТП, и причем очень тяжкие ДТП каждый год. В таких ДТП водители очень часто ничего не могут сделать, потому что олень, лось и даже суслик могут выйти в любое место дороги, и, соответственно, на них можно просто не среагировать. За каждого дикого животного водитель должен будет уплатить штраф. Такие штрафы достигают десятков тысяч рублей, но понятно, что главный расход здесь – это даже не штраф. К нам в Национальный автомобильный союз обращалась женщина, муж которой попал в такую аварию и стал инвалидом. Мало того, что машина разбита и муж, соответственно, больше не трудоспособен, государство еще и штраф с нее требует. Единственное, чем органы государственной власти в данном случае должны заниматься, они должны устанавливать специальные заборы для животных, причем которые подразумевают невозможность выкопать под ними подкоп или перепрыгнуть.
2: Массовая информация. Министерство транспорта, Росавтодор, государственная компания «Российские автомобильные дороги» и исполнительные органы субъектов Российской Федерации тоже привлечены к решению проблемы. Они должны провести мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на участках автомобильных дорог в местах возможного выхода животных на проезжую часть.
0: Про деньги.
2: Россияне стали чаще брать кредиты наличными, об этом пишет газета «Метро». К концу апреля портфель кредитов наличными в банке достиг почти 14 миллиардов рублей. Средний размер займа увеличился на 3%, к марту примерно до 950 тысяч рублей. По сравнению с мартом, рост объема выдачи кредитов наличными составил 20%. Основные заемщики – люди в активном возрасте, которые берут кредиты на крупные цели. Чаще всего на ремонт квартиры или на покупку авто. По данным экспертов, на рост выдач повлиял сезонный фактор и ожидания от смягчения денежно-кредитной политики. Курс доллара на завтра – 71 рубль 37 копеек, евро – 83 рубля 69 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Вечернее шоу
1: «Морсилки Лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
2: Ну вот видите, страна озабочена, где взять деньги. Опять-таки берут кредиты чаще всего на ремонт, как мы слышали, на покупку автомобиля. Дорогие друзья, вот мы в первую очередь рекомендуем обратиться к игре «Много денег», где в этом году мы исполняем ваши желания. Зачем покупать автомобиль, если его можно получить?
3: Слушайте, у нас первоначальный взнос не нужен. У нас достаточно просто установить гимн радиостанции, да, Авторадио в мобильный телефон. Это уже считаете, да, вот такое. То есть вы вступили в игру таким образом. Ну и потом еще одно условие.
4: Конечно, назвать песню, которая сейчас будет звучать в эфире. Но скажу прежде, что в банке игры у нас 7000 рублей. Но благодаря нашему генеральному партнеру эта сумма будет удвоена. И таким образом вы можете получить 14000.
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Такси, такси, так сильно хотят наши радиослушатели получить электромобиль. Подарок. Ну, все жалуются, конечно же, о чем мы и говорили, на стоимость электрокара, потому что он зачастую дороже обычного автомобиля такой же комплектации, там, процентов на 30.
2: Причем мы говорим о том, что и простой, обычный автомобиль тоже сейчас настолько дорог нам.
1: Да. Как ты мне дорог, как говорит моя мама, в сердцах. Друзья мои, но в любом случае, любой автомобиль, любая ваша мечта может быть осуществлена и воплотится, так сказать, стать явью. Да, в жизнь уже в этом сезоне 13-го счастливого сезона вашей любимой суперигры, которая называется «Много денег» на Авторадио. У нас есть генеральный партнер «Озонбанк», и вместе мы играем на деньги и исполняем ваши мечты.
2: Напоминаю, что призовой фонд этого сезона 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний, плюс еще одна мечта от «Озонбанка». Мы ее разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Ну и, друзья, какая бы мечта у вас ни была, электромобиль, обычный автомобиль, любая, не знаю, квартира, может быть, как мы уже помним, теплая отапливаемая теплица. Все это вы можете написать на сайте Авторадио.ру, где, кстати говоря, можно еще, помимо того, что вы напишете мечту, поменять гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио и принимать участие в игре.
1: Но сначала гимн, а потом мечта.
3: Сначала гимн, потом мечта.
1: Да, давай остановим радиорулетку. Играем, напомню, на 7000 рублей. Где, ну-ка.
2: Рулетку остановили, я сразу же добавлю, что наш генеральный партнер готов удвоить. То есть, в принципе, мы сейчас можем играть на 14 тысяч рублей.
1: Не можем, а точно играть на 14 тысяч. 67-85 в конце телефона нашего игрока, которого зовут Татьяна, между прочим. Да, она из Москвы, и Татьяна пишет следующее. Очень хочется увидеть Сингапур. Пусть моя мечта сбудется. Пусть сбудется, Татьяна, мы вам тоже этого желаем, но сначала хочется поговорить, конечно, узнать подробности, когда вы хотите в Сингапур, может быть, с кем-то вы хотите в Сингапур.
2: Это
1: звоним
2: ты.
1: Татьяне. Ждем гимн Авторадио, который приносит удачу, но в данный момент пока играем на деньги. Еще раз напомню, в эфире у нас была Юлиана Караулова с песней «Так сильно».
2: Эта «Так песня... сильно, так сильно хочу в Сингапур».
1: Эта песня поможет сорвать банк. Но...
2: пусть поможет.
3: Хочется гимн Авторадио услышать.
1: Всем хочется. Есть! Пожалуйста. Хочется? Получите. Мечта радиоведущих исполнена в этом сезоне. Ждем Татьяну.
2: Алло. Татьяна, здравствуйте. Радиостанция Авторадио врывается к вам в ваш телефон. Вас слушает вся страна. Мы вместе с вами в прямом эфире, потому что вы наша обожаемая участница проекта игры «Много денег» на Авторадио.
1: Добрый вечер.
3: Здрасте.
1: Это Мурзилки. Татьяна.
4: Добрый вечер.
1: Здрасте, здрасте.
2: Здравствуйте. Татьяна, смотрите, у нас счастливый сезон, и вы участница этого счастливого сезона, и доверили нам, ну, такое вообще, такое трепетное, такое свое прекрасное желание. Расскажите сама об этом желании в прямом эфире, чтобы, ну, мы прониклись еще раз уже вместе со всей нашей огромной аудиторией.
4: Не помню уже.
1: Так, Сингапур. Напоминаем, Татьяна, вы хотели в Сингапур,
2: вы
1: правда?
2: Вы хотите в Сингапур, Татьяна, и об этом вы написали.
4: Да.
2: Дочь.
4: Дело в том, что у меня два номера, и я писала два разных
2: желания. А
3: вот в чем дело. Имеет полное право.
2: Полное право, абсолютно.
1: Молодец,
2: правильно. Ну, давайте разберемся с Сингапуром для начала.
4: Хочу поехать в Сингапур, посмотреть на замечательную страну. Я являюсь поклонницей фильма как девушка. Как же называется фильм?
3: С татуировкой дракона?
4: Что-что?
3: С татуировкой.
1: Ну, в общем, фильм про Сингапур. Действие происходит именно там.
2: Девушка и Сингапур.
1: Вам понравился этот фильм, вы хотите.
4: И там очень красивый город, очень красивые. Эти рынки, их
1: все
4: рынки.
1: Все принято, Татьяна. Вот мы приняли ваше желание. Хорошо,
2: Татьяна,
1: мы его с удовольствием исполним.
2: А вот скажите, да, как проверим сейчас. Вы знаете, когда уже появится у вас шанс на исполнение этого желания в ближайшее время? Когда на суперфинал? На Авторадио?
4: По-моему, там какого-то июня.
2: 4 июня ближайший суперфинал. Там будем мы разбираться с вашими мечтами. А сейчас у нас в банке 7000 рублей и генеральная репетиция перед суперфиналом. Скажите, какая песня только что звучала, и заберете эти деньги у нас.
4: сожалению, не скажу. Вот такая я.
1: Татьяна, смотрите, вот в следующий раз, если это будет суперфинал, вы понимаете, да, так может пролететь и путевку в Сингапур. Так что...
4: Да, понимаю.
1: До встречи и слушайте Авторадио внимательно. Ну, в любом случае, мы вам отдаем 3000 рублей.
2: А генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро Татьяна получит эти деньги на свою карту «Озонбанка».
1: Призовой фонд игры «Много денег» составляет 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Но и это еще не все. Под Новый год в шестом суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
3: А вы знаете, друзья, у нас есть к вам нетривиальное совершенно сообщение. Дело в том, что мы очень хотим, чтобы вы стали богаче, поэтому мы хотим проанонсировать то, что в ближайшие выходные у нас будет супер-уикенд. Это значит, что играть будем в игру «Много денег». Мы очень часто, каждый час, а то и несколько раз в час для того, чтобы приблизить это самое 4 июня, приблизить день суперфинала нашей игры.
1: Так что внимательно слушайте Авторадио и будьте богаче, друзья. Запускаем радиорулетку.
3: Ну а банк игры подрастает до 9000 рублей.
0: «Много денег». Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
2: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».
1: Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
3: Авторадио. Реклама.
4: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
5: Вы не просто выбираете кроссовер «Хавейл F7». Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Хавейл F7. Хавейл F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Хавейл F7. Узнайте больше в дилерском центре Хавейл Корс Групп на Зерновой, 17.

0: Несмотря на то, что мы сейчас регулярно читаем об огромном количестве пробок в разных городах нашей страны, сложно представить человека, который бы не пользовался навигатором в автомобиле. И запрашивать маршрут от точки А в точку Б стало абсолютно естественным и нормальным. Но как меняется навигация по городу с приходом искусственного интеллекта? Чтобы узнать об этом, мы пригласили в студию старшего менеджера продукта навигации в Яндекс.Картах Артема Звягина. Артем, привет!
1: Всем привет.
2: Добрый вечер, привет.
0: Ну, я думаю, что не одинок, когда скажу, что когда включаем мы навигатор, уже привычный абсолютно, а нам в смартфонах, совершенно нам не приходит в голову о том, как он вообще работает и при чем тут вообще искусственный интеллект. Расскажи, как он может помогать навигации?
1: Ох, ну, давайте начнем с того, что на самом деле AI, искусственный интеллект, в навигаторы карты был интегрирован до того, как это стало мейнстримом. На самом деле, то, что сейчас принято называть AI, у нас было уже давно. Это и то, как мы рекомендуем, поскольку тебе выехать, сколько тебя маршрут займет, куда ты сейчас направляешься, когда ты запускаешь приложение, а там уже саджесты такие тебе висят, подсказочки, куда мы сейчас поедем. Это было уже давно, но на самом деле модное, современное, перспективное направление, и оно у нас развивается всю дорогу. У нас очень много пользователей, 95 миллионов пользователей картами-навигатором пользуются ежемесячно. И настоящего интеллекта у нас много, но всем его не обработать, поэтому здесь помогает искусственный, чтобы нашим пользователям было хорошо. Вот.
2: Как быстро Яндекс.Навигатор обучается новому? Кто занимается его обучением? Как это происходит?
1: Ежедневно, ежедневно. И в карты, и в разметку дорожную, и в знаки. Вот они обновляются, город живет, дышит, и вместе с ним обновляются и данные картографические, и большое спасибо нашим картографам, которые это актуализируют. Ну и у нас есть там AI, который генерирует гипотезы, а вот здесь что-то изменилось, проезд, перекрытие, а вот здесь знак поменялся, и это все живет и регулярно обновляется. Если мы говорим про карту, она обновляется каждый день, при этом есть куча экспериментов, куча новых функций, которые появляются, ну, каждую неделю практически.
0: То есть вручную это невозможно сделать?
1: Вручную, конечно, нет. Большие объемы данных, ну и картография — это такой вот пласт данных, который должен быть актуальный, современный. Если не актуальный, они тебя подводят, и ты им это не доверяешь, и поэтому разочаровываешься и начинаешь искать какое-то альтернативное решение. Но вот нами пользуются и не разочаровываются.
3: Ну вот Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор о нас узнают все больше и больше с каждым днем. И сейчас, насколько я знаю, начали даже простраивать персонализированные маршруты. Вот как продукты Яндекса поймут мои предпочтения, собственно, для чего это нужно?
1: Все верно. У нас есть большой трек, направленный на персонализацию. Ну, мы...
3: Что значит персонализация?
1: Да-да-да, я сейчас расскажу. Вот, например, вы строите маршрут, и вам предложило какие-то три варианта проезда, а мы вот всеми тремя в вас не попали, потому что у вас есть любимое какое-то место, которое вы проезжаете. Вот вы привыкли здесь все время по трешке ехать, и вам это нравится.
3: Даже если это дольше, да?
1: Даже если это дольше. И мы видим такое, что вот пользователи в этом месте сворачивают, потому что им так привычнее, так они хотят. Вот. Вот так, чтобы мы вас вели привычными маршрутами, по привычным вам местам, удобным, как вы хотите, есть вариант всегда вот именно для вас.
3: Я должен об этом рассказать или он сам нажать на кнопку, попросить, или что?
1: Нет, просто постройте маршрут, и мы смотрим на то, как вы, ну, как бы, мы смотрим на анонимные данные, как вы перемещаетесь.
3: Доверяете вы навигатору или не доверяете?
1: Да, вот. И дальше предлагаем разные варианты. Но более того, если мы не знаем вот про ваши истории перемещения, вы только установили приложение, то вам предложим мы разные категории маршрутов. Маршрут попроще, если вы начинающий водитель. Маршрут экономичный, если вы не хотите тратить на топливо.
3: Есть через поле.
1: Или быстрый. Быстрый, если вам надо успеть, например, ребенка из школы забрать или из садика.
3: Но
1: или теще на дачу успеть отвезти.
0: Ну и я, соответственно, могу выбирать любой из того, что мне предложено.
1: Да, там подписи такие вот над временем есть.
0: Простой, быстрый, экономичный.
3: Черная трасса, красная.
0: Про новинки в голосовых подсказках. Что у нас появляется?
1: О, да, это шумное обновление. Оно прямо... прямо зашло, я скажу так. У нас появились новые подсказки, которые делают понятнее, когда тебе поворачивать. Вот мы привыкли все, что едем и слышим через 300 метров, поверни направо. Что такое 300 метров?
3: Да.
1: И при разной скорости разные 300 метров.
3: При том, что съезд уже начался, а ты уже проехал.
1: И это тоже. Бывает. Но в некоторых местах гораздо полезнее услышать какой-то ориентир. Есть мастодонты такие городского пейзажа, это мосты, тоннели, какие-то есть большие указатели.
2: А там дерево, во,
1: да,
2: стоял.
1: Дерево, во, и мужик такой, вот, да. Вот, у нас и такие примерно есть, но помимо вот этих больших ландмарк, таких как мосты, тоннели и прочее, реки, мы используем другие объекты, которые очень заметны. Вот, например, стелы заправок издалека можно увидеть, потому что заправки решают свою задачу, им нужно, чтобы к ним заехали и заправились.
3: Или, говорит, после заправки поверни направо.
0: Или перед заправкой.
1: Или перед, возможно, ну, да. Вы опытные уже слышали, видно, что вы пользуетесь нашим продуктом. Есть еще и другие, там, после аптеки, после пятерочки, за Яндекс.Маркетом или
3: женщина Озон. В красном платье, видите, стоит. Вот за ней направо.
1: За женщинами мы так не следим, потому что не видим их в приложении, но кто знает.
2: Будет ли возможность у пользователя изменить настройки подсказок? Допустим, мне нужно только съезды с трасс или маршрут только с правыми поворотами.
1: Ну, у нас прямо сейчас уже есть такая настройка, где можно количество подсказок себе отрегулировать. Вот если вы зайдете в быстрые настройки навигатора, там вот слева можно выключить вообще все подсказки, вот если вы хотите в тишине поехать. А есть вот справа вторая, это вот меньше подсказок. Это умный сбалансированный режим, который на привычных ваших маршрутах говорит поменьше, потому что, ну, вам привычно, вы и так знаете, где рулем крутить. А если это незнакомый маршрут, то тут мы подскажем про каждый поворот. Вот. Ну и туда же еще включены подсказки про камеры, дорожные события.
3: Артем, да. про больную все-таки спрошу. Конечно. Сейчас по известным причинам наблюдается проблема с геолокацией и с мобильным интернетом. И будет работать при наличии таких проблем? Она понимает, где что и как?
1: Смотрите, у нас есть на самом деле безостановочная деятельность по улучшению определения и алгоритмов определения местоположения. Действительно, чтобы прозвучала такая подсказка своевременно, нам нужно четко, твердо и точно знать, где ты находишься и когда ее сказать.
2: Я четко знаю, я в Шереметьево.
0: Причем давно, ты там не одна.
1: Пора выбираться оттуда, я бы сказал. Но вот если с геопозицией совсем плохо, подсказку сложно сказать своевременно, поэтому вы ее не услышите. Но если вы, значит, едете, и локация определяется нормально с помощью всех наших алгоритмов и специальных определений ее местоположения, вот, то мы, конечно, ее произнесем. Но вот если совсем все плохо, вы запускаете приложение, и ваше местоположение, ну, вот не определилось, вы его можете уточнить, у нас есть режим по шагам, в нем можно перейти, и вот там вы защищены от телепортации, там можно вот покликать на кнопочку и посмотреть, как ехать. Там мы подсказки пока не говорим, потому что, ну, вы сами листаете, чтобы у вас вот коллизии этих наложений аудио-подсказок не было. Пока мы не добавляли. Но если будут просить, то добавим. Мы вас слышим, пользователи наши, пишите, если они вам там нужны, мы эту ситуацию исправим.
0: В общем, я такое краткое резюме, я понимаю, что вот это привычное, да, нарисуй мне маршрут до дома, этого не хватает, надо залезть в настройки, вот лично для меня теперь, после нашего разговора, и основательно покопаться.
3: Скоро залезать не надо будет, я просто будет спрашивать, ну что, домой?
1: Ну
3: ты,
1: да.
3: Да, и все.
0: Так хорошо.
1: Так, ну так и работает.
3: Уже работает.
1: По идее, вот вы запускаете приложение, да, и если ваше местоположение определяется корректно, то там уже у вас подсказки «дом» или «работа» висят. Да, и в один клик. Да.
0: Спасибо огромное. Старший менеджер продукта навигации в Яндекс.Картах Артем Звягин. Спасибо, и ждем очередной встречи, когда будет что-нибудь новенькое.
1: Здорово, было приятно.
2: Удачных поездок.

0: Тик-ток. Слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так. А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
4: Переводы «Корона Пэй» доступны в офисах Билайна, ПАО «Мобилком». Адреса пунктов обслуживания на сайте coronapay.com. Оператор по переводу денежных средств РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия «Банк России» номер 3166К от 14 апреля 2014 года.
3: Отправляйте переводы «Корона Пэй» тем, кто дорог, в офисах Билайна.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию.
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно, чулетечка, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
14: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
17: Подробнее на t2.ru.
18: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
19: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
20: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
21: 4 июля. Большая дискотека «Авторадио». Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

0: Дать актеру на чай. Чаевые вместо цветов. В московских театрах решили предоставить зрителям возможность выразить благодарность артистам не только аплодисментами, цветами, там, отзывами в сети, но и рублем. Первым новшество внедрил Покровка театр, где москвичам прям предложили выполнить перевод любимому артисту с помощью QR-кода. Сканируйте код, попадайте на сайт, там список всех актеров театра. Да, выбираешь своего любимого, или в принципе...
1: Даже если он не играл?
0: Или просто тот, который тебе конкретно понравился в определенном спектакле, в определенной постановке. После выбора артиста открывается страница, на которой можно уже отметить сумму благодарности от 100 рублей до плюс
2: до бесконечности.
1: А если не понравилось, можно, чтобы наоборот деньги возвращались?
0: Подожди, это не усугубляй ситуацию. Это обсуждаем конкретную инициативу.
1: Да,
0: ну, знаешь, у вас фантазии больные.
1: Обсуждаем, да.
0: Этот эксперимент вызвал бурю комментариев, самых разных, само собой. Театральные деятели, старые школы, за цветы. Вот, например, Светлана Немоляева убеждена, что терять такую традицию, когда артистам дарят цветы, это просто преступно. И она убеждает, что она все цветы, которые когда-либо получала, обязательно бережно, с трепетом и любовью уносит домой. Представитель династии Куклачевых Дмитрий Куклачев говорит, а что? Если в нашем театре кому-то понравится кот, и ему придет такая благодарность.
2: На корм.
0: Да, мы будем счастливы. Ну, я не знаю, коллеги, как
1: вам? Сравнили Немоляева и кота. Это разные вещи.
0: Разные вещи, поэтому я говорю совершенно разные мнения. Мне вот лично кажется, такая инициатива в любом случае, пошловатой, что ли, какой-то мелкой.
1: Аплодисменты есть.
0: Я же уже заплатила деньги, да, я же уже купила билет. Притом мы все знаем прекрасно, что билеты театральные стоят вообще недешево. Ваше мнение тоже, соответственно, я так понимаю, за это.
1: Да, конечно, какая-то ерунда.
2: Странная инициатива,
1: есть цветы,
2: на самом деле.
1: Есть аплодисменты, есть вообще зрители, которые ходят на спектакли. Есть «Браво!» Да, который кричится. А тут вот отдельно, знаешь, там типа, я вот уже послал по QR-коду, я аплодировать не буду. Или цветы дарить не буду, я уже оплатил, все.
0: Ну, для авторадио театральные чаевые прокомментировал известный режиссер, руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
3: Я не думаю, что здесь вопрос материальный как-то имеет большое значение, потому что... Это же любовь, да, это желание, которое вас распирает, подарить цветы. Или там дети на детском спектакле у нас в театре «Модерн» приходят, тоже дарят по одному цветочку актерам. Понимаете, это же культура, это немножко другая история, да. И когда это все чаевые там предлагают в этом театре, я с трудом себе представляю, я бы не взял бы, если бы мне кто-то передал бы чаевые, сказали, знаете, Юрий, у вас театр «Модерн» такой замечательный, и понятно, что там суперпродажа, у нас 32 спектакля на аншлагах, но и вдруг мне передали чаевые. Ну, меня бы это, наверное, удивило и отчасти обидело. Да, и театр, и вот еще важный момент. Театр – это все-таки не обслуживание, понимаете? И когда кто-то говорит, что надо пойти в театр расслабиться, то это как раз ошибка. Расслабиться можно и нужно в сауне. И, наверное, банщику можно дать чаевые, чтобы он вас отхлестал веником. А театр, правильно говорил Михаил Чехов, в театре работает зритель. Он также работает, зритель, как и актер. Поэтому, может быть, тогда пойдем дальше, да, и давайте ведем новое предложение, что актеры играют, говорят, смотрите, там в пятом ряду, 8-е место, потрясающий зритель. Он так смотрит хорошо, или так красиво зрительница сидит. Давайте мы на выходе этому человеку по его номеру билета будем давать чаевые. Актеры скидываются, и лучшему зрителю дают чаевые.
2: Хорошо.
0: Это Юрий Грымов, как всегда, с интересными идеями, с прекрасным комментарием. Но, Пасашок, отметьте, что упомянутый выше Покровка театр от своей инициативы отказался. QR-коды для чаевых актеров там пропали. Ну и, скорее всего, в других театрах, будем надеяться, они тоже не появится.
1: Мне кажется, Покровка театра просто о себе напомнила. Друзья,
0: хорошо.
1: Между прочим, мы есть.
4: Вечернее шоу на Авторадио. Радиоканал Авторадио Калуга. Без возрастных ограничений. Погода.
5: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь, западный ветер 3-5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем до плюс 10.
6: Авторадио. Движение только вперед.
4: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
7: Позаботились и выбрали лучшее?
8: Да, в магазинах «Да».
7: Окорок свиной, крупный кусок. Цена за 1 килограмм 249 рублей 90 копеек.
8: Да, за выгодой сюда.
7: Цена действительная по 3 июня 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
4: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: Электричка отправляется у нас в лайв-чате. Готовы ли вы поменять свою машину с бензиновым двигателем на электрокар или на гибрид? Как в вашем регионе обстоят дела с инфраструктурой, то есть с зарядками для электрокаров? Ну и если у вас такой именно автомобиль, рассказывайте о впечатлениях, о плюсах, о минусах, то, собственно говоря, вы это уже и делаете. И нам очень интересно разбираться с вашими сообщениями.
1: Электрички – это замечательно, начинает Ирина. За ними будущее однозначно. Очень надеюсь, что благодаря им в природе и людям станет легче дышать. Но пока они несовершенны и очень дороги сами по себе и в обслуживании. Да и заправок, кстати, для них очень мало. Так что смотрю в будущее с надеждой, но пока свою автулю с механической коробочкой не готова променять, даже если электромобиль достанется безвозмездно, то есть даром. Привет из Сочи, кстати. Вот удивительно, что же Ирина, да, ну, в большинстве своем дамы сейчас предпочитают все-таки автоматы, да, она вот приверженец механики. Это тоже отдельный еще разряд автолюбителей, да, которые ни за что не променяют на автомат.
0: Дальше Сергей из Зеленограда пишет. Я обладатель последовательного гибрида Аита М5. Уже второй год. Пробег 70 тысяч километров. Очень нравится этот автомобиль. Электричка с бензиновым генератором. Летом живу на даче, заряжаюсь просто от розетки ночью. Зарядки почти хватает на работу и обратно. Это 140 километров в день. Зимой живу в городе, розетки рядом нет, но я и не переживаю. Езжу в режиме бензин. Прошлым летом ездил на юг, к морю, примерно 2000 километров. Тоже без проблем. Заливаю бензин и вперед. Зарядка на электрозаправке реально, но пока долго, от 1 до 1,5 часов.
1: Ну, вот смотря какие зарядки, опять же, и какой у тебя автомобиль, да, потому что есть сейчас он по 20 минут заряжается, до 80%. Ну, быстрая зарядка,
0: быстро,
1: да.
0: Быстро, я понимаю. Динамика автомобиля просто супер, хвастается Сергей. Мне очень нравится, думаю, следующим автомобилем моим будет точно гибрид. С чистой электрикой пока сложно. Вот мнение профессионала, вернее, ну, человека опытного, который сам, собственно говоря, использует автомобиль.
2: Далее Павел. Сегодня ровно месяц, отмечает он, как пересел на гибрид. Счастье полное. Штаны, господдержка, динамик.

0: электрички, которые проводятся, ну, минус миллион, извините, очень неплохо, да? Вот, плюс, опять же, бесплатные трассы, которые являются платными для всех остальных, но и налога нет. Это пока что, это вот пока
1: и
0: это
1: и парковки,
0: есть.
1: Ты говорил, бесплатные.
0: Да, и парковки бесплатные. Это очень-очень большие плюсы. Ну, собственно, продолжим. Изучение электромобилей. Плюс 7-915-459-2020. Рассказывайте ваше отношение к подобного рода машинам.
2: Лайф-чат. Мурзилки лайф. Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+. Конфетный.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Развивайте идею. Масштабируйте бизнес. Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» ждут именно вас. Активных, инициативных, тех, кто создает будущее страны. Сегодня это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.roscongress.rf. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+.
3: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
4: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Мошенники разработали схему для обмана школьников. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Аферисты предлагают школьникам готовые ответы на ЕГЭ и ОГЭ. Об этом рассказал член Комитета Думы по информационной политике Антон Немкин. Ссылки на такие файлы распространяют в соцсетях и мессенджерах. Вместо ответов пользователи могут скачать вирус, который получает доступ к банковским приложениям, аккаунтам и персональным данным. По данным экспертов, официальных ответов на государственные экзамены в открытом доступе до их начала не существует.

0: А город?
1: В Туапсе большую часть пляжей очистили от нефтепродуктов. Исключение составляют только городские зоны отдыха. Работы там продолжаются. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко. Роспотребнадзор осуществляет лабораторный контроль качества морской воды и санитарного состояния береговой полосы. Кроме того, по оценкам дайверов, подводная среда соответствует нормам. Всего в этом году в Туапсе откроется примерно 70 пляжей, 11 из которых общего пользования.
0: Про погоду.
1: Сегодня ночью в московском регионе могут быть заморозки. Ожидается снижение температуры от 0 до минус 2 градусов. По данным синоптиков, в целом предстоящей ночью на фоне небольшого дождя местами температура воздуха в столице составит от 4 до 6 градусов выше 0. По области от плюс 2 до плюс 7. Завтра днем тоже небольшие осадки. Воздух прогреется до 10-12 градусов выше 0 в Москве и от 7 до плюс 12 градусов в Подмосковье. Подробнее о погоде в российской столице рассказал гидрометеоролог Никита Поповнин.
2: В Москве нынче, как в конце марта, от плюс 6 днем до плюс 10. И так будет до конца рабочей недели. Хотя и на выходных не сильно-то потеплеет. Но, тем не менее, тенденция очевидная в сторону увеличения температуры воздуха до плюс 14, плюс 15 градусов. К сожалению, не выше. Но и все эти дни будет дождливо, временами с грозами и сильным ветром до 12 метров в секунду. Если говорить о субботе и воскресенье, то в воскресенье вероятность осадков все-таки чуть меньше. Следует быть внимательными дачникам. По Московской области в ночь на пятницу и в ночь на субботу при прояснениях возможны около нулевые температуры воздуха.
1: При этом эксперт отметил, что 20-градусное значение в столице можно ожидать, начиная со вторника на следующей неделе. Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные 30-31 мая на Москву и область обрушатся заморозки, которые будут сопровождаться смешанными осадками. Об этом пишет Арти со ссылкой на синоптиков. В субботу днем ожидается плюс 10-15 градусов, в воскресенье 13-18 тепла. Также стало известно, что похолодание прогнозируют в Тверской, Владимирской и Рязанской областях. Об этом сообщили ТАСС в Гидромедцентре России.
0: Про социальные сети.
1: Новый тренд обсуждают в социальных сетях. Теперь люди отмечают середину между двумя днями рождения. Причины у всех разные. Кто-то просто не хочет жить от даты к дате. Другие же закатывают шумные вечеринки, если их личный праздник, например, выпадает на Новый год или же растворяется в суете. По данным Центрального банка Российской Федерации, официальный курс доллара на завтра составил 71 рубль и 37 копеек. Официальный курс европейской валюты, согласно данным регулятора, 83 рубля и 69 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
3: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
4: Слушайте, но дельное предложение, а? Праздновать день рождения не один раз в год, а еще и посерединке. Ну и поскольку у меня недавно был, то, соответственно, мне кажется, ваши дни рождения как-то в суете тоже прошли. Надо как-то усугубить, да, мне кажется.
5: Как раз наши с Гордеевой день рождения прошли нормально.
4: Давайте.
5: Это вот твой.
4: А я предлагаю устроить танцы вот прямо на этих выходных. Почему бы нет, а?
6: И чей бы то ни был день рождения, мы его отметим ярко, красиво.
4: А я уверен, что на этих выходных обязательно есть чей-то день рождения, да. И всегда есть повод потанцевать. А на Авторадио, друзья, большая премьера. В связи с этим теперь каждый вечер по выходным.

0: знаменательного дня, когда в Москве на стадионе ВТБ-арена состоится грандиозное музыкальное событие под названием «Большая дискотека Авторадио».
1: А, друзья, вне зависимости от того, уже приобрели вы билеты на главный танцпол этого лета или еще только собираетесь, обязательно нужно подготовиться к нашей встрече на стадионе ВТБ-арена, так сказать, потренироваться.
2: Да, по выходным ровно в 18 включаем Авторадио на максимальную громкость и отдыхаем как следует. Это «Большая дискотека Авторадио». Крутой микс ваших любимых хитов, невероятный драйв и только положительные эмоции.
0: Танцуем, подпеваем, открываемся во полное, чтобы к 4 июля мы были все готовы. Встречаемся на стадионе ВТБ-арена на «Большой дискотеке Авторадио».
1: Ну и не забывайте, ваш билет на «Большую дискотеку Авторадио» ждет вас на сайте Авторадио.ру.
2: Остановиться
0: Захар,
2: не могу.
0: Танцуй. Захар, танцуй.
1: Я в выходные буду.
2: Танцуем все, друзья. Всем добрый вечер. До танцевального настроения всем слушателям. Авторадио шоу «Мурзилки Лайв» продолжается до конца этого часа. Брагин, Гордеева, Захар в эфире.
3: Вечернее шоу.

0: Сенсационное сообщение с информационных лент, что мы его сначала упустили, в начале шоу, но хочется об этом поговорить. Я не знаю, насколько получится прямо подробно и детально погрузиться в тему, но смотрите. Половина родителей в стране готовы платить детям за отказ от социальных сетей.
1: Да ладно?
0: Да, мы как-то уже обсуждали с вами, что там родители платят там за хорошее поведение, ну, за оценки. И то всегда это споры, и споры с психологами.
1: Да,
0: споры
1: психологи не поощряют.
0: Да, а здесь смотри, родители, можно сказать, панически ищут самые эффективные варианты борьбы с тем, что большинство российских детей проводит много времени в социальных сетях. Что выяснилось? Что самый популярный способ борьбы – это скандалы дома. Ну, то есть просто, эх, я себе сейчас докажу.
1: Ну, катался там с телефон.
0: Да, это да, другое. Да, это часть родителей отбирают технику, не выдают больше карманные деньги. Это все карательные меры, скажем так.
1: А еще карманные деньги есть, да?
0: Да, у кого-то есть. Да, только треть родителей проводят разъяснительные беседы без негативных эмоций. Еще меньшее количество мам и пап окружают ребенка заботой и стараются отвлечь, чтобы, ну, мягкая такая сила.
2: Ой, какой котик.
0: Вот, больше времени стараются проводить вместе в офлайне, таким образом отвлекая ребенка от соцсетей. Для меня что самое удивительное, что четверть родителей уже платят ребенку. О каких суммах? Для кого-то это до 5000 рублей в месяц. Но есть определенный процент родителей, которые готовы платить более 25 тысяч рублей в месяц за то, чтобы их ребенок не выходил в соцсети.
1: Вот такой процентик какой-нибудь, однотысячный, наверное. 25 тысяч, с ума сошли, что ли?
0: С ума
1: платить.
0: Сошли. С ума сошли. Там еще есть вообще, которые выражают готовность дарить дорогостоящие подарки, вплоть до автомобилей, если
3: на
0: там...
3: На тебе, сынок, машину, только
1: вплоть
3: не лезь с телефона.
1: До автомобилей?
0: Ну, да.
1: Как мне папа раньше давал рубль. Вот тебе, на пульке, иди в
3: тир. Причем на неделю.
0: И ты отказывался от социальных сетей, потому что что? Их не было.
1: Не было.
0: Да. Слушай, ну вы со своими детьми как-нибудь боролись по этому поводу?
1: Нет. Захар, ты борешься?
3: Нет. А что бороться? Во-первых, я считаю, это бессмысленно.
0: Так.
3: Вот просто.
1: Ну ты как-то разговариваешь.
3: Бессмысленно.
1: Не надо. Миш, не надо.
3: Не, я просто-напросто у меня, соответственно, старшая, ну, она уже практически не живет с нами, а младший что-то там сидит, общается с кем-то, играет во что-то.
0: Ну, больше даже, наверное, играет, я тут не знаю.
3: Ну, играет, да, там, со своими друзьями, причем я их всех знаю.
1: Не надо, Леш, ну, не надо больше играть.
0: Я не Леша,
1: пап. Я не Леша.
0: Прости, да, я на чужом аккаунте, знаю, ты просто тоже мишка. Ну, в общем, друзья, если говорить о первоисточнике проблемы, то большинство родителей испытывают чувство вины за то, что приучили в свое время ребенка с детства
1: да
0: с современным
1: сидим, технологиям. Да что приучили-то?
0: И
1: смотрите
0: если,
1: на родителей.
0: И если представить гипотетическую ситуацию, повернуть время вспять, то более 80% родителей вообще никогда бы не давали детям смартфон, планшет или ноутбук. Но время вспять не повернешь.
1: Давайте вернемся в каменный век. Я говорю, надо начинать с себя. Вот если родители весь вечер не подойдут к телефону сами,
0: то
1: ну,
0: для,
1: вот
0: для детей это показательный момент будет.
1: Будет хотя бы так, да, с кого пример брать. А также мы сами себе берем и залипаем. Мы типа отдыхаем после трудного рабочего дня.
4: Вечернее шоу.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома. Мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектура. Подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
7: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
8: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
9: Рассрочка предоставляется застройщиком, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Вы знаете, друзья, у нас что не день, то праздник. Ведь ровно 72 года назад Шерп Тенсинг Норгей и новозеландец Эдмунд Хиллари первыми в мире поднялись на самую высокую точку поверхности Земли – 8850 метров над уровнем моря. И с тех пор отмечается День Эвереста, чтобы отдать дань уважения первопроходцам, но в нашем случае мы хотим отдать дань уважения и восхищение невозможному. Впрочем, невозможным это было до 20 мая, поскольку именно 20 мая 2026 года россиянин Рустам Набиев навсегда вписал свое имя в историю альпинизма и стал первым в мире человеком, зашедшим на вершину Эвереста на одних руках. Рустам с нами на связи. Рустам, приветствуем!
1: Добрый.
0: Но прежде всего, конечно, наши поздравления.
2: Да, поздравляем от всей души.
0: И восхищение, и можно только догадываться, чего тебе это стоило. Вот по поводу наших догадок это оставим в стороне. Скажи, пожалуйста, давай станцуем от печки, как в твоей жизни вообще появился альпинизм? Ведь я знаю, что ты еще и хоккеем, слэдж-хоккеем занимался.
1: Да, было дело, слэдж-хоккеем занимался. После хоккея решил, что командный вид спорта – это не мое, и поэтому пустил свой взор на что-то такое одиночное, так скажем, индивидуальное. И, получается, увидел горы.
3: И влюбился, да?
1: И влюбился, можно сказать, mm-hmm. потому что до этого я никогда не увлекался ни альпинизмом, ни горами. То есть это вообще такая тема была для меня далекая. И непонятное даже в какой-то степени, но однажды я понял, что почему бы не попробовать себя. Это был 2019 год, я видел в социальных сетях, как женщина на инвалидной коляске пытается занести на Эльбрус. Угу. Я подумал, блин, я вроде тоже на инвалидной коляске, и мне тоже надо попробовать. И потом я написал человеку, который меня проигнорил, но написал сам спустя целый год, в 2020 году, где-то весной, он со мной связался, Рустам, давай попробуем. Мы решили попробовать, естественно, и 12 сентября 2020 года я взошел впервые в истории Эльбруса на одних руках на его вершину.
3: Потрясающе.
1: И так началась моя...
3: Горная эпопея, так... да? То есть после...
1: Горная эпопея, да.
3: После Эльбруса, вероятно, еще что-то было, ну, вплоть до Эвереста, да, я так понимаю?
1: Конечно. Вообще на Эльбрус я взошел 3 раза. Вот, на обе вершины. Потом появился Казбек в Грузии, высшая точка. Потом Арарат. Потом Килиманджаро, Африка, потом Южная Америка, Аконкагуа. И мы после Эльбруса, кстати, сразу же решили, что нам нужно взойти на какую-то значимую гору. И это этой горой стала гора Манаслу, 8-тысячник, 8-я по величине вершина мира в Непале. И вот в 2021 году, 2 октября, я стоял на ее вершине.
3: Потрясающе.
1: И это стало рекордом мира, когда человек на одних руках взошел на такую высоту.
0: Фантастика.
3: Ну вот теперь Эверест.
2: Да, Рустам, вот как говорят, мы-то сами не были. Эверест – гора коварная. Какие трудности, какой самый сложный момент, да, был во время восхождения?
1: Знаете, я вот говорил, что Эверест – это вообще самая сложная гора в моей жизни, которая вообще была. Это, кстати, 10-я вершина моя, юбилейная.
3: Ну, еще
1: стала.
3: Повод.
1: Да, ну, на самом деле сложности были на каждом этапе ее восхождения, начиная от ледопада Хумбу, самый опасный участок на Эвересте считается, где ежегодно погибают люди. Ледопад Хумбу – это... движущийся ледник, постоянно движущийся, то есть это ледяная река, которая проходит в сутки 1 метр. То есть там ты проходишь маршрут, и через сутки этот маршрут, он меняется кардинально, потому что ледник движется. Вот, он для меня оказался самым сложным на этом пути до вершины, и я его прошел за 15 часов на руках.
0: Боже, без остановки?
1: Без остановки, да.
3: Ничего себе.
0: Это что-то невероятное. Но вот, Рустам, я не знаю, правы мы или нет, ведь всегда говорят, есть восхождение и восхождение. Но ведь помимо этого есть еще и спуск. Не менее тяжелый, а может быть даже и более тяжелый, нежели подъем наверх. Вот что для тебя было тяжелее, сложнее? И как выбиралась тактика?
1: Вы абсолютно правы. На самом деле само восхождение не так, не так сложен, как спуск. Спуск на самом деле еще сложнее, потому что, во-первых, ты идешь на штурм глубокой ночью, мы выходим примерно в 10 вечера на вершину, и ты абсолютно ничего не видишь. То есть психологически тебе намного легче, ты не видишь вот эти обрывы, ты не видишь, ты не чувствуешь высоту. Ты не чувствуешь вот этот склон крутой, да, куда ты можешь вообще провалиться, и тебя в жизни никогда не найдут, потому что, вот, например, мы поднимались со стороны Непала, там склон, с непальской стороны склон в 3 километра, то есть пропасть 3 километра, а с китайской стороны 2,5, то есть если ты туда провалишься, то тебя в жизни никто никогда не найдет, и искать даже никто не будет на самом деле. И поэтому ночью подниматься психологически легче. Да, сложнее, но легче. А когда ты спускаешься, ты видишь все это перед собой, ты видишь вот этот склон крутой, куда ты можешь вообще провалиться, сорваться и так далее. И поэтому в моем случае, из-за того, что отсутствуют ноги, я всегда спускаюсь лицом вниз. То есть это еще психологически на тебя сильнее давит, и мне приходилось постоянно держаться руками, чтобы просто не сорваться по склону, так как ног у меня нету, вот этих привычных кошек, которые одевают люди с ногами, так скажем, вот, альпинисты. В моем случае, конечно, спуск в разы сложнее, вот, но он быстрее. Он сложнее, но быстрее. Мы спустились. Понятно. Вот, например, если мы поднимались с 4-го лагеря до вершины 14 часов, то я спустился до 4-го лагеря с вершины за 5.
3: Молодец. Рустам, ну вот скажи, вот все эти, ну, скажем так, действительно тяжелые моменты, да, зачем тебе это все вот на данном этапе? Что ты хочешь самому себе, может быть, и миру доказать?
1: Ну, на самом деле, Эверест – это логическое продолжение моего альпинистского пути. То есть он в любом случае когда-то должен был случиться, просто это было вопросом времени. Ну и это, знаете, вот 11 лет назад, когда со мной случилась вот история, когда я потерял обе ноги при обрушении казармы в Омске, находясь под завалом, в ожидании смерти я жалел только об одном, о том, что я в этой жизни ничего не успел, и что если я сейчас умру, после меня абсолютно ничего не останется, никакого следа нет. Я сейчас, познав вот эту горькую правду, хочу просто наполнить свою жизнь какими-то событиями, которые останутся после меня жить. Вот эта вот история, на самом деле, она же на всю жизнь. То есть да, вот этот абсолютно. Рекорд, то я вообще думаю, что его никто никогда не сможет как-то повторить, потому что это, ну, такая история тяжелая, на самом деле. Я через это прошел и понимаю, что, наверное, если бы кто-то и хотел бы, то давно бы это попробовал сделал, бы, да. Но таких людей нет. Да, поэтому я считаю, что этот рекорд навсегда останется как единственный в мире в истории альпинизма. Ну и плюс это же наследие для детей тоже.
0: Ну я думаю, не только для детей, но и прекрасный пример для других людей, которые считают, что какие-то вещи в жизни невозможны.
2: Рустам,
0: вот, пожалуйста.
2: Ты герой, я просто восхищаюсь.
0: Спасибо, спасибо огромное. Восхищаемся. Восторг бешеный, друзья. Единственный,
1: спасибо.
0: Первый и единственный человек в мире, который зашел на вершину Эвереста на одних руках. Рустам Набиев был у нас в гостях в эфире. Спасибо и счастливо.
3: Счастливо. Новых вершин. Счастливо.
1: Спасибо.
3: Пока.
1: Спасибо.

0: Реклама. Только в Sunlight золотые цепи Московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеют за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру 12+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7. Более подробная информация на сайте a7.ru.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
2: Давай сбежим отсюда.
3: Прямо сейчас.
4: Это же наш медовый месяц. Первый, я надеюсь, последний в жизни.
5: Надо прыгать.
6: Вы разобьетесь, если не прыгнете.
7: «Пропасть» уже в кино. 16+.
8: Муз-ТВ приглашает.
9: 6 июня.
8: Москва.
9: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арти Гасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
10: Категория 16+.
11: Авторадио.

0: Обожаю нашу аудиторию. Готовы действительно обсуждать самые разные вопросы. Курьезные, личные, социальные, ну и автомобильные, само собой. Сегодня мы решили выяснить у вас отношение к автомобилям, электрокарам, к электроавтомобилям. Готовы ли вы поменять свою машину на электрокар или гибрид? Как вообще в вашем регионе обстоят дела с зарядками для электричек? Ну и ваши эмоции от этого автомобиля, если вдруг вы уже являетесь его обладателем, ну или там периодически пробовали просто на нем кататься. Давайте почитаем.
1: Светлана признается, вот хотел бы иметь такой автомобиль в качестве альтернативы на каждый день, на работу гонять бы поэкономичнее. Для более дальних поездок оставил бы свой имеющийся вариант. В Краснодаре часто вижу зарядки для таких автомобилей, но, к сожалению, они обычно заняты под паркинг обычных автомобилей. Люди не понимают, что ли, для чего это сделано.
2: А эвакуаторы у вас не работают?
1: Да, и там же штраф можно получить, если ты займешь это место. Так что надо в Краснодаре навести порядок.
0: Дмитрий, ну, возмущается прям, да, вы о каких электричках в эфире говорите? Это смешно. Электромобиль в Урюпинске или Каргополе, или в Цимлянске, так можем продолжать бесконечно. Подавляющее большинство граждан Российской Федерации эксплуатируют подержанные авто, а, конечно же, далеко не электрокары. Электрички – смех, цена на бензин – слезы.
1: Но электромобили тоже есть БУ, кстати. И очень сильно БУ. Они же давно уже начались.
2: Не, понятно, что, допустим, вот как было сказано, Урюпинск, Каргополь или Цимлянск, там я тоже сомневаюсь, что есть инфраструктура зарядных станций, но там можно заряжать
1: удлинитель?
2: В доме. Да, удлинитель,
1: да,
2: конечно.
1: Кинул на улице и все.
2: Максим дальше пишет: за электричками будущее. Сейчас нет спроса только по причине сервиса. Мало зарядок. Я живу в доме, могу и в доме, и на работе заряжать. А вот что делать остальным? А то, что шуточки про озвучку мотора, так это безопасность. Машину не слышно. Опасно, как для детей, так и людей, и для животных. Это не понты, а необходимость. Будут условия и нормальные цены, цена, будут и продажи.
1: По поводу цен, кстати, не то, что цен на автомобиль, да, вот Тима рассказывает, что у него есть у знакомого зарядный провод сгорел на Зикере. Ну, всем известный Зикр, да, сейчас такой, ну, понтовый достаточно автомобиль, электричка. Так вот, один провод встал ему в 70 тысяч рублей.
2: Ну, если ты покупаешь Зикр за 5 миллионов, то 70 тысяч рублей – это пыль.
1: Ну!
0: Ну, прям пыль.
2: Ну, если у тебя есть 5 миллионов на огромный автомобиль.
1: Да, может быть, кредит, да. Кредит взял, это Зикр, вот, и теперь не ешь, не пьешь, лишь бы на нем ездить. Ну, а пока я катаюсь на Солярии. Не дорос, как говорится, чтобы протестировать.
0: Так, ну и все, наверное, давайте еще одно сообщение прочитаем. Захар, читай.
1: Финальное.
2: Сергей пишет, что про электрички. 300 километров от Москвы отъедьте, вся прелесть заканчивается. Инфраструктуры нормально нет, да и экологичность электричек преувеличена. Для получения электроэнергии надо ведь что-то сжечь. Газ, там мазут, уголь. Та еще экология. Ну и по окончании срока службы не забудьте батарею утилизировать. Да, и вам, наверное, известно ощущение от смартфона, когда на дисплее 18% осталось, а шнура или зарядки поблизости нет.
0: Ну да.
1: Правда жизни.
0: Правда жизни есть. Спасибо вам за правду жизни, дорогие наши слушатели, участники лайв-чата. Давайте Сергею мы сегодня вручим подарок. А подарок у нас прекрасный. Два билета на концерт группировки «Ленинград», который состоится 26 июня на «Лукойл-арене». Еще раз благодарим всех наших участников лайв-чата.
1: Ну а через 10 минут будут страдания электроавтомобилиста. Нашей фирменной пародии не прослушайте.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Друзья, весь вечер мы сегодня говорили про электромобили, за которыми, как я считаю, будущее. Хотя есть варианты. Мой сын говорит, что вот предпочитает, ну, думает о том, что лучше на водородный автомобиль пересесть.
2: Конечно, вот. И этого-то добра еще больше, чем электричка.
3: Я-то сегодня...
2: Ты за своих двоих.
1: Ну, так осуждает поколение, молодое поколение, да, что за водородными все-таки перспектива. Ну, посмотрим. В таком случае, о электричке сегодня рассуждали. Электричка становится больше. Народ стал покупать на 22,5% чаще, хотя это все равно 1% вообще от всего автомобильного парка в нашей стране. Почему это начало развиваться? Ну, потому что появились наши, во-первых, автомобили.
3: И продолжают появляться.
1: Да, безусловно, автопарк меняется в этом плане. И государство субсидирует, дает минус миллион на такой автомобиль. И вот, в частности, валюта iJoy можно купить сейчас порядка 2 миллионов рублей он стоит. iSpace — это гибрид, тоже наш, тоже валютный, он где-то 2,5.
3: Скоро, вы понимаете, да, что брать скоро... уже в материале настолько...
1: Я в материале, да, потому что мне это интересно.
3: Прям видно, что человек уже чуть ли не выбирает.
1: Уже сейчас появляется Ума, во всяком случае, в каршеринге. Это от Яндекса, и управляется он, собственно, тоже при помощи команд, которые Алиса внедрена непосредственно, да. И вы можете, допустим, Алиса, открой багажник, у вас багажник автоматически открывается. Там помощнее батарейка, чем у валюты, она сама по себе полегче, машиночка. И заряд, соответственно, на более дальние расстояния, говорят, можно проехать около 420 километров. Но это, опять-таки, при условиях определенных, что это не зима, и что вы не топите 150 километров.
2: И вы едете, да, с одной скоростью.
3: Или наоборот, что кондиционер у вас там не
1: работает. Скоро появится Атом, еще одна отечественная новинка. Посмотрим, что там будет. Там тоже обещают более дальний пробег на одной батарее. Тоже поживем, как говорится, увидим. Но пока китайцы впереди планеты всей. И вот только что я был в Беларуси, там BYD, безусловно, рулит. И, в частности, BYD, опять-таки, смотря какую комплектацию вы берете, может проезжать уже до 700-800 километров. Но это уже, как говорится, дороже. И в Беларуси опять нет такого налога, нет такого утильсбора, как у нас на эти автомобили. Поэтому нам о BYD пока приходится мечтать.
3: Либо не мечтать. Наш сегодняшний лайв-чат, то, что немногие там мечтают, задумываются, взвешивают, изучают.
2: Да, просто отъезжают 300 километров от Москвы и понимают, что
3: и
2: вот здесь...
3: мечтать, да?
1: Да, ну, пока у нас сеть развивается электрическая, но не очень быстрыми темпами, не так, как хотелось бы, возможно. И пока маловато, к сожалению. Часто приходится уже на основных трассах даже стоять в очереди за той же самой электрической зарядкой. Она, извините, не 5 минут, как у обычного бензинового двигателя, да, а от 20 до часа и до полутора. В общем, друзья, пока мы об этом, как говорится, думаем и мечтаем, ну а сейчас вашему вниманию страдания автомобилиста, электроавтомобилиста.
0: Вечером. В куплете.
1: О, смотрите, как стар...

0: вечернее шоу.
1: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Авторадио и Федеральная пассажирская компания представляют. Хочешь отправиться в путешествие на одном из легендарных туристских поездов? Тогда не пропусти игру «Утренний экспресс» на Авторадио. С 25 мая по 5 июня в утреннем шоу «Поехали!». Дозвонись в эфир, угадай, какой маршрут загадали ведущие, и получи шанс выиграть свою незабываемую поездку.
3: Категория 18+.
4: Партнер проекта АО ФПК. Открывайте Россию на туристских поездах Федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», в Карелию, Байкальский экспресс, по Золотому кольцу. Всего более 40 маршрутов. Путешествовать по России лучше поездом.
3: Подробности на rfd.ru.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
7: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23.05. Категория 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 21 час.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Депутаты приняли закон о запрете продажи бензина и краски детям. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Новосибирской области запретили продавать детям бензин и краски, чтобы снизить риск поджогов и ДТП с участием подростков. Детям до 18 лет нельзя будет отпускать топливо, органические растворители, эмали и лакокрасочные материалы. Штрафы за нарушение новых правил для должностных лиц составят до 5000 рублей, для юридических – до 30 тысяч. При повторном нарушении суммы взысканий увеличиваются. Исключение сделано только для подростков старше 16 лет.

0: водительскими правами, которые заправляют собственные авто. Кроме того, в Московской области будут наказывать за продажу бензина и других горюче-смазочных материалов детям в Подмосковье.
1: Про авиацию.
0: В этом году в России в 4 раза чаще стали отменять авиарейсы. Как пишет «Коммерсант», задержки начались в январе из-за снегопадов, а к весне сбои в расписании усилились из-за массовой отмены рейсов в связи с войной на Ближнем Востоке. Кроме того, из-за беспилотных атак закрытие авиагаваней в ряде городов стало практически ежедневным. Юрист Владимир Тарасов напомнил, что положено при задержке рейса.
2: Самое главное при задержке или отмене рейса – это нельзя покидать стерильную зону до общения с представителем авиакомпании. И необходимо зафиксировать время задержки. И если мы тратим собственные деньги, авиакомпания не предоставляет ряд услуг, то нужно собирать еще и все чеки. Если задержка свыше 2 часов, то должны быть напитки, вода. Если свыше 4 часов, то должны уже обеспечить питанием. Горячее питание подразумевает собой комплекс первое, второе. Если же компания выдает, допустим, ваучер на 500 рублей на приобретение еды, то в данном случае мы можем потратить собственные деньги и потом уже выставить, сохранив чеки, выставить авиакомпании.
0: А если задержка свыше 6-8 часов, авиакомпания обязана снять отель и оплатить трансфер до него. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал корреспондентам Авторадио, какие нюансы еще нужно учитывать.
3: С учетом транзитных пересадочных рейсов нужно учитывать, что если у вас перевозка оформлена различными авиакомпаниями на различных бланках билетов, перевозчики не несут ответственности друг за друга, и в данном случае, в случае задержки рейса, может сгореть вторая часть перевозки. Лучше в этой ситуации планировать более длительные стыковки или путешествовать одной авиакомпанией по всему маршруту.
0: При отмене рейса положен полный возврат денежных средств или же перенос поездки на любые удобные для вас даты.
1: Про литературу.
0: Россияне считают князя Льва Мышкина из романа «Идиоты» и Маргариту из произведения «Мастер и Маргарита» самыми нишевыми героями русской классической литературы. Об этом пишет РИА Новости. Под нишевостью аналитики подразумевают стремление к индивидуальности, отказ от массовой культуры и интерес к специфическим темам. В литературе этот термин отражает интерес читателей к сложным, нестандартным персонажам, которые ярко выделяются на фоне общества и демонстрируют индивидуальный взгляд на мир. На втором месте в списке нишевых мужских персонажей оказался Воланд, на третьем – нигилист Евгений Базаров из романа «Отцы и дети». Официальный курс доллара на завтра составил 71 рубль и 37 копеек. Курс европейской валюты – 83 рубля и 69 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Ну тут смотря какое счастье. Вот, например, о своем молчать мы никак не можем. Я, конечно же, сейчас говорю о большой дискотеке «Авторадио», которая пройдет 4 июля на главном танцполе страны на стадионе ВТБ-арена. В этот день 30 тысяч человек будут зажигать под главные хиты главных звезд «Авторадио». А среди них Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие. Хотите запомнить лето 2026 надолго? Тогда приобретать билеты и занимать лучшие места для себя и своих близких нужно прямо сейчас. Ну а сделать это можно, конечно же, на сайте Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру. Категория 12+. Ну а прямо сейчас в эфире Марат Волошин. Я желаю вам отличного настроения. Продолжаем провожать четверг вместе с «Танцами минус».
1: Твоего лица глаза, твоего лица рот, не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет,

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы. Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка. А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
3: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
4: 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности озон-карта. Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.

0: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Бурито.
1: Привет, дорогие слушатели Авторадио. С большим удовольствием буду ждать вас 4 июля на ВТБ-арене. На замечательной большой дискотеке «Авторадио», где я спою свои главные хиты, а вы мне их, надеюсь, подпоете.

0: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.

0: 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
3: Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио.
2: 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется.
3: Ровно в 17 часов.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение.
2: Смотри на Муз-ТВ.
3: Слушай на Авторадио.
2: 16+. Авторадио.

А я вас сейчас научу, друзья, как классно проводить время. Вы знаете, что уже очень скоро, 4 июля, в Москве, на стадионе ВТБ-арена состоится главное музыкальное событие этого года – большая дискотека «Авторадио», где лучшие звезды страны споют для вас свои главные хиты. Так вот, все, кто уже купил билеты на главный танцпол этого лета, и все, кто собирается это сделать, мы приглашаем подготовиться к нашей встрече. По выходным ровно в 18:00 включаем «Авторадио» на максимальную громкость и отдыхаем как следует под крутой микс ваших людей. Любимых хитов. Танцуем, подпеваем, отрываемся по полной, чтобы 4 июля показать всему миру, как мы умеем отдыхать и веселиться. И не забывайте, ваш билет на большую дискотеку «Авторадио» ждет вас на сайте «Авторадио.ру». С вами Марат Волошин, всем отличного настроения, ну и моя традиционная просьба к вам – будьте осторожны за рулем.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».
0: Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

хорошо, ни о чем. И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Реклама.
1: На работе не дают развернуться? В войсках беспилотных систем не бывает незначительных миссий. Приходи за масштабными задачами.
2: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: СОС, прием. Наш самолет разбился в ущелье Адель-Су.
4: СОС, прием.
5: Марк Эйдельштейн, Тина Стоилкович, Степан Белозеров. Пропасть. Уже

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 22 часа.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Из-за проблем с посевной в Адыгее ввели режим ЧС. Причиной серьезного отставания весенних полевых работ стали продолжительные дожди и переувлажнение почвы. Об этом рассказал глава региона Мурат Кумпилов. По его словам, из-за этого сельскохозяйственная техника не может выйти в поля, а работы выполнены только на 56%. Срываются планы по посеву подсолнечника, кукурузы, сои и риса.
3: Про запреты.
2: В России вводится запрет на использование пиротехнических изделий в лесах со дня схода снега до установления дождливой погоды осенью. Новые правила пожарной безопасности будут действовать с сентября этого года до сентября 32-го, пишет РИА Новости. Также в нашей стране вводится запрет на использование открытого огня на торфяниках, в хвойных, молодняках, местах заготовления древесины и под кронами деревьев.
3: Про прогнозы.
2: Центробанк на заседании в июне может снова понизить ключевую ставку примерно до 14%, пишет газета «Ру» со ссылкой на финансистов. По словам экспертов, предпосылки для этого дают снижение темпов инфляции в апреле и укрепление курса рубля. Управляющий по анализу банковского и финансового рынка в ПСБ Богдан Зварич подробнее рассказал Авторадио о возможном снижении ставки.
4: На ближайшем заседании мы ожидаем, что Центробанк может продолжить цикл смягчения денежно-кредитной политики и снизить ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов до 14%. Основным фактором, способствующим такому решению, является дальнейшее замедление инфляции. При этом более широкий шаг, то есть более существенное снижение мы

0: не ожидаем, так как инфляционные ожидания продолжают оставаться на высоком уровне, и в такой ситуации регулятор предпочтет продолжить цикл снижения теми же шагами, которые мы наблюдали на предыдущих заседаниях. Основной эффект от этого для граждан – это повлияет на ставки как по вкладам, так и по кредитам. Соответственно, можно ожидать дальнейшего снижения доходности рублевых депозитов. Плюс к этому банки будут корректировать, соответственно, свою процентную политику в сфере кредитов, и значит, кредиты могут стать для граждан дешевле.
1: Тем не менее, по словам экспертов, инфляционные ожидания населения и бизнеса все еще относительно высоки, и снижение ставки может быть незначительным, например, на 0,5%.
2: Проводители.
1: В России начал действовать перечень показателей и критериев оценки автошкол, занимающихся обучением водителей соответствующих категорий и подкатегорий. Автошколы, которые ведут профессиональное обучение, будут оценивать по доле кандидатов в водители, успешно сдавших теоретические и практические экзамены с первой попытки. Также оценка эффективности автошкол будет включать значение числа ДТП, в которых погибли и пострадали люди, и произошедших из-за нарушений правил дорожного движения выпускниками, начинающими автомобилистами. Следить за рейтингом можно будет ежегодно на сайте Госавтоинспекции.
2: Про погоду.
1: Сегодня ночью в московском регионе могут быть заморозки. Ожидается снижение температуры от 0 до минус 2. На предстоящих выходных в столице ожидается похолодание и дожди. Кроме того, низкие температуры прогнозируют в Тверской, Владимирской и Рязанских областях. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре. Официальный курс доллара на завтра – 71 рубль 37 копеек, евро – 83 рубля 69 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

Дальше определенно больше, и сейчас вы поймете почему. Друзья, в эфире Авторадио продолжается 13-й сезон нашей суперигры «Много денег». И в этот раз на кону ну просто невероятные призы. Во-первых, это 5 миллионов рублей, которые мы разыгрываем по частям, а также 5 абсолютно любых ваших желаний. Вот хотите полететь к океану первым классом? Пожалуйста. Или вы мечтаете об автомобиле? Да нет проблем. А может вам помочь закрыть ипотеку? Для Авторадио нет ничего невозможного. Уже 4 июня у нас состоится второй суперфинал, в рамках которого мы исполним следующее желание одного из вас. А это значит, что в эти выходные 30 и 31 мая игра «Много денег» будет стучаться к вам в телефоны в каждом часе. Мы будем раскидываться деньгами просто налево и направо. В связи с этим призываю вас переходить на сайт Авторадио.ру, меняйте гудок в своем телефоне на гимн Авторадио, делитесь с нами своей мечтой и ждите от нас звонка. Ну а меня зовут Марат Волошин, я желаю вам удачи!

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арене состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.
2: Верка

0: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
3: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
4: Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
5: Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио.
4: 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется.
5: Ровно в 17 часов.
4: Премия Муз-ТВ 2026.
5: Движение.
4: Смотри на Муз-ТВ.
5: Слушай на Авторадио.
4: 16+.
6: Авторадио.

Эмоции человек может испытывать разные, но мы вот на Авторадио отвечаем исключительно за положительные. И тому подтверждение следующая новость. Друзья, уже этим летом, а точнее 4 июля, на главном танцполе страны, на стадионе ВТБ-арена, пройдет главное музыкальное событие этого года – большая дискотека Авторадио. В этот день на одной сцене соберутся главные звезды страны, которые исполнят для вас свои главные хиты. Среди них Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова, Калибри и Мавик и многие-многие другие. Хотите принять участие в самой масштабной вечеринке этого года? Тогда прямо сейчас переходите на сайт Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру и выбирайте лучшие места для себя и своих близких. Ну а с вами по-прежнему Марат Волошин. Продолжаем плавать по волнам Авторадио вместе с Владимиром Пресняковым.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

Но я очень надеюсь, что нас сейчас слушает вся Матушка-Земля, потому что следующая информация крайне важная. Друзья, этим летом, а точнее 4 июля на стадионе ВТБ-Арена пройдет долгожданная большая дискотека «Авторадио». Вас ждет невероятный звук, невероятная картинка, ну и, конечно, для вас выступят лучшие звезды страны со своими главными хитами. А среди них Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Хотите показать многотысячной толпе свои лучшие танцевальные движения? Тогда приобретать билеты и занимать лучшие места для себя и своих близких нужно прямо сейчас. А сделать это можно на сайте Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру. Категория 12+. Ну а с вами по-прежнему Марат Волошин. Всем привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
3: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
4: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
2: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио.
1: Суперигра.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей.
1: 5 ваших заветных желаний.
0: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал.
1: 4 июня на Авторадио. 0+.

видишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок и до.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
1: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на Авторадио.
2: Большая дискотека. Авторадио. ВТБ-арена. 4 июля.

0: Реклама.
1: Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
2: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов, выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

0: Вот на такой лиричной ноте мы провожаем с вами четверг, друзья. И знаете, я постоянно говорю о том, что надо бодриться, надо быть веселее. Да нет, не всегда. Иногда надо позволить себе погрустить, может даже всплакнуть, потому что мы с вами люди и просто имеем на это право. Но опять же, в этом состоянии не стоит застревать, ведь жизнь, какая бы полосатая она ни была, она все-таки прекрасна. Это надо помнить и стараться проживать каждый день как последний. В эфире Авторадио Марат Волошин. Я желаю вам всего доброго, дорогие. И помните, все будет хорошо. Я узнавал.
1: В конце тоннеля яркий свет слепой звезды. Подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь.

Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
2: Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей и получения призов выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

только уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Приветствую всех, кто только к нам присоединился. За микрофоном Марат Волошин, и мы продолжаем с вами провожать весну качественной музыкой. Уже на следующей неделе начнется лето, и даже как-то не верится. Все-таки время бежит, конечно, с сумасшедшей скоростью. А ведь иногда, согласитесь, так хочется нажать по тормозам, чтобы продлить и больше насладиться некоторыми моментами. Но достаточно лирики, всем хорошего настроения. Давайте не терять время и насладимся легендарным хитом группы «Кино».

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

Любовь действительно порой меняет людей, а вот мы, благодаря нашей фирменной игре «Много денег», очень любим менять ваш финансовый достаток, причем, заметьте, только в лучшую сторону. Напомню, друзья, что в этом году мы разыгрываем просто невероятные призы. Во-первых, это 5 миллионов рублей, их мы разыгрываем по частям, а также 5 абсолютно любых вопросов.

ваших желаний. Вот хотите катер? Пожалуйста. Или автомобиль? Легко. А может, вы мечтаете о квартире? Для Авторадио нет ничего невозможного. Уже 4 июня у нас состоится второй суперфинал, в рамках которого мы исполним следующее желание одного из вас. Поэтому торопитесь, переходите на сайт Авторадио.ру, меняйте гудок в своем телефоне на гимн Авторадио, делитесь с нами своей мечтой и ждите от нас звонка. Меня зовут Марат Волошин. Удачи!

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

кстати, подумал о том, что мы стали гораздо реже звонить друг другу, заметили? Сейчас мы чаще всего отправляем своим близким сообщения и голосовые, а звонок означает, что что-то случилось, и это как-то неправильно, будто нас напрягает говорить друг с другом. А это значит, мы отдаляемся от каких-то нормальных человеческих отношений, как считаете? Давайте, знаете, что сделаем? Найдем в своем напряженном графике 2 минуты своего времени, уверен, это несложно, и позвоним кому-то из своих близких. Думаю, им будет очень приятно, особенно родителям, конечно. В эфире Авторадио, Марат Волошин. Любви вам, дорогие!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.